0: Челябинске 5 часов. Радиоканал «Радио Континенталь». Регистрационный номер L номер ТУ-7401-355 от 5 февраля 2018 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Я с тобой.

0: Йоу, скрября,
1: Пепе!
2: Это что, рэперы набежали на нас? Какой-то рэперский набег, да, с утра?
0: Нет, Сень, это...
1: Шиза.
0: Это только в твоей голове происходит, прикинь.
2: На самом деле прикольно было бы, да, если бы вас вообще не было. Хотя в моей голове иногда происходит. Пепе, Шнейна, вот это все, да. Благодаря вам или благодаря нашим слушателям, я даже не знаю. Всем доброе утро, кто пережил все эти трехдневные выходные, еще и в понедельник сумел проснуться вот так же раньше, как и мы.
0: Да, это утреннее шоу с утра по радио. Это Сеня.
2: Это Ксюша.
1: Это Тимон.
0: Это мы, йоу, мы пришли, мы приехали, мы добрались. Кто-то даже немножко полз.
2: Ну, последние вот эти вот, да, несколько метров до двери было дело.
0: Несколько ступенек, да.
1: Главное, что доползли, вот это важно. Мы сегодня отмечаем день придумывания новых созвездий. В честь нас, трех звездочек, а? Вы представляете, если бы три звезды, вот эти вот.
0: Если бы,
1: как бы их назвали, а? Если бы три звезды было.
2: А у нас же трехзвездное шоу получается, да?
1: Не, у нас пять звезд на самом деле.
2: Ну, на самом деле, да. Вот по факту пять, да? Вот как обычно пишут там, да. Ну, да, у нас три, ну так-то пять.
0: А вы когда успели зазвездиться, ребята? Как будто три дня не виделись.
2: Вот с утра сразу уже, да, тоже присоединяйтесь.
0: Все, понял. Давайте тогда вместе будем звездить и придумывать, как же назвать новое созвездие. Вот такой вот, пожалуйста, вам вопросик сегодня прилетел. Свои варианты можете отправлять в группу ВКонтакте vk.com/radiochell и в телеграм-канал Радио Континенталь.
2: Ну и самая звездочка наша сегодня получит сертификат в лето ООО «Империя игр». А вот и посмотрим, может быть, заберете у Ксюши все-таки его, вырвете из цепких ручек. А там, что там? Открытый теплый бассейн на крыше.
1: Раз.
2: Бассейн внутри.
1: Два.
2: Шесть форматов бань. Это шесть.
1: Три, четыре, пять, шесть, семь, восемь.
2: Два хамама. Там групповые парения.
1: 11.
2: Два детских бассейна.
1: 12-13.
0: Это для меня.
2: И игровая.
1: 14.
2: Вот, мы насчитали 14, а мы еще можем неправильно считать, поэтому может быть больше. Ребята, термальный курорт лета в КРК «Мегаполис» на Свердловском проспекте 51А. Звони им 24-00-24. Заходи на letotermy.rf.

0: С утра по радио о главном. Спонсор выпуска – официальный дилер BMW в Челябинске, компания M-Service.
1: Лето. Время новых маршрутов, путешествий и открытий. Подготовьте ваш BMW к летнему сезону вместе с M-Service. Пройдите обслуживание систем охлаждения, вентиляции и кондиционирования для комфорта и уверенности в каждой поездке. Свежий воздух в салоне, стабильная работа систем и удовольствие от вождения даже в самые жаркие дни. Ждем вас в официальном сервисе BMW M-Service по адресу братьев Кашириных, 139.
2: Ну что, давайте смотреть на новости. Мы любим наблюдать за нашими дорогами. И вот чего-то не хватало, чего-то мощного, чего-то знакового на въезде в Златоуст. Чувствовалось. Нас, возможно.
3: Злата не хватало.
2: Да, мы сегодня... Ну, кстати, злата нам действительно немножко не хватает. Да. Мы съездим в Златоуст, вот наберем там злата, еще и посмотрим на новую крутую стеллу, которая появится на въезде в город. Вот так.
3: Ничего себе.
2: Да, невероятно. Здравствуйте. Городские власти напомнили, что прежнюю конструкцию демонтировали в 2020 году. Представляете? 5 лет, уже 6-й стоит без стеллы этот самый город Златоуст.
4: Там, ну что это такое?
2: Ну, ДТПшка произошла, врубились в эту самую стеллу, она стала небезопасна, пришлось ее все-таки убрать. С тех пор въезд в город оставался без знакового элемента какого-то.
3: Ну, не понимали, куда въезжали вообще абсолютно, просто куда-то рандомно.
2: Неясно было, да. Вот специально смотрели по навигатору, где мы спрашивали. А даже навигатор не знает, он как без стеллы.
3: А стеллы-то нет, ну,
2: да,
3: конечно.
2: Ну, там же все вот эти GPS и вот все. Мы не очень разбираемся, как это работает.
3: В стелле встроенной.
2: В стелле внутри. Над новым проектом работала большая компания специалистов. Концепцию одобрили на градостроительном совете, в состав которого входили, между прочим, и архитекторы, и творческие работники, и почетные граждане. Нас почему-то не приглашали.
4: Мы потому вроде... что почетные граждане.
2: Не, я думал, мы в творческих работниках пролезем. Почетные — это понятно.
3: А вы же знаете, что почетные граждане только почетным днем работают, а не почетные граждане по нечетным.
2: Мы сегодня не почетные, получается.
4: Класс. И Лена, кстати, из садки работает только по каким дням?
3: Я забыл.
4: По нечетным, по-моему. Сегодня ее день. Едет. Она едет из садки, кстати, сейчас нас слушает.
2: О, круто.
4: Доброе утро.
2: Привет. Как там на трассе? Пиши.
4: Как там тебе 7 утра, а?
3: Почему не уехала вечером? Очень странно.
2: Итак, значит, одобрили все это идеи, внесли ряд предложений и корректировок, которые учтены. Златоуст — это что? Это горы, поэтому арка будет.
4: Это город.
2: Какой? Ну, тут так написано, я не знаю. Я не шарю за Златоуст, да. Они говорят, вот эти вот серьезные люди собрались, сказали, что это горы. Горы даже.
4: Хорошо.
3: Подожди, ты что, никогда не был в Златоусте? На небесах только и говорят, что Златоуст.
2: Где грустная музыка, да? Вот это вот. Эх, обязательно надо съездить. Вот поставят стеллу. Мы узнаем, где это, и съездим туда.
4: Может, он и был, но стеллы не было, и он не знает.
2: Я, возможно, там был, возможно, сидел такой вот в этом златоустовском песочке со золотом, между прочим. Там же его намывают постоянно.
3: Ну, конечно.
2: Вот, да, сидел такой на берегу. Точно можно сидеть на берегу чего-то. У нас на Южном Урале у всего есть берега, озера, пруды. Арка будет треугольной, короче. Вот, в честь гор, представляете?
3: Арка?
2: Ну там, да.
3: Треугольная?
2: Там, а там прямо арка. Там,
4: а как же трехгорный?
2: Они просто не стеллу сделали, там 3 горы должно быть. А здесь одна, то есть ты такой проезжаешь, и прямо арка будет на въезде такая, треугольная. В общем, будет прикольно.
3: Ну арка же должна быть дугообразная.
2: Фотозона, подсветка, надпись «Город трудовой доблести». Ну вот нам вот арку изменили на треугольную именно из-за того, что горы у нас в Златоусте.
3: Все, поняли.
2: Вот такой крутяк.
4: Сень, ты знаешь, какой трек нарубить?
2: Ну, я постараюсь, да, что-нибудь подыскать подходящее. Ну, я боюсь, сейчас не успеем,
3: чуть
2: но
3: позже,
2: обязательно,
3: да?
2: Еще будет он у нас.
4: Ну, у меня из окна видно вот такие горы.
2: Будет. Все. Спасибо. Будет. Прямо сейчас погода.
5: Спонсор прогноза погоды ООО «Урал Бест Селект». Новый официальный дилер «Хавейл».
6: Раз, два, три, поехали! Только до конца июня большая распродажа в салоне «Хавейл Июль». Раз, скидка до 200 000 рублей. Два, двойной кэшбэк на Като. Три, ОСАГО и каска в подарок. Три причины приехать прямо сейчас. Тройная выгода в «Хавейл Июль» на Копейском шоссе 88/9. Спешите, такого больше не будет.
7: Акция до конца июня этого года. В акции участвует ограниченное количество автомобилей. Условия уточните в отделе продаж «Каска и ОСАГО» ТАО «ГСК Югория».
5: Погода.
2: Прямо сейчас плюс 17 в центре Челябинска, облачно с прояснением в течение дня, кратковременные дожди, местами ливни, грозы и град. Порывистый южный ветер, днем сегодня плюс 21, 25.

0: что готовят нам звездочки сегодня? Давайте будем выяснять. Традиционно я напомню, что этот день 15 июня.
1: Середина июня уже.
2: А вот только начался вроде бы.
1: Казалось бы.
2: И уже серединка.
1: Пожалуйста.
0: Она, серединка. Ну и день прекрасный, чего уж там. Овны, понедельник. Пора заглянуть внутрь себя. Озарения придут сами собой и помогут разобраться в том, чего вы хотите на самом деле.
1: Тельцы, избегайте стресса и позаботьтесь о своем эмоциональном комфорте. Планы строятся в тишине.
2: Близнецы, тоже не шумите, там тельцы планы строят. Итак, им нужно сегодня обратить внимание на мелочи. Даже самая незначительная деталь может изменить все эти самые планы. Не упустите этого.
0: Раки, сфокусируйтесь на эмоциях. Они подскажут вам нужные слова и помогут достучаться до сердца любого человека.
1: Львята, не полагайтесь на других. Так вы подавите собственную силу. Сами находите интересующие вас ответы.
2: Девам, пришло время стать лидером. Не бойтесь вести людей за собой. Ваше видение превратит людей в ваших союзников.
0: Весы. Магия пропитает каждое ваше слово, наполнив его особенной силой. Поэтому сфокусируйтесь на позитиве и будьте собой.
1: Скорпиончики, многое кажется скрыто от ваших глаз. Поэтому доверьтесь своему сердцу. Оно выведет вас из любой темноты.
2: Стрельцы, не бойтесь проявить сегодня слабость и попросить о поддержке. Сегодня вам как никогда понадобится чужая забота и тепло, ребятки.
0: Козерожки, даже хаос не сможет сбить вас с пути. Думайте о том, сколько сил вы положили в дело, и не сомневайтесь.
1: Водолеи, мечты — это хорошо, главное в них не заблудиться. Помните, где начинается реальность, и не покидайте ее совсем.
2: Ну и рыбы, отстаивайте сегодня свои убеждения, не прячьтесь в тени. Пришло время самим диктовать правила. Вы почти у цели.
1: О, я почти у цели.
0: А какова ваша цель? Расскажите нам.
1: Мне бы разобраться с ней сначала.
2: Ты когда во что-нибудь врежешься, ты знаешь, что это твоя цель.
1: Все, ладно.
2: Скажешь нам об этом, расскажешь, что там получилось.
0: Так это вы сегодня овен, получается. Вам нужно разобраться с собой.
1: Да.
0: Взглянуть, так сказать, внутрь себя.
1: Овнарыб.
2: Все закольцевалось у нас.
0: О, омерзительно.
2: Все закольцевалось омерзительно, как мы любим.
1: Я что, восьмерка?
0: О, да. Ну, мы сейчас посчитаем вне эфира. Нумерология, все дела. Возможно, новая игра какая-то в новом сезоне. А пока вам всем напомню, что происходит у нас. Сегодня понедельник. Начинаем эту рабочую неделю. Она, к сожалению, полноценная, пятидневная. Поэтому сила вам потребуется. Если вдруг пропустили свой знак зодиака и не знаете, как именно пройдет этот день, обязательно включайте повторы в течение всего дня здесь на 104FM. Ну и, конечно, пользуйтесь самым важным и главным советом от звезд. А он, между прочим, остается прежним. Начинайте свой день вместе с утра по радио.
3: Погода.
2: По данным Яндекс Погода, сегодня на Южном Урале облачно с прояснением, дожди, местами сильные. В Озерске, Снежинске, Садке, Миассе и Кыштыме плюс 20. В Магнитогорске, Карталах и Троицке до 23 тепла. В Златоусте, Южноуральске и Челябинске плюс 22. Этой ночью и завтра днем облачно с прояснением, местами небольшие дожди. Ночью 11-16 выше 0, днем во вторник плюс 21-26.

0: Тянем?
1: Потянем.
0: Все потянут. Такую ипотеку легко потянуть.
2: Квартиры в ЖК «Парковый премиум». В ипотеку по выгодной, очень выгодной ставке. Подробности по телефону 210-10-00. Готовые квартиры. Не оферта. Услуги по продаже квартир оказывает ООО «Флэт онлайн». Ипотека предоставляется ПАО «Сбербанк». Акция действует до 31 августа 2026 года. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Покупайте выгодно в «Светофоре». Удобрения, саженцы, кашпо, вазоны, парники и укрывной материал. Низким ценам зеленый свет.
4: Некоторые дворы не настроены, а некоторые звучат. Те, что ласково звучат, настроили ладниксы. Закрытая территория без машин, игровые и спортивные площадки для детей и тихая прогулочная аллея для взрослых. И маленьким, и большим найдется местечко после шумного дня. Настройтесь и вы на новый лад. Никслайн. Ладный двор без переплат. Застройщик ООО «СЗ Никслайн 2». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Не хочу на Новый год самосвал и пароход. Ни машинок, ни хлопушек, ни пластмассовых игрушек, ни железную дорогу. Хоть и хочется немного. Чтобы не попасть в беду, автокресло я хочу.
6: Даже дети понимают, автокресло – лучший подарок на Новый год. Компания «Автокресло детям» разработана при поддержке ГИБДД и Российского союза автостраховщиков.
7: Уверенно выделяйтесь из городского потока с кроссовером JQ J8. Надежный двигатель мощностью 249 лошадиных сил. Инновационный полный привод. Надежные системы безопасности обеспечат комфорт в любых дорожных условиях. При покупке JQ J8 в Планете Авто фирменный велосипед в подарок. Официальный дилер JQ Планета Авто на Братьев Кашириных 126/1. Срок действия акции до 30 июня 2026 года. Количество подарков ограничено. Подробности в отделе продаж. Не является публичной офертой.
8: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Почему я сделала как Тимон? Ну, почти.
1: Ты сделала как Тимон, который изображает Боярского. Все сложно.
0: Класс.
1: Рекурсия.
0: Мы сегодня созвездие, между прочим, свое придумываем.
1: У нас тоже все сложно. Тоже какая-то рекурсия, возможно. Ну, вы понимаете, небо, там всякое случается.
0: Конечно же, нам нужно название. Ну, как вы думали? Мы в честь дня придумывания новых созвездий придумываем свое. И вот, пожалуйста, огненная лиса. Я лайк ставлю, потому что у меня есть лиса.
1: Так, это какой-то браузер или нет? Ну ладно, будем разбираться
0: нет,
1: дальше.
0: У меня... Ага, кстати, да. У меня же кошка лиса.
1: Точно, кстати, ты как это, напрямую с лисами связана. Общаешься иногда с ними.
2: Так, подождите. Стоп, эфир! Там пишут, что Каролина с НХЛ 02 у Вегаса тащит. Подождите, где?
0: Нет.
2: Что значит, ну, типа, они отыгрываются? Нет, 02, а также, что у нас тут?
0: Что-то путают нас. Вы нас не путаете, пожалуйста.
2: Там, кстати, финал, возможно, сегодня определится этот обладатель Кубка Стэнли.
0: Да, но на минуточку. Так. Не будем забывать. Мы вообще за кого болеем-то? Мы хотим седьмую игру, если честно.
1: Мы хотим за интригу, да, давайте.
0: Да, мы за интрижку.
1: Так, ну, вы знаете, мы любим интрижки.
0: Ну, в хорошем смысле этого слова.
2: Ну, если что, 7 минут у Вегаса осталось для камбэка.
0: Да ну это как-то, ну, Вегас, ну вы чего вообще? Ну вы чего? Ай, ладно.
1: Мы так на вас надеемся. Давайте, вот созвездие бобров, если что, как без них. Ну или бобринное созвездие, Кристина вот размышляет, как лучше звучит, не знаю.
0: Только б не томленых.
1: Да.
0: Вот самое главное, мы, это не наше.
1: Не томите созвездия, ребят. Давайте больше их в нашу группу ВКонтакте, например. Говорят, созвездий нет. Пишут нам.
0: Созвездий точка нет или как?
1: Говорят, видишь, нет. А те отвечают, нет. Вот, ну, типа, вот так вот. Прикол такой, чтобы был везде.
0: Так. Получается. Ага. Я в телеграм-канал зашла.
2: А мы просто все действия описываем.
1: Прикол.
2: Тогда я в ВК зайду.
1: Классно.
0: Нет, там просто от Эдуарда. Здравствуйте. Французской козы созвездие. Такая формулировка классная.
2: Хорошее созвездие, ребята.
1: Созвездие, да.
2: Такое в виде круассантика, может быть, или в виде рогов.
1: Но оно должно быть в виде козы. Хотя там, конечно, вообще иногда смотришь на это название созвездия и на то, как звезды расположены. Видишь, как это могло прийти в голову человека?
2: Почему медведица?
1: Ну это же как с облаками, да? Они типа смотрели на них и представляли, но иногда, конечно, фантазия гуляет мощно.
2: Кстати, кто-то один просто посмотрел такой, а это медведица. А это вообще же не медведица. Он просто дорисовал себе в голове.
1: А вы представляете, насколько был авторитетный человек, что все такие, ну да,
0: хорошо.
1: Вот это медведица, да? Согласен в целом.
2: Да, Игорь Степанович, будет медведица.
1: Интересный был персонаж, да. Ну, учитывая, что он, скорее всего, был грек, да, какой-нибудь. Вот,
2: что, Игорь... не может быть грек Игорь?
1: Игорь Степанович.
0: Степанович.
2: Игорь Степанович.
1: Степанополос.
2: Степанополос.
1: Конечно, да.
0: Ребят, я нашла созвездие свое от Натальи. Вариантик. Созвездие психуля. Каждая девушка должна его знать. Да, конечно.
1: Ох, такое, мне кажется, даже мы знаем. Бывает у нас, иногда нападает, случается.
0: Ну, на тебя, да.
1: Угу.
0: Ты вообще психуля.
1: Психули некие случаются. Вот, да, все мы, что уж там, нет-нет, да и бывает.
0: Нет, Сень, ты прям особенно.
1: Я особенный психуля. Тут я согласен.
0: Созвездие имени кота-тигра или просто Тигуша?
1: Тигуша?
0: Почему не Тигруша тогда?
1: Ну, кстати, Тигуша прикольно звучит. Тигуша.
2: Отсюда, кстати, по Тигуше изобрели потом, после Тигуши.
1: Угу.
2: Это, кстати, тот же грек, скорее всего.
1: Так, и мы можем выпускать детское питание под этим брендом. Все, мы забили его, понятно? Вот так, Тигуша.
2: Думаешь, нет такого?
1: Думаю, нет. Ну, Тигруша был бы, а Тигуша еще нет. Мы сами вот удивились.
0: Тигруша, я тоже думала, что должен быть Тигруша.
2: Такой бренд имеется, ребят.
1: Тигуша?
0: Серьезно? Вы что?
1: Серьезно? Они прям вот решили назиться, да? Вот, с основным, самым известным.
2: Но это не то, другое немножко другое. Не будем говорить.
1: Интересно. Слушай, мы пошли разбираться.
0: Ну
1: ладно.
0: Все, главное не на правах рекламы. И только что гол-то чуть не забил Вегас. Но, увы, продолжаем держать вас в курсе всех интересных событий. Как наша коллега едет по дорогам, где дожди происходят. Там нам отправляют, кстати, уже сообщения по поводу дождей. К слову, говорят, где-то они идут, Сень.
1: Угу, они могут сегодня по всей области быть, да.
0: Вот-вот.
1: И
0: вот,
1: там
0: вот.
1: Еще и грады, и ливни, и грозы. В общем, мы действительно держим вас в курсе.
2: А смерч был, смерч какой-то был еще. Ураган.
0: Ну, у Тимона смерч.
1: Тебя куда-то унесло в Канзас.
2: Да смерч у меня был.
0: Да смерч у тебя был, но мы поняли.
2: Да, там еще, короче, железный дровосек, какой-то лев и Татошка бегали со мной вместе.
1: Когда мы говорили, что нам нужен мерч, мы не это имели в виду. Все перепутал опять.
0: Мозги-то дали.
2: Ну вот я не дошел, я проснулся.
0: Сеньки бы сердце.
1: Неплохо бы, наверное, да. Я же железный, да. Но нет, на самом деле.
2: Хотя бы там у тебя было кибертело.
1: Вот, вот, такое примерно. Я тоже об этом подумал, да. Железный дровосек, прикольный такой.
0: Класс.
1: Ладно, мы пошли фантазировать, а вы пока отправляйте свои фантазии в группу ВКонтакте и в телеграм-канал Радио Континенталь. Сертификат в лето. Вот что ждет, но только одного из вас. ООО «Империя игр».

0: на радио «Континенталь». В ЖК «Шишкин» легко начать
1: комфортно жить. Уютные квартиры без первого взноса. Больше не нужно откладывать мечту.
0: Кварталы у леса «Шишкин». Узнайте больше. 220-70-40.
1: Застройщик ООО СЗ А-74. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не оферта. Акция предоставляется застройщикам и действует до 31 августа 2026 года. Подробности на сайте jkshishkin.rf.
2: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. В Регинос за 2 миллиона 159 тысяч рублей. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель, выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L теперь в продаже. Приезжайте в дилерский центр Cherry Tenet Reginos на Свердловском тракте 5R. Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска с учетом приветственной выгоды. Срок акции до 30 июня 2026 года.
3: Ищете помещение для бизнеса и устали от компромиссов? Твоя привилегия – это не просто жилой комплекс. Это новый город на берегу Шершневского водохранилища. И ваш бизнес в самом центре этого притяжения. Коммерческие площади от 50 квадратных метров. Первая линия. Живой пешеходный и транспортный трафик. Удобный подъезд. Займите место сейчас, пока цены аренды не догнали спрос. Ваш бизнес заслуживает правильного места. Звоните 7-300-751.
4: ТРК «Родник» начинает операцию «Лето приключений». Обращаемся ко всем агентам, большим и маленьким. Ваша миссия – сделать это лето легендарным. Встречаемся каждые выходные на фудкорте. В программе игры, шоу, мастер-классы и яркие опыты. Статус задания совершенно не секретно. Подробности в группе ТРК «Родник» ВКонтакте. Вход свободный. 0+.
5: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Фундаментальный завтрак.
1: 700-104 мы готовы играть, друзья. Звоните, угадывайте несъедобку из наших трех блюд и забирайте подарки.
2: Отправляйтесь в парикмахерскую «Трактор», еще и с сертификатом в руках. И Павакрушев Павел Андреевич. «Трактор», между прочим, заряжает стилем. Можно поймать именно свой момент в счастливые часы. С 10.00 до 14.00 по будням вам дарят скидки на все виды стрижек. Парикмахерская «Трактор», 250 лет, Челябинская, 33, прямо напротив Ледовой арены.
3: Итак, 700 ровно, 104. Телефон прямого эфира. Доброе утро.
4: Доброе утро.
3: Как тебя зовут?
4: Любовь.
3: Любовь, как настроение?
4: Ой, отличное. На работу еду.
3: Чем занимаешься? А, ну вот уже ответила.
1: Ну вот уже ответила, получается. Зачем раньше отвечаешь время? Кем работаешь?
4: Менеджером по продажам.
1: О, такое мы знаем. Такое мы пережили.
2: Такое мы продавали. Было дело.
1: Так, ну что, сегодня, Любовь, тебе придется продать три блюда. Но одно из них несъедобное, поэтому будет тяжеловато.
2: У менеджеров по продажам часто такое бывает, мне кажется.
1: Так, ну что, у меня сегодня балакумия, пожалуйста. Балакумия у меня.
2: У меня панелла.
1: Панелла.
3: И бибабо.
1: Бибабо. Ну, как бы понятно, да? Просто из детской сказки какое-то слово.
2: А может, мы так путаем вас, да?
3: Итак.
4: Где же вы такие слова берете?
1: Так, балакумия. Что там у тебя, Сень?
2: У меня? Панелла. Не Памелла, панелла.
1: Панелла, да. И бибабо.
3: И бибабо. 3, 2, 1.
4: Ну, пусть будет бибабо.
1: Бибабо.
4: Несъедобное.
2: Просто прикольно звучит такая.
3: Ну и правильно, это ж кукла на руку.
1: Бибабо!
2: Да, это бибабо!
4: Круто!
2: Точно!
4: Ура!
1: Круто, Любовь, поздравляем! Балакумия — это, между прочим, албанское печенье из кукурузной муки, если что.
2: А панелла — жареные оладьи или блинчики из нутовой муки. Традиционная уличная еда на Сицилии. Вот так. Ну а мы отправляем вас не на Сицилию, а в парикмахерскую «Трактор». С удовольствием, и Павакрушев Павел Андреевич. «Трактор» заряжает стилем. Можно поймать момент в счастливые часы. С 10.00 до 14.00 по будням вам дарят выгодные цены на все виды стрижек. Парикмахерская «Трактор», 250 лет, Челябинская, 33. Прямо напротив Ледовой арены.
0: Реклама на радио «Континенталь».
5: Лариса, где выгодно купить жилье?
6: Отличный выбор. Джили можно выгодно приобрести в «Планете Авто». У них новые джили от 2 миллионов 579 990 рублей.
5: Построить маршрут.
6: Строю маршрут до джили «Планета Авто». Братьев Кашириных, 137. Можно позвонить по телефону 700-01-10.
5: Поехали в джили «Планета Авто».
0: Телефон рекламной службы 72-39-03.
7: Снова танцуем.

0: Второй час утреннего шоу с утра по радио. Самые свежие новости. Каролина стала обладателем Кубка Стэнли 2026 года. Ребята, поздравляем вас! Поздравляем всем болельщикам Локомотива Каролины.
1: Это будто одно и то же. Ну, чисто по цветам определили. А что еще хотела сказать? В следующем году надеемся, что будем торжественно ту же самую новость, ну, почти ту же самую, только про Кубок Гагарина произносить про наш клуб.
0: Про трактор, да.
1: Пожалуйста.
2: Ну, или Кубок Стэнли хотя бы возьмем. Ну, давайте что-нибудь.
1: В смысле, подержать или что нам?
2: Привезут, да.
0: А мы можем на сезончик из состава КХЛ в НХЛ раз? Так, я понимаю, что нет, конечно, но вдруг.
1: А зачем? Вот вопрос.
0: Ну, мы сильнее же, там. Понятно, что мы этих размотали бы там всех Каролин.
1: Да, конечно.
0: Ну, это вам не на...
1: Локомотив. А, ты не про это.
0: А интересно, если Локомотив с Каролиной бы встретился, что бы у них было?
1: Ну, 7 игр точно.
2: В 0-0, я думаю, да, примерно. Очень зрелищных.
0: Недоигранных. Все, давайте уже, наверное, пойдем.
1: А, и что еще по новостям у нас есть интересного? Давайте расскажем. День придумывания созвездий. Мы решили придумать вместе с вами созвездие. И, ой, я еще смотрю, как радуются там все. А, и, собственно, ваше название вот в эфире зачитывать, чтобы самые креативные, самые веселые, самые классные были нами отмечены. И автор этих произведений искусства получил свой подарок.
2: Так.
1: Сень, подарок.
2: Подарок. Да, у нас, между прочим, сертификат в лето. А кто хочет? Ну-ка, ребят, пишите активнее. Ксюша, потому что хочет. Она уже второй раз говорит, что хочет.
1: Поэтому... Я очень хочу.
2: Давайте подключайтесь максимально активно, пишите, тогда заберете у нее подарок. А это же особенно приятно. Вот не просто взять его, который лежит, а забрать у кого-то. Сертификат в лето. О, Империя игр. Всесезонный термальный курорт в центре Челябинска. Открытый теплый бассейн на крыше, бассейн внутри, 6 форматов бань, 2 хамама, групповые, парение, 2 детских бассейна и игровая. Термальный курорт лето в КРК «Мегаполис» на Свердловском проспекте 51А. Звони им 24 30 24. Заходи на letotermy.rf.

0: Кинотеатра «Кукол» возвращается спектакль про маленького узлика.
1: С утра по радио о главном.
2: Итак, давайте посмотрим новости и новость, которая прилетела в чатик Арсения. А, такой, конечно же, есть где-то.
3: Извините, что за чатик, почему мы не знаем?
2: Ну, вы-то понятно, почему не знаете. Вы же не Арсений, ну, разумеется.
3: Но это факт. Так.
2: Итак, студенты ЮРГУ, Арсений и Александра Гульм. Вот, об этом еще и все Александры знают.
4: Александра Гульм?
2: Им тоже в чатик прилетело.
4: Ты из Fallout?
2: Нет, Гульм. Вот так, такая фамилия. Вот, у них общая фамилия. А почему? А потому что
3: брат
2: они...
3: Брат с сестрой.
2: Семья. Муж и жена.
3: Почти, я была близка.
2: И при этом они студенты ЮРГУ. Поэтому они вошли в финал конкурса «Студенческие семьи России». Вот такие красавчики.
3: Вау.
2: Его цель – укрепление традиционных ценностей, популяризация семейного образа жизни, особенно среди молодежи и студентов. Молодая семья вошла в число 30 финалистов из 25 регионов страны. Теперь поборются за победу, как мы понимаем. Вот губернатор об этом написал наш Алексей Текстер в своем мессенджере «Макс». Глава региона отметил, что выход в финал уже, конечно же, серьезное достижение. Но впереди что? Заключительный этап.
3: Угу.
2: Там, конечно, жюри будет всех оценивать. Мы понимаем, мы повлиять на него никак не можем.
3: Ну ладно, не можем.
2: Но есть и онлайн-голосование за приз зрительских симпатий. Вот это уже важно. Студенческие семьи России. Вот ищите, вбивайте, заходите. И Арсений, и Александра Гульм. Ищите их там и голосуйте. Всех южноуральцев призвали активнее поддерживать наших земляков, чтобы они, ну вот, может быть, два приза взяли, а может быть, только зрительских симпатий. Это зависит уже от нас и от нашей активности. А у нас большая активность, мы это знаем. По нашему телеграм-каналу, по группе ВКонтакте, да?
3: Конечно, мы самые активные вообще. Наши слушатели самые активные, конечно.
2: Все, сейчас всех поднимем.
3: Мы-то нет.
2: Мы вытащили культурную столицу, мы вытащим и это. Как-нибудь, но вытащим.
4: Ну, раз ты затронул тему талантливых южноуральцев, я тебе накину еще...
3: Про себя.
4: Одно имя. Если бы про себя. В креативном пространстве «Атом» в Челябинске определили финалистов от Уральского федерального округа, которые будут бороться за возможность отправиться в 7-ю арктическую экспедицию с финалистами из других округов.
2: Ох ты, это же на ледоколе, да? Они же плавают.
4: Это на ледоколе, они плавают.
3: Круто.
4: На завершающий этап в Москву поедут 6 ребят, среди которых будет одна единственная представительница Челябинской области. Представляете? Одна такая
3: одинёшенька.
4: Одиночечка Екатерина Клеченкова. Или Клеченкова. Ну, Клеченкова, я думаю. Она из Копейска, значит, Катя наша.
3: Так.
4: И она стала одним из двух победителей этапа в треке «Создатель».
3: Умница.
4: Ну, еще и треки пишут какие-то. Посмотрите.
2: Даже они уже пишут хорошие треки, которые что-то побеждают. Видишь, выигрывают что-то.
4: По два победителя также выбраны в треках «Искатель» и «Мастер». В полуфинале ребята успешно выступили перед жюри с одной из предложенных тем, затем блестяще прошли интеллектуальный турнир.
2: А у них альбом какой-то вышел, да? Я правильно понимаю? Столько треков, извините.
3: Как вы прошли этот турнир?
4: Блестяще! В конце июня они отправятся в Москву, где будут бороться за место на ледоколе с финалистами из 7 федеральных округов. Других, соответственно.
2: Да, там просто прямо на пирсе борьба будет какая-то происходить.
4: Я не знаю.
2: Или что? Просто трап и ну все, погнали. Мы берем только половину. Вот начинаются конкурсы.
4: Ну что, пишите, ребята, если какой-то трек вам нужен будет. Мы, может, как-то поучаствуем втроем.
3: С удовольствием.
4: Или не надо нас, наверное.
3: Нет, мы обещаем, что сегодня будет трек.
2: Так,
3: кстати,
2: хорошо, ты вот столько писал треков, да? Сколько раз тебя звали на ледокол после
4: ни
2: этого?
4: Ни разу.
2: Вот, вы же поняли, да, мы вам поможем, ребят, мы шарим за эту тему, да, вот, обращайтесь к нам, мы специалисты.
4: Но, вот в тему еще одна новость, пожалуйста, выкусите-ка, накусите-ка, мои соведущие, господа, потому что вчера над Челябинской областью пронесся смерч. Необычное природное явление заметили жители Верхнеуральска, которые сразу начали снимать происходящее на телефон.
3: А ты-то как его увидел? Ты что, верхнеуральский был?
4: Да я в новостях сегодня видел с утра. А вы ржали, ха-ха-ха, Тимон, смерч. Да, конечно, вот он, пожалуйста.
3: Мы не ржали, что ты смерч. Мы смеялись над тем, что ты видел смерч.
4: Но я видел смерч.
3: Ты не видел смерч.
4: На фотографиях-то я видел смерч.
3: Ну, на фото не считается.
2: Мы смеялись над очередным способом получить тебе мозги. Каким-то, хотя бы. Вот таким, может быть, через смерч.
3: А тебе сердце.
2: Да, почему нет?
4: Ладно, бог вам судья, как говорится. Занимайтесь. Асенька, ты давай это...
3: Погодой займись.
4: Не филонь, займись погодой.
3: Да.
1: Погода.
2: На данный момент в центре Челябинска смерчи не наблюдается. Плюс 17, облачно с прояснением. В течение дня возможны кратковременные дожди, местами ливни, грозы и град. Порывистый южный ветер днем сегодня плюс 21, 26.

0: Смотрите на город сквозь призму технологий нового поколения Havail F7. Почувствуйте уверенность за рулем с помощью умных ассистентов вождения. Управляйте функциями кроссовера, используя встроенный виртуальный помощник. Получите от движения в городе максимум с технологичным Havail F7. Скоро в сердце каждого мегаполиса. У официального дилера в Челябинске «Регинос», братьев Кашириных 141.
1: Не знаешь, чем заняться вечером? Приходи на «Мозгобойню». Каждую среду в 19:00 собирай компанию друзей и участвуй в увлекательной викторине обо всем на свете. Подробности о месте проведения и регистрация в группе ВКонтакте «Мозгобойня» в Челябинске и на сайте mzgb.pro. 16+.
2: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Новый Tenet T4L теперь в продаже от 2 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в автоцентре «Сатурн» на Блюхера 123.
3: Когда мне устанавливали имплант, я не верил, что смогу к нему привыкнуть. Казалось, он всегда будет чем-то чужим. А оказалось, он прижился не просто во рту, а в моей жизни. Теперь мы вместе читаем у камина, вместе чувствуем вкус и аромат свежесваренного кофе. «Витасмайл». Наши импланты приживаются. Телефон 729-96-29. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Ниагара празднует 25 лет. Приходи порадоваться вместе на веселом Ниагара-фесте. 20 июня. Площадка за торговым городом «Алмаз». Хедлайнер фестиваля – группа «Интонация», подарившая любимые саундтреки сериала «Молодежка». Ниагара-фест. 20 июня с 12:00. Вход свободный. 0+.
5: Телефон рекламной службы 72-39-03.
6: Я бы прожил с тобой каждый день.

0: давайте-ка поразгадываем некие треки. Звоните по номеру 700-104. Механику выбираем тут, прямо на месте, друзья. Поэтому будет вам легче от этого или нет, мы не знаем, но какой-то прикол в этом существует.
1: Поучаствуйте, по крайней мере.
2: По крайней мере, мы так считаем, что прикол некий существует.
0: Имеет место быть.
1: Как и есть некий прикол у Midpoint. Они советуют запомнить важную дату. 26 июня. День, когда магия чисел встречается с магией красоты. В танцевальном баре Midpoint на Тополинке состоится конкурс «Мисс Бикини». Представляете?
0: Опа! Вот так! Ничего себе!
1: Яркие участницы, горячие эмоции, авторские коктейли, атмосфера настоящего праздника. Не упустите ночь, которая бывает только раз. Midpoint на Академика Королева 10. Бронь столов по номеру 220-49-48. Подробности на bar.midpoint.ru. 18+. О, Джин!
2: Ай, я жду сейчас до нас дозвониться мужчина.
0: Так.
2: 34 года.
1: Козерог такой.
2: Доброе утро.
3: Доброе утро.
2: Вы козерог?
1: Хотя бы, да.
3: Я козерог.
1: Да ладно. Да ладно.
2: Да ладно.
3: Да.
2: Ну вот, мы угадали.
1: Все ради этого было, на самом деле. Там все так, проброс было. Главное угадать знак зодиака всегда.
2: Все прекрасно. А как тебя зовут?
3: Мария.
2: Мария. А, мы угадали с козерогом, значит, с именем почти, там чуть-чуть, как бы, ну, в целом хорошо. Сейчас твоя задача угадать песню, но перед этим выберем механику. У меня сегодня для тебя есть мята. Я хочу мятки немного освежить.
0: У меня укроп.
2: Чтобы вас не... Да фу.
1: Ну, какое-то зелье, да, сельдерей, тогда все зеленое будет у нас.
0: Давай зеленое.
2: Мяту надо брать.
3: Укроп.
2: Гадость какая.
1: Ничего себе.
0: Идите отсюда, мятные вы.
1: Ох, мы потом будем долго чистить нашу смузи-машину после укропа. Погнали.
2: Я выброшу. Не переживай.
1: Покупаешь новую.
0: Ты выбросишь, а он вырастет, не переживай. Там укропа много. Значит, мы взяли текст современной популярной песни и оставили в нем исключительно существительные. Все, выбрасываем все прилагательные, выбрасываем все глаголы, все наречия. Что там еще имеется? Местоимение.
1: Да, можешь такое выбросить тоже. Деепричастие. Обязательно откажись от них.
0: Выбросили. Итак, существительные, которые остались. Поехали. Копейки, стопы, копы, дома, лица, ненастья. Мир, дном, дождем, город. Я подумал, я оставил глагол случайно. Типа дождем. Мир, дном, дождем, город. Мир, дном, дождем, город.
1: Что в твоем мире за глагол дождем? Ну что, дождем его, ребята?
0: Дождем.
1: Дождем.
0: Посидим, дождем.
1: Бывает такое. Итак.
2: Моя мама варит классно. Может быть, подождем твою маму?
0: Подождем.
1: А я когда услышал рифму стопы-копы, я подумал, твой трек, честно говоря. Вот,
0: стопы-копы.
1: Что-то есть такое.
0: Ну, это вскользь.
2: Миша! Стопы-копы.
1: Стопы-копы. Какое у нас стопы-словы? Копы.
2: Ой, кайф. Все, поехали. Мария, твой ответ.
3: Я не знаю, ребят.
0: Ну вот.
1: Ну, не трек Тимона, потому что так бы она знала, конечно.
0: Ну да, конечно. Все же мы треки знают. Давайте переходить к следующему слушателю. Маш, хорошего денька пожелаем. Давай слушай радио «Континенталь» почаще, чтобы знать все песни. Доброе утро.
2: Доброе.
0: Привет, привет.
2: Доброе утро.
4: Привет. Доброе утро.
2: Как тебя зовут?
4: Настя.
0: Настя, рассказывай, как дела у тебя?
4: Да, отлично. Что? У вас как?
0: Ой, у нас тоже вроде нормально.
1: Супер.
0: Ну, не отлично, я бы не сказал отлично прям. Типа вот поспать бы было бы вообще отлично. А ты, кстати, спала на выходных или где-то, может, какие-то тусовочки были?
2: Ты вообще спала?
4: Ну да, периодически бывает.
2: В отличие от нас.
0: Ах, Настя, что там за копы, что за стопы, рассказывай.
4: Я думаю, это градусы, я не знаю, как назвать эту песню. Там поется, на твои ржавые копейки не работают стопы. И ехать совсем недолго, но меня
2: задержали копы. Будем жить, будем.
4: Будем жить, да, да. Это называется.
2: Я чуть-чуть подсказала.
0: Ну, ничего страшного.
2: Самую малость.
1: Ну, потому что слышно. Слышно, что человек знает, что человек будет подпевать прямо сейчас. Правильно?
2: Конечно, Сень. И мы будем.
4: Конечно.
2: Будем жить и подпевать.
1: И подтанцовывать уже где? В танцевальном баре Midpoint. Конечно же, они советуют запомнить важную дату. 26 июня. День, когда магия чисел встречается с магией красоты. В танцевальном баре Midpoint на Тополинке состоится конкурс «Мисс Бикини». Яркие участницы, горячие эмоции, Мосты, авторские коктейли, атмосфера настоящего праздника. Не упустите ночь, которая бывает только раз. Мидпоинт на Академика Королева 10, бронь столов по номеру 220-49-48. Подробности на barmidpoint.ru. 18+. ООО «Джин».

0: Погода.
1: Спонсор прогноза погоды ПАО «Челябинвестбанк».
2: У Оли и Коли все было по-взрослому. Дом, работа, дети, кошка, кредиты. Когда платежи по кредитам стали неподъемными, отношения затрещали по швам. Коля решил проблему. Рефинансировал кредиты в Челябинвестбанке, уменьшил платежи и все наладилось. Будьте как Коля. Рефинансируйте кредиты с выгодой в Челябинвестбанке. Челинвест.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
3: По данным Яндекс.Погоды, сегодня на Южном Урале облачно с прояснением, дожди, местами сильные. В Озерске, Снежинске, Садке, Миасе и Кыштыме плюс 20. В Магнитогорске, Карталах и Троицке до 23 тепла. В Златоусте, Южноуральске и Челябинске плюс 22. Этой ночью и завтра днем облачно с прояснением, местами небольшие дожди. Ночью 11-16 выше 0, днем во вторник плюс 21-26.
0: Реклама на радио «Континенталь».
4: Что помешает опытному водителю? Сильный снегопад?
5: Прорвемся.
4: Грязное стекло и фары?
5: Ерунда.
4: Гололед?
5: Выкрутимся.
6: Даже опытным водителям не стоит переоценивать свои силы и возможности автомобиля. Меняйте стиль вождения согласно погодным условиям. Снижайте скорость, увеличивайте дистанцию. Компания «Прогноз безопасности» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
7: Хотите учиться, не выходя из дома? Университет «Синергия» в Челябинске. Качественное дистанционное обучение по доступным ценам. Государственный диплом, рассрочка, скидки. Звоните 8-351-216-08-38.
8: Куда в отпуск поедешь?
9: Ой, дома останусь. У меня теперь курорт через дорогу.
8: Это в Сочи?
9: Это в Притяжении. Здесь квартиры 36 метров сразу с отделкой. Всего за 4,5 миллиона рублей. ЖК «Притяжение». Записывай. 210-90-90. Не оферта. Застройщик ООО «Специализированный застройщик». Привилегия «Партнерс 3». Проектная декларация на наш.дом.рф. Услуги по продаже квартир оказывает ООО «Флэт онлайн». Приложение ограничено. Сумма продажи входит в чистовая отделка. Подробности по телефону 210-90-90.
10: Уверенно выделяйтесь из городского потока с кроссовером JQ J8. Надежный двигатель мощностью 249 лошадиных сил. Инновационный полный привод. Надежные системы безопасности обеспечат комфорт в любых дорожных условиях. При покупке JQ J8 в «Планете Авто» фирменный велосипед в подарок. Официальный дилер JQ «Планета Авто» на Братьев Кашириных 126/1. Срок действия акции до 30 июня 2026 года. Количество подарков ограничено. Подробности в отделе продаж. Не является публичной офертой.
0: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: это мы продолжаем придумывать различные новые созвездия и фантазируем вместе с вами, как же его назвать. Вот мы придумали, предположим, у меня созвездие бобра.
1: Допустим.
0: Но ему нужно имя.
1: Бобру.
0: Бобру.
1: А там один бобр в созвездии.
0: В созвездии три бобра.
1: Там бывает
0: три
1: много.
0: Три бобра и шесть зубов, Сень.
1: Угу. Вот так насчитали, да? Нам три имени нужно тогда, получается.
0: Нет, мы же созвездие называем уже. Трейбобри. Вот что-то такое.
1: Это спорт.
0: Нет, трейбобрия.
1: Это спортивная дисциплина.
2: Возможно,
1: почти, да.
2: Малая трейбобрия. Большая трейбобрия.
0: Класс, мне нравится все. Я победила, я же знала, что сегодня мой день.
1: А мы же говорили, да, что вы боретесь за сертификат с Ксюшей сегодня.
0: Сегодня именно так. А созвездие выхухоль есть вот от Юлии.
1: Продолжают животных прикольных накидывать, это правильно, да.
2: Перепелиха артезианская тогда вам еще.
0: Бабушкина лукошка, как тебе, от Елеши.
1: Сначала думал, это тоже животное какое-то, потом понял, что это описание ситуации. Скачелепад есть вот такой вот. Ну, вообще, можно представить себе так, чтобы звезды расположились, чтобы как будто такие, и летите с нее.
0: Ха, созвездие Светки Соколовой, одноклассницы моей. Александр хорош.
1: ПП-созвездие какое-то, вот очень правильное и здоровое.
2: Слушайте, ПП или ПП, это разные вещи.
1: А вот тут ПП написано, большие две буквы.
0: Но ты сказал ПП, Сень.
1: Но Э нету, поэтому не знаю.
0: Да ты уже как бы сам.
1: Ну я больше в ту сторону, да.
2: Созвездие команды «Трактор», чтобы пока Кубок Гагарина не возьмут, ни одну звезду не отпускали сиять в другие клубы. Пожалуйста. Как будто бы мы уже
1: как будто мы это сделали. Да. Я не знаю, звезды ли они, но мы уже все, что могли, сделали в этом плане,
0: ну,
1: мне
0: ладно,
1: кажется. В этом направлении.
0: Вернулась.
2: Какая?
0: В смысле, какая? Ну, та, что рекорд побила.
2: Так, подожди.
0: Виталий.
2: А, ты про вот
0: Юрич.
2: Это? Нет, так он еще год назад вернул.
0: Ну,
2: я
0: так.
2: Я уж подумал, неужели...
0: Ну так мы же год назад отдали, год назад и вернули. Как хорошо вышло.
2: Ну там не то, что отдали там. Ладно, не об этом. Будем верить команду, правильно? Все надеяться, верить, что, как говорится, нам остается.
0: Вчера над Челябинской областью пронесся смерч. Необычное природное явление заметили жители Верхнеуральска. Вновь отправляют нам.
2: А я говорил.
0: Да не важно, что ты говорил. Ты сказал, что ты его видел, а ты его не видел по факту.
2: Видел.
0: Ты не мог быть в Верхнеуральске вчера.
2: А кто тебе сказал?
0: Ты мне сказал, что вчера был дома.
2: Я не был вчера дома, во-первых. Не, я был вчера дома с какого-то момента.
1: Вопрос. У тебя есть дом в Верхнеуральске?
0: Верхнеуральске, да.
1: Да, какой-то дополнительный дом, о котором мы не знаем.
2: Я был в каком-то доме, возможно, он был в Верхнеуральске.
0: Тебя просто смерч унес туда?
2: Да.
1: Тебя похитили?
2: Пришлось возвращаться.
1: И спасаясь, ты увидел смерч, да. Ну, в целом, сюжет для сна Тимона какого-то.
2: Да. А есть еще у нас по созвездиям, значит, созвездие кофейнушка. Вот она наша.
0: Наша любимая, любовь любимая.
1: Крепкий орешек. Или крепкое кофейное зернышко.
0: Крепкий кофе я очень хочу уже, очень сильно.
2: Снежный Арс, Млечный Тим и Андроксюша.
0: Андроксюша.
1: Да, мне Млечный Тим нравится. Тебе все-таки досталось молоко каким-то образом. Придется примириться с лактозой. Даже
2: не Млечный, не Млечный. Молочный даже, а Млечный.
1: Млечный.
0: Сень, я вот забыла. Как песня у Мэри Гу. А, астероид. Да, как-то так?
2: Что-то с астероидом было.
1: А, про астероид было какой-то, да.
0: Что-то такие глаза сделали.
1: Там неприятный астероид какой-то был, по-моему. Мне что-то кажется,
2: там
1: что...
2: Какой-то гребаный был
1: астероид. Да. Вот такой, да, неприятный какой-то. Вот, по-моему, она его как-то характеризовала там.
0: Ну ладно, я думала, просто песня
1: потом
0: про меня.
1: Несколько раз песни переделывать приходилось, поэтому...
2: Падаешь с неба, как гребаный астероид, но больше меня не кроет, слышишь, меня не кроет.
1: Вот так, да.
0: Ну, значит, это песня про меня, это комета Джонни. Все без меня не так. Лечу к себе, я словно комета, получается, что ли?
2: К себе летишь.
0: Сама к себе лечу.
1: Ну,
0: что-то
1: там,
0: странное.
1: В принципе, звезды, планеты, они по таким сложным траекториям все как-то стремятся к каким-то кругам, эллипсам, поэтому почему нет? Летишь
0: а
1: к себе.
0: А мы уже слушали сегодня комету?
1: А мы вот только что Джонни слушали. Дежавю он пел.
0: А зачем ты так поступил со мной?
1: А это не я, Сень, это ты так поступила. Видимо, тебя поэтому и вспомнился он. Но вообще, честно говоря, кто нам запретит послушать комету?
0: Ну, не сейчас, все, уже настроение уже не то, уже все, Сень, спасибо, да, испортил мне все вообще настроение.
2: Ну, ты
0: все
2: даешь, Сень, конечно.
1: Мы даем. А что мы даем? Сертификат в лето о империи.

0: Врачи заботятся о нашем здоровье, учителя дают знания нашим детям. Защитники страны – уверенность в завтрашнем дне. А мы строим комфортное жилье. Жилой квартал «Краснополье». И предлагаем специальные условия на покупку квартиры для сотрудников медицинской сферы, сферы образования и участников СВО. Узнавайте подробности в отделе продаж «Бетатек Застройщик». 750-16-16. ООО «Специализированный застройщик Бетатек» на Космонавтов. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Акции действуют на ограниченный ассортимент до 01.07.2026 года, пока квартиры есть в наличии.
1: Оцените премиальные гибридные кроссоверы «Вэй» у официального дилера «Регинос». Утонченный и динамичный образ, изысканный и комфортный салон, продвинутые системы безопасности и современные гибридные технологии. Только в июне получите персональное предложение на покупку от руководителя отдела продаж «Вэй Регинос». Пройдите тест-драйв и сделайте свой правильный выбор в «Регинос» на Каширинах 141А.
2: Многопрофильный колледж Института спорта, туризма и сервиса ЮРГУ приглашает на обучение по востребованным специальностям. Разработка и управление программным обеспечением, правоохранительная деятельность, юриспруденция, туризм и гостеприимство и педагогика дополнительного образования. Обучение на базе 9 и 11 классов без результатов ЕГЭ и ОГЭ. Всем иногородним общежитие. Артиллерийская 100. Приходи в многопрофильный колледж ИСТИС. Сделай правильный выбор.
3: 26.06.26. Запомните эту дату. День, когда магия чисел встречается с магией красоты. 26 июня в танцевальном баре «Мидпоинт» на Тополинке состоится конкурс «Мисс Бикини». Яркие участницы, горячие эмоции, авторские коктейли и атмосфера настоящего праздника. Не упустите ночь, которая бывает только раз. «Мидпоинт», Академика Королева, 10, бронь столов, 220-49-48. Подробности на barmidpoint.ru. 18+.
4: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Продолжаем наше игрище. Друзья, звоните по номеру 700-104, угадывайте звук и получаете водичку с некими сертификатами от Ниагары.
1: Да, с этими выходными мы почти сбились со счета, но у нас 4 бутыли 19-литровые и 4 этих самых сертификата. А Ниагаре уже чуть-чуть побольше, 25 лет, вы представляете? Приходи за весельем и хорошим настроением на Ниагара Фест 20 июня с 12.00, площадка за торговым городом Алмаз. Ждем всех там, конечно, ну и ждем прямо сейчас в нашем эфире.
0: Доброе утро.
1: Какую ты до дал хорошую.
0: Да, нормально было?
1: Не уверен, да, что это именно до, но что-то мы дали.
0: Добрейшее. Добрейшее. Мощнейший. Хороший такой. Доброе утро. Привет, привет.
2: Доброе утро.
0: О, она тоже дала до немножко. Чье до было мощнейшее?
1: Дольше.
0: Дольше.
1: Да. Дольше твое было чуть-чуть. А точнее, наверное, Ксюшина. Вот мы поэтому команда, понимаете?
0: Мы дополняем друг друга.
2: Да.
1: Да.
2: Да.
1: Доброе утро.
2: Какие мы ненормальные. Доброе.
3: Доброе, доброе.
0: Как тебя зовут?
3: Станислав.
0: Станислав. Baby, don't hurt you, как говорится.
2: No more.
3: Да-да-да.
0: Ну что, в четвертый раз ты уже слушаешь этот звук и после этого даешь свою версию.
2: Поехали.
1: Все, от схемы не отходим.
0: Вот он какой. Такой вот звук. Ну что, Станислав?
3: Так. Пусть будут доминошки.
0: Доминошки.
1: А что с ними происходит, интересно просто.
3: Не знаю, высыпают, наверное, на стол, чтобы играть.
2: Ну, падает домино.
1: Рассыпают домино. Приняли версию, прикольная, но неверная.
2: Приняли и что мы обычно делаем? Откладываем в ящичек неправильных версий. Доброе утро.
0: Привет.
4: Доброе утро.
2: Как тебя зовут?
4: Максим.
0: Максим, давай свою версию какую-то нам.
4: Это автомат с газировкой. Там внутри лед бултыхает.
1: А, это лед внутри автомата с газировкой. Какая прикольная освежающая версия, такая приятная.
2: Хочу ледогенератор себе.
1: Сюда, в студию нам.
2: Нет, себе.
1: Ледогенератор в студию. Почему это не работает? Да черт. Должно работать.
2: Не в студию я хочу, я себе хочу.
1: Ты-то понятно, мы-то хотим в студию.
2: Ну, вам что, хотите.
0: Счастья, здоровья.
2: Счастья.
1: Это мы тоже, так, кстати, ладно, хотим.
0: Рано.
1: Да.
0: Рановато, да.
2: Рановато, тихо. Поехали. Следующий слушатель, Максим, к сожалению, это было неправильно. Как зовут тебя?
5: Меня зовут Андрей.
2: Андрей, как ты вообще? Как сам?
1: Как ты с этим, как ты с этим живешь?
2: Я хотела спросить еще раз, как зовут, а я как будто бы уже знаю, что ты Андрей.
5: Ты именем Андрей?
1: У тебя раньше только к Никитам были такие претензии, к Андреям не было.
2: Да у меня вообще нет.
5: Все сложнее было.
2: Почему?
5: Ну, там воробьями прозывали, ну и так далее. Гоняться надо было за ними.
2: За кем?
0: Жесткий двор.
1: А чего у Андреев с воробьями затерки? Ну-ка, расскажи нам, подожди, мы не в курсе.
0: Ну, Андрей Воробей.
5: Ну, там, вот этот Андрей Воробей, голуби, вот, вот эта вот вся история, да, сейчас нет такого.
0: Просто тогда...
2: А сейчас
5: там,
2: как говорят?
5: Много не пей.
1: А, сейчас вот так говорят.
5: Много не пей.
0: Это, кстати, хороший совет, если что, вообще, в целом всем.
1: Но воды можно, причем, если это вода Ниагара, то даже нужно, я бы сказал. Итак, ты борешься за 4 бутыли 19-литровые, твоя версия.
5: А я думаю, это вот машина, которая срезает асфальт.
1: Ух ты.
0: Ничего себе.
1: Фрезер какой-то, да? Мощная идея.
0: А это не ручками делается все?
1: Да, ручками.
2: Шариковыми.
1: Такой вот руки-ножницы вот этот человек проходит и срезает асфальт.
0: Я так и думал.
1: Так себе представляешь.
2: А зовут его Эдвард.
1: Сны Тимона.
2: Ой, нет, версия вновь неправильная.
1: Не, это машина.
0: Ну что, еще шансик дадим, есть у нас время. Доброе утро, говорим мы нашему следующему слушателю.
2: Доброе утро.
6: Доброе утро.
2: Как зовут тебя?
6: Марина.
2: Марина, твоя версия.
6: Казино, это, рулетка.
2: Рояль, я думала, ты знаешь.
1: Рояль. Именно в казино, да, он по-другому там звучит. Нет, это не рулетка в казино.
0: Едем дальше.
2: Давайте ля финаль.
0: Уже?
2: Ну а что растягивать? Меньше играем, дольше звук. Как вам такое?
0: Хорошая присказка.
2: Хорошая присказка. Только что придумала.
0: Импровизация какая-то получается.
2: Конечно.
0: А вот этот сценарий тебе для чего написали?
2: Ну, извините, я немного отхожу от сценария, могу себе позволить. Доброе утро.
1: Мы
2: я
1: все
2: же
1: еще,
2: его писал.
1: Мы все еще отходим от сценария. Это там такая жесть, что приходится немножко с ним смириться и отойти от него.
0: Доброе утро. Чего, испугались? Испужались там все, да? Испужались?
1: Ну, они вот заготовили, видимо, за выходные версии. И все закончились прямо сейчас. Растратили.
0: Ну, мы сейчас вообще тогда не дадим вам, блядь,
1: смотрите, мы можем. Давайте послушаем разочек еще.
2: Звук точно, да, можем послушать.
0: Итак.
1: Ну или финальный смельчак, давайте.
0: Будет ли он?
7: Здравствуйте.
0: Все-таки будет. Как тебя зовут?
7: Антон.
0: Антон.
2: Я думала, воробей второй. Ну, Антон начал.
0: Да, я думала, сова.
2: Да. Антон, а у вас какие-то, может быть, истории есть из детства? С именем связаны. Нет, не будем, да, в эфире? Антон, самое главное, чтобы версия была правильной.
7: По подоконнику, ну, может быть, с градом.
2: Mm-hmm. Может быть, с градом.
1: Но с выходных такая версия, понятно, тоже заготовленная. Многие это слышали.
0: Антон, скажи смерч. Скажи, это смерч, мне кажется. Антон.
2: Выбор за тобой, Антон. Ау.
0: Скажи, что это смерч.
7: Это смерч с градом?
0: Нет, это смерч с градом.
1: Нет, вот так скажи. А, это смерч! Такая запись нужна.
7: Ой, это смерч!
0: Эх, неправильно, к сожалению.
2: Какие же вы ужасные люди.
1: Но нам нравится, как ты подрываешься. На все вот чаще так делай, и рано или поздно ты угадаешь нашим звуком или в какой-то другой игре победишь. Да. Нас это нужно.
0: Просто дождь-то уже был, но хотелось какую-то новую версию. Хотя бы смерч, правильно?
2: Марсит дождь, дождь.
0: Но это не дождь, не смерч, если что.
1: Смерч.
0: Не то чтобы я сейчас подставил человека, вот такой вот я плохой. Нет, я просто немножко усовершенствовал его версию.
1: Убеждай себя в этом. И завтра будем тоже убеждать себя, что мы не такие плохие. У нас просто такой звук. И 5 бутылей будет у нас от ООО «Национальной водной компании Ниагара» и 5 сертификатов от них. Тем временем лето в разгаре. Самое время выбраться на природу. Приготовьтесь к пикнику вместе с Ниагара. В фирменных магазинах есть все, что нужно. Качественный уголь для мангала, надежный розжиг, удобные аксессуары для отдыха на свежем воздухе. И, конечно, не забудьте про освежающую воду Ниагара и ароматный чай. Собирайтесь, зовите друзей и вперед навстречу приключениям.
8: Ниагара празднует 25 лет. Приходи порадоваться вместе на веселом Ниагара-фесте. 20 июня. Площадка за торговым городом Алмаз. Хедлайнер фестиваля – группа «Интонация», подарившая любимые саундтреки сериала «Молодежка». Ниагара-фест. 20 июня с 12:00. Вход свободный. 0+.

0: Покупайте выгодно в Светофоре. Удобрения, саженцы, кашпо, вазоны, парники и укрывной материал. Низким ценам зеленый свет.
1: Телефон рекламной службы 72 39 03.

оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать с годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио Вива.

0: господа.
1: А у нас по-прежнему звездный час, даже третий он такой, потому что мы сегодня отмечаем день придумывания новых созвездий и, собственно, фантазируем, как же их назвать.
2: А я думала, мы просто сегодня звездочки.
1: Есть такое, мы это чувствуем внутри где-то.
0: Где-то очень глубоко. Откуда
2: где-то
0: это?
2: Где-то в глубине сердца я убиваю.
0: Откуда это?
2: Это песня.
0: Не вот это.
2: А где- что?
0: Где-то очень глубоко. С какого-то фильма. Где-то очень глубоко. Я тебя не вспомню.
1: Это ирония... Нет, это не ирония, это этот служебный роман.
0: А что там было?
1: Вот что-то там было такое. Где-то очень глубоко. Мы вас любим что-то.
0: Где-то очень глубоко.
1: Где-то очень глубоко. Да, что-то такое вот. Да. Где-то в таких эпизодах каких-то.
2: Что-то на старческом. Поехали к комментариям. Я ничего не поняла, что вы тут обсуждали, если честно.
0: Да, конечно.
2: Да правда, ничего не поняла.
1: Угу. Мы поняли, что ты ничего не поняла. Все, мы-то понимаем. Вот, созвездие котяр, если что, предлагает нам. Да, похоже на кошку, я согласен. Конечно, это три точки соединенные как-то.
2: Созвездие женская логика. Каждый раз неповторимое и непонятное от Надежды. Да что вам все непонятно там? Это, ну, вы чего?
1: Угу. Белка с ранцем, если что. А вы покажите, как звезды-то располагаются. И мы поймем тогда, похоже или не похоже.
0: Извините.
1: Да, у Тимона.
2: Белка, ну, мы поняли,
1: у
2: да?
1: У Тимона белка всегда вызывает смех, вы же знаете.
0: Да, да.
1: Потому что она часто к нему приходит. Да, да, да.
0: Я вот не понимаю, почему назвали ранец ранцем. Ну почему ранец ранец?
2: А потому что его рано берешь и идешь.
0: Его ранили или что?
1: А, нет, типа... рано очень идешь в школу.
0: А, ранец,
1: да.
0: Типа рано.
1: Конечно.
0: Ну. Хорошо.
2: Да не факт, я пошутила.
0: А варенец, почему варенец?
2: Потому что его варят.
1: Подожди, а как ты перешел от одного к другому? Вот что мне интересно.
2: Ну, там на нец окончание.
0: Это просто топ странных названий.
1: Ранец, варенец.
0: Варенец.
1: Так, что еще тебя интересует? Типа
2: огурец.
0: Огурец.
2: Интересует как-то тебя.
0: Огурец. А почему вот огурец, кстати? А почему там полногорница людей? У меня вопрос.
1: Всегда возникал. Еще с садика.
0: В огурце. Или это не про огурец загадка?
1: Не, вроде была про огурец. Так, ну ладно, вот эти вот... мы называем это рифмами, когда в конце одинаковые слов, вы знаете. Мы просветительское шоу.
0: Угу.
1: Этим мы будем заниматься в конце этого часа. И также в конце этого часа еще что-то важное надо было сделать. Я вот помню же. Подарки, точно.
2: Точно.
1: Сертификат в лето кому-то из вас вручим. Но только одному самому креативному комментатору. О, Империя игр. Лето – всесезонный термальный курорт в самом центре Челябинска. У них есть открытый теплый бассейн прямо на крыше, бассейн внутри, 6 форматов бань, 2 хамама, групповые парения, 2 детских бассейна и игровая. Термальный курорт «Лето» в КРК «Мегаполис» на Свердловском проспекте 51А. Звони им 24 00 24. Заходи на letotermy.rf.

0: кинотеатра «Кукол» возвращается спектакль про маленького узбека.
1: С утра по радио о главном.
2: Спонсор выпуска — группа компаний «Планета Авто», ООО «Медиагрупп».
3: Черри Теннет! Черри Теннет! Черри, черри, черри! Теннет, Теннет, Теннет! Черри Теннет ждет в «Планете Авто»!
4: «Планете Авто» семейные кроссоверы «Черри Теннет» по программе «Легко». Выгода до 610 тысяч рублей. С «Черри Теннет» «Планета Авто» всегда легко. Братьев Кашириных, 137 и Копейское шоссе, 84. Телефон 700-01-10.
5: Давайте быстренько посмотрим на новости и продолжаем подводить итоги того, как челябинцы голосуют за пространство, которое надо обновлять. 150 тысяч челябинцев. Можете себе такое количество представить?
6: Можем.
7: Да.
5: Угу. Ну, это вот мы такие стоим, и они
7: это
5: такие...
7: Это у нас на дне рождения.
5: Да,
7: обычно.
5: Ребятки, да. Толпа, классно, мы туда прыгаем, ох, кайф. Ладно, мечтать пока прекращаем. Хотя можно мечтать о новых общественных пространствах. Это тоже правильно.
7: Мечтать — это вообще правильно, Сень.
5: Горожане сделали свой выбор за вот объекты благоустройства на портале «Госуслуги» в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды». Все, кто еще не выразил свое мнение, просят присоединиться и успеть принять участие до завершения голосования. Оно уже практически вот завершилось быстрее, ребятки.
7: Настоятельно просят.
5: Прям максимально. Быстренько врываемся. Вот. Там, я напомню, 23 объекта в 7 районах Челябинска. Списки: парки, скверы, пешеходные зоны. Можно также найти списки в телеграм-канале администрации. Финансирование по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» получат проекты, набравшие больше всего голосов. То есть это все не за ваш счет, ребят. Можно действительно помечтать и там разойтись как следует. В этом году много проектов уже реализуют, которые мы выбрали в прошлом году. В этом выбираем на следующий. Поэтому подключаемся, если вдруг еще не успели, не ворвались, не влетели, быстренько туда на госуслуги. Там много полезного есть, но и такие приятные мечты какие-то тоже можно себе осуществить.
7: Мы каждый год выбирать будем?
5: Да, мы, у нас такой план.
7: Мы молодцы.
6: Круто.
5: Мы справимся.
6: Крутые. Ну, знаете... Вот несмотря на то, что мы стараемся, чего-то там везде, как говорится, трудимся и прочее, вот без везения...
7: Спасибо, Тимон.
6: Без везения никуда в нашем мире, согласитесь?
5: Абсолютно
6: везение
5: точно.
6: Везение должно быть.
7: И, вот и кто и что выиграл?
6: Вот Челябинская область вошла в топ-10, между прочим, самых везучих в лотерее регионов России.
7: Да. Ура! Мы знаем, потому что каждый день практически о ком-то рассказываем.
6: Да, вот так вот. Мы заняли 10-ю строчку в рейтинге самых везучих регионов.
5: Как
6: пожалуйста.
5: Же мы рады! Мы молодцы, вы на выигрывали. Сколько у нас народу на выигрывало? Там написано, нет?
6: А в этом году южноуральцы на выигрывали в лотерею 186 миллионов рублей, если брать все выигрыши. Значит, в общей сложности за этот период россияне выиграли почти 9 миллиардов рублей. На секундочку.
7: Сколько?
6: Почти 9 миллиардов, 8,7.
7: Да мы расслышали.
6: Это почти 58 миллионов рублей ежедневно, вот чтобы вы понимали.
7: Почему ни один из этих миллионов рублей не мой?
6: Надо чаще покупать, может, какие-то билетики, я не знаю, мы же не покупаем.
7: Я покупаю на праздники.
6: Ты покупаешь на праздники?
7: Да,
6: может,
7: праздничный
6: просто
7: фильм.
6: Надо не праздничный покупать?
7: Ну, может быть.
5: Может, попробовать в будни покупать? Что-то с праздниками не
6: да,
5: идет.
6: Да.
7: Может, сегодня?
5: Ну, кстати, ну, хорошая идея.
6: Сейчас надо обязательно, я считаю, зайти. Ну, вот такое, просто взять...
7: Ну, сколько
6: один,
7: билетов
6: на
7: взять?
6: Один билетик взять, просто чтобы там, ну, сколько, 150 рублей, ничего страшного, да? Чтобы не, как бы и много не проиграть.
7: Ну, хотя бы 1000 взять уж тогда.
6: 1000 билетов?
7: Нет, на 1000.
6: На 1000?
7: На 1000 сколько?
5: Мы не призываем, если что. Ребят, мы ищем спонсора, да, чтобы купить 1000 билетов. Свяжитесь с нами, пожалуйста.
6: Лидирует во всероссийском рейтинге, подготовленном ко Дню России. Между прочим, этот рейтинг готовили. Москва, вот там чаще всего, как говорится...
5: Да там просто получают. Больше народу. Они не опять то, что же, да, более же, да. Везучие, да.
6: Жители столицы выиграли за 5 месяцев этого года больше 1 миллиарда рублей, чтобы понимать. Да.
5: Мало денег в Москве же, правильно?
6: Не хватает.
5: Да, конечно, давайте еще повыигрываем. Ага. Ну, логично.
6: Ладно.
7: А мы теперь просто Москву ненавидим или что с вами не так?
5: Да мы всем завидуем, да. Но Москве особенно.
6: Ну, давай не будем завидовать. Может, вот это проблема. Не надо завидовать. Давайте всем просто будем желать удачи. И чтобы всем, как говорится, пришла... Я забыл слово.
7: Удача.
6: Не, удача, понял.
7: Везде деньги.
5: Фарту. Чтобы... Что ты хотел пожелать?
6: Ко всем пришла фарта. Чтоб ко всем.
5: Всем фарты за счет Тимона.
6: Всем фарты
5: что.
6: И успехов. Удачи, как говорится, везение. Пожалуйста.
7: Почему я с вами до сих пор? Я не понимаю.
6: Потому что ты еще не выиграл лотерею.
5: Я думаю, не фартит.
7: Все, надеюсь, пророчество, а точнее не пророчество, а пожелание Тимона сбудется. Мы все будем счастливы, здоровы и удачливы. Сегодня все обрываем линии. А надо звонить, чтобы купить билет? Нет ведь?
6: Нет.
7: Не обрываем линии. Просто идем и рынок обрушиваем вот этих билетов лотерейных.
6: Обрушиваем.
5: Так, осторожно на рынках там. Ксюша какой-то рынок сегодня будет бомбить. Так что будьте осторожны. Вспомнит 90-е. Ладно, мы вспомним про погоду, я думаю, да?
6: Ну да, Сень, про 90-е не надо. Давай про сегодняшний день лучше.
1: Погода.
5: Плюс 20 прямо сейчас в центре Челябинска. Облачно с прояснением в течение дня. Кратковременные дожди, местами ливни, грозы и град. Порывистый южный ветер. Днем сегодня плюс 21, 26.

0: все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. В Регинос за 2 миллиона 159 тысяч рублей. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L теперь в продаже. Приезжайте в дилерский центр Cherry Tenet Regina's на Свердловском тракте 5R. Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска с учетом приветственной выгоды. Срок акции до 30 июня 2026 года.
1: Когда мне устанавливали имплант, я не верил, что смогу к нему привыкнуть. Казалось, он всегда будет чем-то чужим. А оказалось, он прижился не просто во рту, а в моей жизни. Теперь мы вместе читаем у камина, вместе чувствуем вкус и аромат свежесваренного кофе. VitaSmile. Наши импланты приживаются. Телефон 729-96-29. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Ниагара празднует 25 лет. Приходи порадоваться вместе на веселом Ниагара-фесте. 20 июня. Площадка за торговым городом Алмаз. Хедлайнер фестиваля – группа «Интонация», подарившая любимые саундтреки сериала «Молодежка». Ниагара-фест. 20 июня с 12.00. Вход свободный. 0+.
3: ТРК «Родник» начинает операцию «Лето приключений». Обращаемся ко всем агентам, большим и маленьким. Ваша миссия – сделать это лето легендарным. Встречаемся каждые выходные на фудкорте. В программе игры, шоу, мастер-классы и яркие опыты. Статус задания совершенно не секретно. Подробности в группе ТРК «Родник» ВКонтакте. Вход свободный. 0+.
4: Вот представь себе новый дом в закрытом поселке рядом с озером и лесом. Просторные комнаты с высокими потолками, коммуникации, включая газ, уже есть.
5: А дети?
4: Не волнуйся, площадка на территории поселка и даже собственный пруд.
5: Прямо дом моей мечты. Взглянуть бы хоть одним глазком.
4: Дома по цене квартиры в Новом Кременкуле уже готовы. Всего 10 минут до арены «Трактор». Звони скорее. 7-300-751. Сайт nk174.ru.
6: Телефон рекламной службы 72-39-03.

0: Давай.
1: Хорошо?
0: Не, хорошо, во-первых, да. Мы просто в баню сходили, пока песня играл. Шикарно. Теперь мы готовы послушать новинку вместе с вами, друзья, и решить, хит это или не хит. Будет ли она звучать на радио «Континенталь» каждый день, лаская слух всех слушателей? Мне так хорошо шел слух слушателей, все понятно. Га-га.
1: Ну все, немножечко, да.
0: Все уже, да, поплыл.
1: Но было красиво, давай гордиться тем, что было, хорошо?
0: Давай, ну хотя бы уже начинания какие-то.
1: Да, давайте. Уже ты в правильном направлении.
2: Давайте как Сережа Жуков, гордиться тем, что было. Столько всего.
1: Ну, кстати, Сереже Жукову есть чем гордиться и сейчас.
2: Новые треки постоянно у него выходят, буквально каждую неделю он обещал, и вот действительно выпускает их исправно. И мы тут одну недельку пропустили и не послушали его... Левицу.
0: Опа.
2: Вот так трек называется.
1: Угу. Поэтому давайте слушать, что тут еще говорить. Сережа врывается, ноги сами начинают идти в пляс или нет. Давайте узнаем, насколько нравится вам эта песня. Возможно, она даже похожа немного на Гаязова. Слушаем.

0: Ну что, как вам свеженький Жуков?
1: Ну ничего, движовый вроде, паренек еще.
0: Пританцовываем?
2: Ребят, ну, пишите. Я немножечко.
1: Ну есть, есть, есть такое.
0: Ну-ка, кружочки нам, если вы тоже пританцовываете.
1: Ну что, без кружочков, пока текстом прилетают сообщения от наших слушателей, от Альбины, вот, например. Сережка, однозначно хит. Хитяра, хитяу. Хитище. Вот так он написал.
2: ВК. Да, тут даже без вопросов написал Андрей еще, к слову, нам в телеграм-канале, Сень. Как только Жуков, так автоматом хит и хорошее настроение. Так.
0: Да, Станислав пишет нам здесь в ВК, вот, типичный Серега, думаю, что хит, а потом пишет, не точно хит. Как-то стал неуверен. Вот. Причем через несколько секунд буквально сообщение, да? Давай там держи в курсе, как сейчас, вот, после прослушивания, после вкусия какое-то, как у тебя.
2: Хит, пишет Людмила. Елена пишет, это руки вверх, больше сказать нечего. Ну, если нечего, то и нечего. Чего мы долго будем тогда раздумывать?
1: Ну, а что, разглагольствовать,
0: ну,
1: да?
0: Все, да. Если вдруг у вас осталось, да, что-то на душе по поводу этого трека, то можно нам везде написать, правильно?
2: Да, в личку, причем вечером, ночью, вот это, в 2:10. Я подумал по поводу трека «Львица».
0: Голосовой. Я подумал.
2: Вот
1: а зачем ты дуешь в голосовое, Сень?
0: А часто так делают.
1: Ты не дуй в наше голосовое, не надо.
0: Не надо?
2: Это Сеня так делает. Сень, надо отучиться.
0: Никогда не писал голосовые.
1: Кстати, вообще, я реально не слышал ни разу от
0: него голосовые. Я не люблю это, да.
2: Ты не любишь голосовые сообщения?
0: Я столько болтаю в эфире, что мне кажется, что надо писать. Вот за эфиром.
2: Я так люблю людей, которые голосовыми общаются. Я просто их обожаю, они лучшие на свете.
1: Ну, я под настроение, ты знаешь.
2: Ну, нет, я тоже, конечно, под настроение. Ну, и в принципе, под людей. Ну, то есть, если мне людь нравится, то я рада их голосовым. А если... Ну, а все остальные люди на свете, кроме этих четверых, пишите, да, печатайте все-таки.
1: Не, ну если надо текстом написать просто обычную информацию, да, просто можно текст оставить. Но если что-то же надо иногда обыграть, как бы додать интонацию, правильно? Вот это уже на голосовое идет.
0: Ну что, люди, которые нам нравятся, пишите, отвечайте на тот самый вопрос.
3: Хит или не хит?
4: Я не буду больше бежать, за тобой бежать. Трудно стало дышать, свет теряется, если хочешь бежать.

0: Погода.
1: По данным Яндекс Погода, сегодня на Южном Урале облачно с прояснением, дожди, местами сильные. В Озерске, Снежинске, Садке, Миасе и Кыштыме плюс 20. В Магнитогорске, Карталах и Троицке до 23 тепла. В Златоусте, Южноуральске и Челябинске плюс 22. Этой ночью и завтра днем облачно с прояснением, местами небольшие дожди. Ночью 11-16 выше 0, днем во вторник плюс 21-26.
0: Реклама на радио «Континенталь».
2: Тянем?
3: Потянем.
2: Все потянут. Такую ипотеку легко потянуть.
3: Квартиры в ЖК «Парковый премиум». В ипотеку по выгодной, очень выгодной ставке. Подробности по телефону 210-10-00. Готовые квартиры. Не оферта. Услуги по продаже квартир оказывает ООО «Флэт онлайн». Ипотека предоставляется ПАО «Сбербанк». Акция действует до 31 августа 2026 года. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Хотите учиться, не выходя из дома? Университет «Синергия» в Челябинске. Качественное дистанционное обучение по доступным ценам. Государственный диплом, рассрочка, скидки. Звоните 8-351-216-08-38.
5: Некоторые дворы не настроены, а некоторые звучат. Те, что ласково звучат, настроили ладниксы. Закрытая территория без машин, игровые и спортивные площадки для детей и тихая прогулочная аллея для взрослых. И маленьким, и большим найдется местечко после шумного дня. Настройтесь и вы на новый лад. Никслайн. Ладный двор без переплат. Застройщик ООО «СЗ Никслайн 2». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Диспансеризация – самый простой способ перестать бояться онкологии. Проверь свое здоровье бесплатно в любой поликлинике. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Покупайте выгодно в Светофоре. Удобрения, саженцы, кашпо, вазоны, парники и укрывной материал. Низким ценам зеленый свет.
8: Отправляемся мы в тур на кроссовере «Джин-тур».
9: На красивом, элегантном,
10: проходимом и компактном.
11: Самый лучший в жизни тур на кроссовере «Джин-тур».
10: Семейный кроссовер «Джетур Дашинг» в «Планете Авто» от 2 миллионов 39 900 рублей. Братьев Кашириных 137 и Копейское шоссе 82. Телефон 700-01-10.
12: Грузоподъем «Спецтехника» производит и продает грузовые стропы всех типов, любой грузоподъемности и длины. Город Миас. Контактный телефон 35-13-55-33-22.
13: Когда гаснет свет, начинается истинная магия. С 31 мая купол цирка «Шапито Орион» на парковке ТРК «Родник» станет порталом в дикий карнавал. Билеты на сайте cirkdefisorion.rf. 0+. ИП 0 Лилия Александровна. УГРНВ 319-911-221-447.
14: Телефон рекламной службы 72-39-03.

0: Ксюша, Сеня и Тимон. Мы пришли, чтобы придумывать новые созвездия. Сегодня в день придумывания новых созвездий. Мы оригинальны. Фантазируем, как же назвать свое собственное. Какое-то миленькое, такое очаровательное созвездице.
1: Тем временем, чем занимается Эльвира, как вы думаете?
0: Созвездиями?
1: Она блуждает. Блуждающая в понедельнике. Вот такое красивое. Да. Если еще туманные эти звезды, прям то, что надо.
0: Мне еще раз понравилась выхухоль. Просто мимо проходила.
2: Просто информация.
0: Классно, да.
1: Тебе фотки прислали? В личку куда-то?
0: Нет.
1: Такая симпатичная.
0: Да.
2: Созвездие Баюшки Баю.
1: Сюда же созвездие Потягушки. Сразу же после Баюшек или перед ними кайф.
0: Победитель пишет нам. Созвездие Аник Шувас. В честь Ксюши.
2: Аник Шувас?
0: Да.
1: Там что-то наоборот, да?
0: Конечно.
1: Ну да, чувствую. Вот этот привкус. Как чувствую я кофейный привкус. Часто есть созвездие кофейнушка. Какое приятное тоже.
0: Огромная такая кофейна, представляете?
1: Ну нам на троих надо много, да, ребят, давайте-ка.
2: Зернище.
0: Кстати, узнала недавно, что где-то продают литровые айс-латте. Я выезжаю, ребят, я пока не понимаю, где вы находитесь, но я уже еду.
1: Нам нужен такой акваланг, мне кажется, с айс-латте. Вот. Каждому, причем, да, на троих.
0: Обожаю.
2: Было бы прикольно.
0: Кстати, ну ладно.
2: Что такое?
0: Не буду ничего говорить про литровое айс-латте.
2: Но давайте я скажу, что у нас в честь, как говорится, некоего придумывания созвездия есть одна информация. Одна звездочка все-таки однажды засияла в этот день. Я вам так скажу.
0: Так. Что-то серьезное у нас намечается?
2: Что-то человек серьезнейший, между прочим.
0: А, ну между прочим.
2: Серьезнейший человек.
0: А мы серьезнейших вот этих вот людей как поздравляем обычно?
2: Кринжово!
1: Кринжовой песней! Погнали!
0: Навалим кринжи?
2: Да, ребят, то самое поздравление. Поехали! Поехали!

0: Что тут еще сказать?
1: А где он их возьмет?
2: Как будто. Это наш директор, как вы поняли.
0: Ну, конечно, тот, которого вы знаете, которого вы любите, кстати, после эфиров новогодних, когда он приходил к нам в гости, вы все сказали: вау, какой он у вас классный. А еще он очень любит песню. Вот именно эту. Но это мы сами так придумали, поэтому именно этой песней его и поздравили. Евгений, вам летят от нас сердечки. Три вот этих континентальных с утра пародийных сердца.
2: А у меня лепестки еще.
0: И все разные. У меня молодежные, у них старческие. Делайте выводы, кого менять надо. С днем рождения, Евгений Евгеньевич. И мы на этом закончили поздравительную часть?
2: Ну, как будто кринжовую, да.
0: Кринжовую, да. Тимон, так расскажи что-то от себя серьезное, красивое, как ты умеешь.
2: Серьезное, красивое от меня, как я умею. Твое имя «Благородство» означает «Знаем мы». И Евгению желаем мы успешного пути, оптимизма и задора, и любви с теплом судьбе, чтоб хватило их с лихвою на 100 лет еще тебе.
1: Ну, отлично. Бибер не дошло, да, где-то там застряло по дороге сообщение.
2: Сейчас же не работает ничего, я поэтому вот так вот в эфире открытку.
0: Ну, конечно, да. Я думала, кринжа закончилась, а она только началась. Вот это созвездие, собственно, у нас неспроста в эфире появилось, потому что мы все продумали, мы сразу знали, что сегодня нужно отмечать этот праздник. Вот, у Радио Континенталь сегодня праздник, оказывается, еще и двойной. Ну, а вы продолжаете писать ваши названия новых созвездий, чтобы получить тот самый заветный подарок.
1: Сертификат в лето о Империя Игр.

0: Деловые новости.
1: Спонсор программы ООО «Клиника профессора Кинзерского».
2: 25 лет. Точность, проверенная временем. Современные технологии для здоровья города. Клиника профессора Кинзерского. УЗИ, рентген, маммография, консультации специалистов. Телефон 240-60. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Реклама на радио «Континенталь».
4: Пора расширить зону комфорта. Stank 500. Бескомпромиссно надежные технологии, неоспоримый статус и премиальный комфорт. Вместе с Stank 500 вы чувствуете себя уверенно на любой дороге. Только в июне в салоне официального дилера Tank Reginas действует специальное предложение на два автомобиля Tank 500 2025 года. Пройдите тест-драйв и сделайте свой правильный выбор в Reginas на Каширинах 141А.
5: В ЖК «Шишкин» легко начать.
6: Комфортно жить. Уютные квартиры без первого взноса. Больше не нужно откладывать мечту.
7: Кварталы у леса «Шишкин». Узнайте больше. 220-70-40.
8: Застройщик ООО СЗ А-74. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не оферта. Акция предоставляется застройщикам и действует до 31 августа 2026 года. Подробности на сайте jkshishkin.rf.
9: Слушай, а кто эта новенькая девушка из вашего отдела? Замужем?
10: Да, только девушке-то уже 42 года.
9: Не может быть!
10: Сама сказала и телефончик оставила.
9: Тебе зачем?
10: Не свой, а клинике профессора Алехина. Тоже на процедуру омоложения запишусь.
9: Диктуй, мне жена не простит, если я ей про такое не скажу.
10: 8-351-200-23-23.
7: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
11: Молодежь Южного Урала, 27 июня, ваш день. Молфест в Челябинске на площади Революции. Старт в 12. Выступление звезд. Встречи с героями. Мечтай и гордись. Подробности на сайте деньмолодежи.рф. 0+.
3: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Пущий.
1: Пущий?
2: Ха-ха, да, это для рифмы.
0: Вместе с тобой сыграет ведущий.
3: Так, так, так, кто у нас хочет поиграть, звоните срочно по номеру 700-104, рифмуйте и забирайте подарки.
4: А у нас 3 билета в цирке есть для кого-то из вас. Купол цирка Шапито Орион на парковке ТРК «Родник» станет настоящим порталом в дикий карнавал. Приходи посмотреть, билеты уже в продаже на сайте cirque-orion.ru. 0+, ОГРНИП 31-99-11-200-121-447, ИП «Новик» Лилия Александровна.
1: И уже сейчас в эфире появится тот самый слушатель, который сможет забрать подарочки. Кстати, именно у меня забрать придется.
3: Угу.
1: Доброе утро.
5: Доброе утро.
1: Как тебя зовут?
5: Настя.
1: Настя, как настроение?
5: Отлично, будет еще лучше.
1: Уверена?
5: Ну, я постараюсь.
3: Ничего себе.
4: Уже кто-то болеет за тебя.
5: Это не я, если что.
3: А жаль, было бы смешно.
1: Да, было бы забавно.
4: Не, ну это после того, как она победит. Такой звук должен быть скорее, да.
3: Ой, ну что, Настя, давай тогда Ксюшу отправим, пожалуй, вместе с тобой за пределы студии.
4: Ксюш, ты отдыхаешь минуту. Вот это вот невероятный крик, да, сразу.
3: Ну а мы с Сеней не отдыхаем, мы продолжаем работать, играть с тобой. Сеня сейчас 5 слов сгенерирует для нас случайным образом и будет тебе их произносить по очереди. За минутку ты должна зарифмовать все 5 штучек. Потом Ксюша вернется, проделает то же самое. Если хотя бы одно совпадение будет у вас, то мы как отдадим подарки тебе.
4: Ну что, стартуем?
5: Давайте.
4: Погнали. Первое слово – бамбук.
5: Давайте дальше.
4: Лиса.
5: Оса.
4: Душа.
5: Тоже дальше.
4: Люк.
5: Каблук.
4: Колдун.
5: Да, господи, что за слово?
4: Волшебный.
3: Волшебный.
5: Не знаю тоже.
3: Ну смотри, у нас остались бамбук, душа и колдун. Что-то из них надо успеть зарифмовать.
5: Бамбук, каблук, каблук, я уже говорила.
3: Это на люк.
4: Это на люк было, да.
5: А пусть сюда тоже будет.
3: Давай два каблука сделаем.
4: Все, да. Ну правильно, надо же два каблука. Это логично. Душа.
3: Душа.
5: Болтун, ну, колдун, болтун.
4: Колдун, болтун, вот хорошая пришла. И душа.
3: Не шиша.
5: Да, правша пусть будет. Правша,
3: правша нормально.
4: Правша, хорошая.
5: Я сломаю ее вообще.
4: Эх, сейчас у Ксюши левша, чувствую, будет. Но посмотрим, да. Если что, может, и засчитаем. Итак, Ксюш, давай-ка к нам в студию. Здесь надо порифмовать. У нас пока было интересно. По крайней мере, нам точно было не скучно. Скакали по словам тут как могли. Итак, теперь для тебя те же самые слова. Ты готова?
1: Так, я готова. Что вам надо от меня?
3: Рифмы.
1: Поехали.
4: Минут пошла. Бамбук.
1: Бамбук. Сюртук.
4: Лиса.
1: Краса.
4: Душа.
1: Душа.
3: Душа.
1: Не спеша.
3: Не спеша.
4: Спеша? Рифмуем дальше.
1: Круша.
4: Да, круша. Тоже нормально.
1: Груша.
4: Люк.
1: Люк.
4: Люк.
1: Звук.
4: И колдун.
1: Колдун. Дима.
4: Настоящий.
1: Настоящий Дима колдун. А, колдун. Колтун. Ну, такое.
3: Пожалуйста.
1: Колдун, колтун.
4: Это не мы, да. Мы просто все записали. Это и сейчас сравним, будут ли у нас совпадения.
3: Итак, бамбук. Каблук, сказала Настя. Сюртук, сказала ты. Лиса. Оса и краса. Душа, правша и не спеша.
1: Правша хорошая.
3: Правша хорошая, там еще левша можно было тоже сказать.
1: Ничего себе.
3: Люк, каблук, вновь сказала Настя.
1: Так был же каблук.
4: У нас
1: уже
4: два каблука, Настя, все нормально.
1: Ага.
4: Надо стоять уверенно. Хорошо. На двух каблуках.
3: Звук, сказала ты. А можно было сказать клюк? Ну, типа как индюшка клюнула кого-то. Клюк вот так.
1: Клюк.
4: Ну, ты с Тимоном будешь играть когда-нибудь? Не знаю, просто скажи клюк.
1: Хорошо.
4: В любой момент.
3: А, ну и колдун, решающее клюк. Слово. Здесь не подходит.
1: А, не подходит.
3: Здесь, возможно, типа, блум, колдун, блум, что-нибудь такое.
4: Это холодец?
1: Это да, что это?
4: Оно, да.
3: Ну, этого я пока не придумал. Что? Но самое главное, что вы, девчонки, придумали два слова, которые, к сожалению, не совпали. Болтун и колтун. Не сегодня, Настя.
5: Печалька.
3: Печалька, да, действительно.
4: Ну что, звони нам завтра. И тогда уже забирай, или, может быть, послезавтра всю неделю будем разыгрывать билеты в цирк, потому что хотим, чтобы все челябинцы сбегали. Туда купол цирка Шапито Орион на парковке ТРК «Родник» станет для вас настоящим порталом в дикий карнавал. Приходи посмотреть, билеты уже в продаже. ИП «Новик» Лилия Александровна.

0: скажем. I'm a scat man. Ну, это не оттуда?
1: У меня были руки вверх, ну ладно.
2: Все смешалось у нас. Главное разобраться. Точно не перепутать, что мы отдаем. Так, у нас сертификат в лето. Не трогай сертификат в лето. Это для слушателей. О, Империя игр. Всесезонный термальный курорт в центре Челябинска. У них что есть? Давайте посмотрим. Открытый теплый бассейн прямо на крыше. Бассейн внутри. 6 форматов бань. 2 хамама, групповые парения, 2 детских бассейна и игровая.
0: Игровая еще, ух ты.
2: Представляешь, термальный курорт лета в КРК Мегаполис на Свердловском проспекте 51А. Можно им позвонить 24-00-24. Можно посмотреть все на сайте летотермы.рф.
0: Ну и каким путем пойдем мы?
1: А мы отдадим подарок.
0: Да ну, да.
1: Да, придется.
2: Да ну, да.
0: Да Александру Ефимову.
1: Ефимову.
0: Да вы чего?
2: Не договорились.
0: Какому Александру отдаем?
1: У нас еще со Скетмана не то пошло вот это.
0: Александр Ефимов.
1: Ефимов Александр.
0: Ну а чего ж ты Ефремов?
1: А я посмотрел на Настю Ефремову. Почему-то у меня все смешалось. Представляете?
0: Но я ищу, ее не существует.
1: Они рядышком, просто две фамилии, у меня все смешалось в голове.
0: Не обманывай, было близко. Ни одной Анастасии Ефремовой не вижу.
2: Настя, было близко, да?
1: Была-была.
0: Ну, предположим.
2: Ребят, за нами приехали.
0: Все, нам пора.
2: Погнали, да.
0: Все, в таком случае собираемся. Анастасии по-прежнему не вижу, все еще листаю. Значит, меня обманывает он. Тимон!
1: Сеня!
2: И Ксюша!
0: Я сама себя не обманываю никогда. Завтра, вот честно вам говорю, вернемся в 7.00, чтобы вас бодрить, веселить и непременно радовать. Ефремову нашла, все хорошо.
1: Я
0: так
1: говорю,
0: уж и быть.
2: И тебя, Анастасия, завтра будем радовать.
0: Всех-всех-всех порадуем. Ну а на сегодня все, мы убегаем, а вам желаем...
3: Хорошего дня!

0: Челябинске 10 часов. Новости. Спонсор выпуска – официальный дилер BMW в Челябинске, компания M-Service.
1: Лето. Время новых маршрутов, путешествий и открытий. Подготовьте ваш BMW к летнему сезону вместе с M-Service. Пройдите обслуживание систем охлаждения, вентиляции и кондиционирования для комфорта и уверенности в каждой поездке. Свежий воздух в салоне, стабильная работа систем и удовольствие от вождения даже в самые жаркие дни. Ждем вас в официальном сервисе BMW M-Service по адресу братьев Кашириных, 139.
2: В студии Арсений Титов. Здравствуйте. В этом выпуске. На содержание дорог на Южном Урале готовы направить около 2 миллиардов рублей. И в Магнитогорске планируют отремонтировать бомбоубежище. На Южном Урале объявили тендеры на содержание региональных трасс на ближайшие 3 года. Общая сумма контрактов составляет около 2 миллиардов рублей. Об этом сообщает информагентство «Федералпресс» со ссылкой на портал госзакупок. Почти миллиард предусмотрен на 827 километров дорог в Карабашском, Кыштымском и Каслинском округах. Еще 900 миллионов направят на 643 километра в Челябинске, а также в Аргаяжском и Сосновском районах. Подрядчикам нужно будет не только убирать мусор и мыть дорожные знаки, но и бороться с последствиями паводков, косить траву и восстанавливать асфальтовое покрытие. Кто именно займется работами на каждом участке, определят 26 июня. В Магнитогорске планируют отремонтировать бомбоубежище. На эти работы из бюджета направят около 8,5 миллионов рублей, пишут региональные СМИ. Победителя тендера выберут 19 июня. Ремонт пройдет в 18 подвальных помещениях Ленинского района, которые долгие годы находились в неудовлетворительном состоянии. В укрытиях заменят двери, а также оштукатурят и покрасят стены с потолками. Работы стартуют 1 июля и должны закончиться к 31 августа. Расположено убежище на проспекте Карла Маркса, улице Первомайской, Советской, Московской, Крылова и других. Трехкратный олимпийский чемпион по борьбе Александр Карелин станет почетным гостем второго кубка полпреда президента в УРФО для защитников Отечества. Турнир пройдет в Челябинске, сообщает Минспорта региона. Участники боевых действий с 29 июня по 5 июля разыграют награды в 14 дисциплинах. Организаторы подчеркивают, что главная цель состязаний – помочь ветеранам адаптироваться к мирным реалиям через физическую активность. Визит Карелина пройдет по приглашению полпреда Артема Жоги. Ожидается, что приезд выдающегося атлета вызовет большой интерес. Турнир соберет около 360 участников из 6 регионов Урала, для которых спорт станет новой ступенью в жизни после службы.

0: И град, порывистый южный ветер. В Азерске и Снежинске осадки, Миасе и Кыштыме плюс 20. В Магнитогорске, Карталах и Троицке до 23 тепла. В Златоусте, Южноуральске и Челябинске плюс 22.
1: Еще больше новостей ищи в нашем телеграм-канале. Просто введи в поиске «Радио Континенталь» или переходи по прямой ссылке из нашего сообщества ВК. vk.com/radiochal. Континенталь. Всегда с тобой.

0: новости шоу-биза.
1: Всем привет! Это Тимон, и сейчас в эфире новости шоу-биза. Сегодня в выпуске: Дэвид Бекхэм получил звезду на Аллее Славы, Ольга Бузова оказалась в больнице, а Клава Кока подарила родителям дом. Дэвид Бекхэм вписал свое имя в историю не только мирового футбола, но и Голливуда. Бывший капитан сборной Англии получил собственную звезду на знаменитой Аллее Славы в Лос-Анджелесе. При этом он стал первым профессиональным футболистом, удостоенным такой чести. Звезда Бекхэма стала 2849-й на легендарной Аллее. Поддержать его пришли жена Виктория Бекхэм, дети Ромео, Круз и Харпер, а также давний друг семьи Том Круз. Ольге Бузовой потребовалась срочная медицинская помощь после несчастного случая дома. Телеведущая получила травму, находясь в ванной комнате. Певица перенесла операцию и опубликовала в соцсетях снимок из больницы, на котором запечатлена в специальном ортезе, фиксирующем коленный сустав. Певица призналась, что пока ей тяжело даже выполнять самые простые действия без посторонней помощи. Клава Кока поделилась с подписчиками шикарной новостью. Она купила дом для своих родителей. По словам девушки, она шла к этой цели много лет. Артистка также показала кадры с Вадимом и Олесей Высоковыми. Для Клавы это стало не просто дорогой покупкой, а по-настоящему личной победой и исполнением давней мечты. Поклонники бурно отреагировали на новости и принялись поздравлять звезду. На этом сегодня все. С вами был Тимон. Удачи!
0: Реклама на радио «Континенталь». Взгляните на город сквозь призму технологий нового поколения Havail F7. Почувствуйте уверенность за рулем с помощью умных ассистентов вождения. Управляйте функциями кроссовера, используя встроенный виртуальный помощник. Получите от движения в городе максимум с технологичным Havail F7. Скоро в сердце каждого мегаполиса. У официального дилера в Челябинске «Регинос», братьев Кашириных, 141.
2: Куда в отпуск поедешь?
3: Ой, дома останусь. У меня теперь курорт через дорогу.
2: Это в Сочи?
3: Это в притяжении. Здесь квартиры 36 метров сразу с отделкой. Всего за 4,5 миллиона рублей. ЖК «Притяжение». Записывай. 210-90-90. Не оферта. Застройщик ООО «Специализированный застройщик». Привилегия «Партнерс 3». Проектная декларация на наш.дом.рф. Услуги по продаже квартир оказывает ООО «Флэт онлайн». Приложение ограничено. Сумма продажи входит «Чистовая отделка». Подробности по телефону 210-90-90.
4: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Новый Tenet T4L теперь в продаже от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в автоцентре «Сатурн» на Блюхера 123.
0: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Погода.
1: В Челябинске в эти минуты плюс 20. По данным Яндекс Погоды, сегодня на Южном Урале облачно с прояснением, кратковременные дожди, местами ливни, грозы и град. Порывистый южный ветер. В Азерске, Снежинске, Садке, Миасе и Кыштыме плюс 20. В Магнитогорске, Карталах и Троицке до 23 тепла. В Златоусте, Южноуральске и Челябинске плюс 22. Этой ночью и завтра днем облачно с прояснением, местами небольшие дожди. Ночью 11-16 выше 0. Днем во вторник плюс 21-26.
0: Реклама на радио «Континенталь».
2: Покупайте выгодно в Светофоре. Удобрения, саженцы, кашпо, вазоны, парники и укрывной материал. Низким ценам зеленый свет.
3: Любишь кино и сериалы? Помнишь саундтреки и имена любимых персонажей? Тогда ждем тебя на тематическую игру от «Мозгобойни». Это будет вечер с простыми и веселыми вопросами про известные фильмы, любимые цитаты из самых ярких актеров и актрис. Игра идеальная для новичков и тех, кто не любит сложные головоломки. «Мозгобойня. Кино и сериалы». 18 июня в 19:00 в ресторане «Брудершафт». Регистрация и подробности в группе ВКонтакте «Мозгобойня в Челябинске» и на сайте mzgb.pro. 16+.
0: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Врачи заботятся о нашем здоровье, учителя дают знания нашим детям. Защитники страны – уверенность в завтрашнем дне. А мы строим комфортное жилье. Жилой квартал «Краснополье». И предлагаем специальные условия на покупку квартиры для сотрудников медицинской сферы, сферы образования и участников СВО. Узнавайте подробности в отделе продаж «Бетатек Застройщик». 750-16-16. ООО «Специализированный застройщик Бетатек» на Космонавтов. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Акция действует на ограниченный ассортимент до 01.07.2026 года, пока квартиры есть в наличии.
1: 26.06.26. Запомните эту дату. День, когда магия чисел встречается с магией красоты. 26 июня в танцевальном баре «Мидпоинт» на Тополинке состоится конкурс «Мисс Бикини». Яркие участницы, горячие эмоции, авторские коктейли и атмосфера настоящего праздника. Не упустите ночь, которая бывает только раз. «Мидпоинт», Академика Королева, 10, бронь столов, 220-49-48. Подробности на bar-midpoint.ru. 18+.
2: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Челябинске 11 часов. Новости.
1: В студии Арсений Титов. Здравствуйте. В этом выпуске. На Шершневской плотине в Челябинске заменили асфальт. И сегодня выпускники сдают ЕГЭ по биологии, географии и иностранным языкам. На Шершневской плотине в Челябинске заменили асфальт и смонтировали геосетку для исключения образования трещин и колеи. Эти и другие работы провели в выходные дни, чтобы не мешать движению. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города. Помимо обновления покрытия, подрядчик сделал уклон для отвода воды с проезжей части и выполнил гидроизоляцию. Также на участке убрали пешеходный переход и лежачих полицейских. Оказалось, что они не были предусмотрены изначальным планом. Это позволит сделать движение на плотине быстрее. Подрядчику осталось нанести здесь разметку. Эти работы он проведет на этой неделе, как только позволит погода. Сегодня выпускники сдают ЕГЭ по биологии, географии и иностранным языкам. В Челябинской области для проведения экзаменов задействуют 65 пунктов, сообщили в пресс-службе Челябинского института развития образования. На экзамен по биологии зарегистрировано 2800 ребят. Географию сдают сегодня около 300 выпускников. Также проходит письменная часть ЕГЭ по иностранным языкам. Английский планируют сдать почти 1500 выпускников. Немецкий — 3 человека. Французский и китайский выбрали по 6 человек. Испанский — 2 выпускника. Результаты экзаменов по биологии и географии участники узнают до 1 июля, а по иностранным языкам — до 3 числа. В Челябинской области 12 июня прошло 51 мероприятие, приуроченное ко Дню России. Их посетили больше 18 тысяч жителей и гостей региона. Итоги праздничных выходных подвели в ГУ МВД по Челябинской области. Безопасность на мероприятиях обеспечивали 420 полицейских, а также сотрудники Росгвардии и добровольцы. Они регулировали движение на подъездах к праздничным площадкам и следили за порядком. Напомню, в Челябинске главный праздничный концерт прошел в Театре оперы и балета. Губернатор Алексей Текстер вручил награды южноуральцам, которые внесли вклад в развитие промышленности и культуры. Специальным гостем мероприятия стал народный артист России Дмитрий Харатьян. И далее выпуски о погоде.
0: Погода.
1: В Челябинске в эти минуты плюс 20. По данным Яндекс.Погоды, сегодня на Южном Урале облачно с прояснением, кратковременные дожди, местами ливни, грозы и град. Порывистый южный ветер. В Азерске, Снежинске, Садке, Миасе и Кыштыме – плюс 20. В Магнитогорске, Карталах и Троицке – до 23 тепла. В Златоусте, Южноуральске и Челябинске – плюс 22.

0: В ЖК «Шишкин» легко начать
1: комфортно жить. Уютные квартиры без первого взноса. Больше не нужно откладывать мечту.
0: Кварталы у леса «Шишкин». Узнайте больше. 220-70-40.
1: Застройщик ООО СЗ А-74. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не оферта. Акция предоставляется застройщикам и действует до 31 августа 2026 года. Подробности на сайте jkshishkin.rf.
2: Молодежь Южного Урала. 27 июня – ваш день. Молфест в Челябинске. На площади Революции. Старт в 12. Выступление звезд. Встречи с героями. Мечтай и гордись. Подробности на сайте деньмолодежи.рф. 0+.
0: Телефон рекламной службы 72-39-03.
3: В темном коридоре вещи, понятых где-то в пробке, но на сердце много тревог.

0: здоровье в деталях.
1: Приветствуем вас, дорогие друзья. Это программа «О здоровье в деталях». И сегодня мы поговорим о том, что, надеемся, никогда не произойдет с вами или вашими близкими. И отчасти поэтому мы решили снова осветить эту тему. Ведь знания, о которых, напомним, могут уберечь от совсем нежелательных изменений в вашей жизни. Мы поговорим о мерах профилактики ВИЧ-инфекции, насколько эффективны современные методы лечения, о динамике по заболеваемости на Южном Урале и о многом другом. И, кстати, развеем мифы о ВИЧ. С нами в студии главный врач областного центра СПИДа Маргарита Владимировна Радзиховская. Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Для начала, наверное, будет не лишним напомнить, что такое ВИЧ и чем он отличается, собственно, от СПИДа.
2: Да, наверное, следует про это сказать, потому что, несмотря на то, что мы уже более 40 лет знакомы с данным заболеванием, достаточно близко, и вирус иммунодефицита человека на сегодняшний день является практически самым изученным вирусом. То есть мы знаем, как он выглядит, мы знаем пути проникновения в человеческий организм, знаем, как происходит развитие заболевания. И ВИЧ-инфекция, которая имеет бессимптомный статус, то есть вирус присутствует в организме, но современные методы лечения не допускают его размножения и поражения различных органов и тканей, связанные с ВИЧ-инфекцией, это называется ВИЧ-инфекция. А стадия СПИД – это когда ВИЧ-инфекция присутствует в организме, вирус иммунодефицита человека, но при этом заболевание уже далеко зашло, прогрессировало, и присутствуют различные заболевания, ведь от ВИЧ-инфекции, собственно говоря, люди не погибают, а погибают от заболеваний, которые связаны с состоянием, которое развивается под воздействием вируса, то есть состояние иммунодефицита человека, и присоединяются различные вторичные заболевания, первое из которых – это туберкулез. Вот это бич для наших пациентов, которые не принимают соответствующего лечения. То есть ВИЧ и СПИД – это, в принципе, разные понятия.
1: То есть, если простыми словами, то ВИЧ – это вирус, который просто атакует иммунную систему, и она не способна бороться с заболеваемостью. Каковы данные на сегодняшний день о количестве заболевших на Южном Урале и в Челябинске?
2: У нас произошла революция среди направления ВИЧ-инфекции в 2016 году, когда изменились подходы государства к лечению данных пациентов, медицины. И самое главное, что лекарственные препараты, они стали доступны для всех и являются бесплатными для наших пациентов. И мы сейчас имеем возможность, как только мы выявляем пациента, предлагать им современные схемы лечения, что, в принципе, и позволит им быть ВИЧ-инфицированными, но предотвращает развитие вот СПИД-индикаторных заболеваний, то есть сохраняет полностью качество жизни пациента. И уменьшается передача ВИЧ-инфекции от инфицированного пациента к реципиенту, так скажем, да, то есть прерывается эта цепочка передачи. И в связи с этим у нас как в Российской Федерации в целом, так и в нашем регионе идет положительный тренд снижения заболеваемости, снижения количества новых случаев, снижения случаев смертей, связанных с ВИЧ-инфекцией. Поэтому мы оцениваем это достаточно положительным, результативным эффектом.
1: И сколько сейчас насчитывается пациентов?
2: Пациентов у нас на сегодняшний день насчитывается более 31 тысячи, но это не, скажем, негативный фактор, а это является следствием того, что наши пациенты при их выявлении и качественном лечении, они долго, продолжительно живут. Поэтому вот это накопленное количество, оно будет и в дальнейшем прирастать.
1: То есть это именно люди, которые проходят должную терапию и живут, в общем-то, обычной жизнью?
2: Да, совершенно верно.
1: А в чем заключается эта терапия? Так, в двух словах, может быть, расскажем.
2: Дело в том, что самое проблематичное в приеме лекарственных препаратов длительное время – это соблюсти предписанный режим врача. И, естественно, необходимо контролировать параметры, да, эффективности этого лечения. Поэтому как и для пациентов, так и для наших специалистов это наиболее сложный процесс выработать четкий режим, график приема препарата, то есть приверженность к лечению. Особенно это сложно у людей, которые работают вахтовым методом, которые имеют сменный график работы. Даже если человек работает регулярно, но в каких-то условиях, то есть, условно говоря, 8 утра и 8 часов вечера, пациент должен обязательно принять препарат. Но еще и не один, а может быть две таблетки. Поэтому вопросы вот приверженности, это сейчас очень сложно. И даже вот любой человек, принимая курс каких-то витаминов, да, целый месяц, каждое утро там принимает это очень сложно соблюсти, да, всякие бывают в жизни моменты. Поэтому вот здесь это очень сложный процесс взаимодействия и врача, и пациента.
1: А в какой возрастной группе чаще всего фиксируют заболеваемость?
2: У нас сейчас идет тренд на увеличение возрастной категории среди вновь выявленных пациентов, но это не значит, что они инфицировались вчера. То есть мы видим и пациентов вновь выявленных 60+, которые могли инфицироваться ранее, но заболевание не выявилось, то есть они не прошли обследование. Поэтому еще раз стоит обратить внимание населения нашей области к правильности того, что необходимо проходить диспансеризацию ежегодно, потому что в рамках диспансеризации сейчас проводится обследование и на ВИЧ-инфекцию, и плюс еще на гепатит С. Поэтому это очень-очень важно. Всем нужно идти на диспансеризацию.
1: Да, дорогие друзья, призываем вас не игнорировать эти проверки, это крайне полезно. А правда ли, что самые первые симптомы, если они появляются, симптомы ВИЧ легко спутать с обычной простудой?
2: Да, это тоже такое имеет место быть, потому что у ВИЧ-инфекции нету никаких специфических клинических проявлений. То есть это может быть период просто подъема температуры, увеличение лимфатических узлов, какой-то усталости, синдром выгорания, как мы говорим, синдром хронической усталости, который потом может симптомы эти пройти. Длительное время может быть период бессимптомный, но потом, когда если человек не проводит обследование, как мы говорили, ежегодно, да, то есть можно уже не своевременно выявить ВИЧ-инфекцию уже вот на таких стадиях вторичных заболеваний. К сожалению, вот именно таких пациентов мы зачастую можем и терять.
1: Если какие-то есть изменения в самочувствии, даже какие-то, может быть, легкие, но они странными кажутся, лучше сходить в поликлинику либо на какую-нибудь акцию по проверке на ВИЧ.
2: Ну и мы всех ждем на улице Шуминская, 16. У нас работает кабинет по тестированию. Свободно можно прийти и сдать экспресс-тест на ВИЧ-инфекцию.
1: То есть с тобой нужен паспорт и медицинский полис?
2: Нам полис не важен, нам просто нужен паспорт.
1: Так что еще проще, дорогие друзья. Да. Во многих странах мира ВИЧ-положительным назначается одна таблетка в день. Есть такая информация, а почему в России принимают целую схему лечения?
2: Мы не будем говорить, что во всем мире вот прямо 100% одна таблетка. Есть различные схемы во всем мире, да, которые включают и комбинированные есть препараты, есть препараты, которые принимаются 2 таблетки, есть которые 3 таблетки. Да, это все исходит индивидуально из показаний для каждого пациента. Мы говорим пациент-центрированность и пациент-ориентированный подход, да, то есть индивидуальное лечение для каждого пациента. То есть мы анализируем все – и состояние здоровья, и уровень развития ВИЧ-инфекции, и сопутствующие заболевания, и есть такое понятие межлекарственные взаимодействия, да, то есть одна таблетка, она не всегда является панацеей.
1: То есть именно благодаря тому, что назначается индивидуально каждому, да, достигается положительный эффект.
2: Совершенно верно, да.
1: Это программа «О здоровье в деталях». Мы говорим сегодня о важных вещах, связанных с ВИЧ-инфекцией. С нами в студии главврач областного центра СПИДа Маргарита Владимировна Радзиховская. Еще есть много всего. В частности, мы, дорогие друзья, развеем мифы о ВИЧ. Оставайтесь с нами.
0: С заботой о себе. Погода.
3: Спонсор прогноза погоды ПАО «Челябинвестбанк».
4: У Оли и Коли все было по-взрослому. Дом, работа, дети, кошка, кредиты. Когда платежи по кредитам стали неподъемными, отношения затрещали по швам. Коля решил проблему. Рефинансировал кредиты в Челябинвестбанке, уменьшил платежи, и все наладилось. Будьте как Коля. Рефинансируйте кредиты с выгодой в Челябинвестбанке. Челинвест.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
5: В Челябинске в эти минуты плюс 20. По данным Яндекс Погоды, сегодня на Южном Урале облачно с прояснением, кратковременные дожди, местами ливни, грозы и град. Порывистый южный ветер. В Азерске, Снежинске, Садке, Миасе и Кыштыме плюс 20. В Магнитогорске, Карталах и Троицке до 23 тепла. В Златоусте, Южноуральске и Челябинске плюс 22. Этой ночью и завтра днем облачно с прояснением, местами небольшие дожди. Ночью 11-16 выше 0. Днем во вторник плюс 21-26.

0: О здоровье в деталях.
1: Дорогие друзья, это программа «О здоровье в деталях». Мы говорим о том, что уже много лет является неотъемлемой частью жизни нашего региона. Это заболеваемость ВИЧ. У нас звучат факты о том, что нужно знать, дабы избежать заболеваемости. В студии с нами главврач областного центра СПИДа Маргарита Владимировна Радзиховская. Давайте развеем на этот раз несколько мифов о ВИЧ. Предположим о том, что можно заразиться, находясь рядом с ВИЧ-инфицированным.
2: Ну, смотря что мы будем понимать рядом. Да?
1: Общение за чашкой кофе.
2: Да, общение за чашкой кофе, рукопожатие, объятие. То есть при различных бытовых ситуациях заражение ВИЧ-инфекцией невозможно. Такого быть не может. Естественно, только попадание биологических жидкостей тканей, это кровь в кровь, возможно, приводит к инфицированию ВИЧ-инфекцией.
1: Есть еще на просторах интернета такое мнение, миф, естественно, что ВИЧ могут переносить даже комары.
2: Да, такое существует, но мы думаем всегда, что мы уже справились с этим мифом, но иногда такое проскакивает. Да, безусловно, это не путь передачи ВИЧ-инфекции, такой путь невозможен.
1: Переходя чуть к более серьезному, есть еще одно заблуждение о том, что если у человека нет симптомов, то нет и ВИЧ.
2: ВИЧ-инфекция может длительно протекать бессимптомно, поэтому только результаты исследования, причем еще неоднократные, могут свидетельствовать об отсутствии ВИЧ-инфекции.
1: Давайте теперь поговорим о тестах. Есть такая проверка, как иммуноферментный анализ на ВИЧ. Что это такое? Чуть подробнее расскажите, пожалуйста.
2: Это ИФА, исследование на ВИЧ-инфекцию, определяет в крови антитела к вирусу иммунодефицита человека. Это является скрининговым анализом. У нас в соответствии с индикаторами ежегодно более 30% населения обследуется этим методом на ВИЧ-инфекцию. То есть в рамках диспансеризации любой может человек совершенно бесплатно пройти тест на ВИЧ-инфекцию, к чему мы и призываем. Это рутинный скрининговый метод обследования.
1: А сколько человек в год тестируется и какова выявляемость с помощью такого теста?
2: Практически 1 200 000 человек у нас в области тестируются на ВИЧ-инфекцию, а выявляемость у нас снижается. Если 7-8 лет назад это было 0,4%, то есть фактически, если мы делаем 200 анализов, один новый случай мы выявляем. Сейчас у нас выявляемость практически в 2 раза снизилась, это где-то 0,2%. То есть мы говорим о том, что мы вот уже основную массу практически всех выявили. Но еще есть вот эти вот люди, которые, конечно, имеют ВИЧ-инфекцию, которые могли ранее заразиться, могли недавно заразиться. Но нам их, конечно, надо выявлять своевременно.
1: Говоря о своевременности, о профилактике, в интернете есть информация о препарате, который принимают именно в виде профилактики заражения. ВИЧ, есть ли такой на самом деле и почему его не прописывают всем для предотвращения распространения?
2: Ну, мы говорим о том, что мы лечим. Мы же лечим ВИЧ-инфекцию. Это препарат идет для лечения пациентов с ВИЧ-инфекцией. А доконтактная профилактика, то есть если есть повышенное рискованное поведение, да, человек должен постоянно принимать лекарственный препарат. Да? То есть, ну, там тоже очень много ограничений, нужно постоянно обследоваться, и вот эта сложность в приверженности, если нарушается приверженность, развивается резистентность, если вдруг он на самом деле заразится, чем мы будем его потом лечить, да, то есть, ну, на мой взгляд, это не совсем верный подход, нужно соблюдать наши принципы традиционные, российские, то есть это соблюдать верность, преданность, да, семейные ценности пропагандировать, а не вести рисковый такой образ жизни, да, то есть это же мы понимаем, связано не только с ВИЧ-инфекцией, да, можно еще заразиться различными другими заболеваниями, которые таким образом передаются, да, гемоконтактные инфекции. То есть ВИЧ мы профилактируем препаратом, а остальные, то есть тут должен быть несколько иной подход. Поэтому, на мой взгляд, это неверное решение.
1: Тут просто наверняка должен быть здравый смысл в голове. Да. Никто не будет, находясь в здравом уме, именно принимать как-то...
2: Да, зная, что он имеет рисковые практики.
1: Скажите, каков основной путь передачи вируса на сегодняшний день?
2: На сегодняшний день у нас превалирует практически 90%. Это половой путь передачи заболевания. То есть вот эти вот женщины 60+, мужчины 65+, которые только выявляются, инфицируются, они могли еще 10 лет назад.
1: Это может протекать бессимптомно.
2: Да, совершенно верно.
1: Давайте осветим такую важную тему. Насколько снижен риск передачи вируса от матери к ребенку?
2: Он фактически нивелируется, если мы, первое, вовремя выявляем ВИЧ-инфекцию у женщины, второе, она своевременно начинает принимать лекарственные препараты, и третье, что она привержена к лечению, то есть она принимает вовремя препараты. Да? Но зачастую мы имеем единичные случаи такие, но они имеют место быть, когда женщина сама сознательно уклоняется от приема препаратов. И вот мы, недавно был у нас круглый стол совместно с защитником прав ребенка, посвященный вот 1 июня, День защиты детей, мы как раз вот эти вопросы и рассматривали, как снизить такое негативное влияние таких, условно говоря, не совсем ответственных женщин, матерей с точки зрения защиты вот прав ребенка.
1: Мы с вами обсудили лечение и разные терапии. Давайте теперь поговорим о профилактике ВИЧ. Какие акции проводятся в Челябинске в этом плане и на Южном Урале?
2: Ну, у нас регулярно проводятся акции, у нас регулярно проводится тестирование. График таких акций, тестирования можно увидеть на нашем сайте. Мы его размещаем вместе с фотоотчетами о проведенных акциях. Сейчас мы активно участвуем в рамках программы «Челябинская область. Большая семья». И в соответствии вот с графиком выездов по муниципальным районам, также наш мобильный пункт тестирования присутствует на практически всех площадках.
1: Фестиваль проходит в данный момент, и можно найти пункты и провериться, чтобы быть уверенным в своем здоровье.
2: Да, все муниципальные образования нашей области, они будут задействованы в данном фестивале.
1: Давайте напомним еще ваш сайт, как его найти в интернете.
2: Спеццентр РФ, он сразу же появляется в поисковой строке.
1: И теперь о ключевом аспекте работы вашего центра. Давайте расскажем, в чем он заключается.
2: Ключевой аспект – это комплексная работа, которая направлена прежде всего на профилактику через информирование населения о ситуации, о мерах предосторожности. Второе – это мы активно занимаемся своевременной диагностикой ВИЧ-инфекции на территории Челябинской области. Мы имеем всю статистику, мы проводим эпидемиологические расследования. И, конечно, основной нашей функцией является это медицинская помощь пациентам с ВИЧ-инфекцией.
1: Возвращаясь к проверкам, к тестам, вот человек услышал, задумался, ну, наверное, я скажу проверить, как это происходит. Человек приходит, что делают и сколько занимает времени это?
2: Если мы говорим об экспресс-тестировании, то это занимает фактически 10 минут. То есть, если он приходит в наш пункт по экспресс-тестированию, то есть специалист с ним проговаривает возможные риски, именно специалист по экспресс-тестированию делает тест, через 10 минут получается результат. Если вдруг результат экспресс-тестирования является положительным, это не конечные, не финальные обследования, а необходимо, конечно, уже полный комплекс дальнейшего обследования.
1: Под занавес можно обратиться ко всем южноуральцам в связи с профилактикой вот такого серьезного заболевания.
2: Нужно беречь себя, беречь себя, бережно относиться к себе и бороться за активное долголетие.
1: Да, не пренебрегать проверками, диспансеризацией и здоровым образом жизни, да, конечно же.
2: Совершенно.
1: И главное, традиционными семейными ценностями.
2: Да.
1: Дорогие друзья, мы благодарим главврача областного центра СПИДа Маргариту Владимировну Радзиховскую. Удачи в вашей работе и пусть статистика снижается.
2: Спасибо.
1: Ну что, желаем вам, чтобы самой надежной защитой против аббревиатур ВИЧ и СПИД была ВВП, то есть верность, воздержание, предохранение. Цените эту жизнь, свое здоровье, берегите себя и своих близких. Всем счастливо.
0: С заботой о себе.

0: Гороскоп. Всем привет! Это Ксюша Савушкина. Звезды просили передать, каким будет твой день. Овны, пора заглянуть внутрь себя. Озарения придут сами собой, помогут разобраться в том, чего вы хотите на самом деле. Тельцы, избегайте стресса и позаботьтесь о своем эмоциональном комфорте. Планы строятся в тишине. Близнецы, обратите внимание на мелочи, даже самая незначительная деталь может изменить все планы. Раки, сфокусируйтесь на эмоциях, они подскажут вам нужные слова и помогут достучаться до сердца. Львы, не полагайтесь на других, так вы подавите собственную силу. Сами находите интересующие вас ответы. Девы, пришло время стать лидером. Не бойтесь вести людей за собой. Ваше видение превратит людей в ваших союзников. Весы, магия пропитает каждое слово, наполнив его особой силой. Поэтому сфокусируйтесь на позитиве и будьте собой. Скорпионы. Многое окажется скрыто от ваших глаз, поэтому доверьтесь своему сердцу. Оно выведет вас из любой темноты. Стрельцы. Не бойтесь проявить слабость и попросить о поддержке. Сегодня вам как никогда понадобится чужая забота и тепло. Козероги. Даже хаос не сможет сбить вас с пути. Думайте о том, сколько сил вы положили в дело. И не сомневайтесь, действуйте. Водолеи. Мечты – это хорошо. Главное – в них не заблудиться. Помните, где начинается реальность, и не покидайте ее насовсем. Рыбы. Отстаивайте свои убеждения. Не прячьтесь в тени. Пришло время самим диктовать правила. Вы почти у цели.
1: Реклама на радио «Континенталь».
2: Тянем?
3: Потянем.
2: Все потянут. Такую ипотеку легко потянуть.
3: Квартиры в ЖК «Парковый премиум». В ипотеку по выгодной, очень выгодной ставке. Подробности по телефону 210-10-00. Готовые квартиры. Не оферта. Услуги по продаже квартир оказывает ООО «Флэт онлайн». Ипотека предоставляется ПАО «Сбербанк». Акция действует до 31 августа 2026 года. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Челябинске 12 часов. Новости. Спонсор выпуска — группа компаний «Планета Авто», ООО «Медиагрупп».
1: Черри Теннет! Черри Теннет! Черри, черри, черри! Теннет, Теннет, Теннет! Черри Теннет ждет в «Планете Авто»!
2: В «Планете Авто» семейные кроссоверы «Черри Теннет» по программе «Легко». Выгода до 610 тысяч рублей. С «Черри Теннет» «Планета Авто» всегда легко. Братьев Кашириных, 137 и Копейское шоссе, 84. Телефон 700-01-10.
3: В студии Арсений Титов. Здравствуйте. В этом выпуске. В администрации Челябинска назвали причину потопа на улице Братьев Кашириных. И в 5 районах начнется второй этап опрессовок теплотрасс. Власти Челябинска объяснили, почему в выходные произошел потоп на улице Братьев Кашириных. Причиной стали ливневки, забитые травой и мусором от ларьков. Об этом порталу 74.ру сообщил вице-мэр Дмитрий Агеев. Напомню, накануне после сильного ливня движение было затруднено по улицам Братьев Кашириных, Молодогвардейцев, Университетской набережной и другим. На время пришлось останавливать трамваи и троллейбусы. Агеев рассказал, что на место оперативно выехали специалисты муниципального учреждения «Эвис», которые занялись прочисткой ливневок. Те оказались забиты неубранной скошенной травой, а также мусором от киосков, которые продавцы выставляют на улицу. В мэрии поручили следить за порядком у торговых точек. В Челябинске на этой неделе стартует второй этап массовых опрессовок теплосетей. Он начнется завтра, 16 июня. Горячую воду отключат в 5 районах – Калининском, Курчатовском, Ленинском, Тракторозаводском и Центральном. Под ограничение попадут более 1200 жилых домов, а также детские сады, школы, больницы и поликлиники. По нормативам отключения должны продлиться 2 недели, то есть до 30 июня. Однако, если испытания выявят неисправности на трубах, опрессовки придется продлить. Напомню, после завершения первого этапа горячую воду не удалось вернуть в сотни многоквартирных домов, в основном в металлургическом районе. В селе Долгодеревенское установят станцию для раздельного сбора мусора. Об этом местным жителям рассказали на прошедшем выходные фестивале «Сосновский слон», пишет информагентство «Первое областное». Станция будет круглосуточно принимать чистые и сухие отходы – пластик, стекло, алюминиевые банки, картон и бумагу. Вывозить их будет компания «Вторком». Далее специалисты будут сортировать отходы и распределять по переработчикам. Сейчас организаторы проекта определяют места для установки экостанции. В областном центре их несколько. В ближайшее время появятся еще 3. И далее выпуски о погоде.
0: Погода.
3: В Челябинске в эти минуты плюс 22. По данным Яндекс.Погоды, сегодня на Южном Урале облачно с прояснением, кратковременные дожди, местами ливни, грозы и град. Порывистый южный ветер. В Озерске, Снежинске, Садке, Миассе и Кыштыме – плюс 20. В Магнитогорске, Карталах и Троицке – до 23 тепла. В Златоусте, Южноуральске и Челябинске – плюс 22.

0: новости.
1: Спонсор программы ООО «Клиника профессора Кинзерского».
2: 25 лет. Точность, проверенная временем. Современные технологии для здоровья города. Клиника профессора Кинзерского. УЗИ, рентген, маммография, консультации специалистов. Телефон 240-60. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Реклама на радио «Континенталь».
4: Куда в отпуск поедешь?
5: Ой, дома останусь. У меня теперь курорт через дорогу.
4: Это в Сочи?
5: Это в Притяжении. Здесь квартиры 36 метров сразу с отделкой. Всего за 4,5 миллиона рублей. ЖК «Притяжение». Записывай. 210-90-90. Не оферта. Застройщик ООО «Специализированный застройщик». Привилегия «Партнерс 3». Проектная декларация на наш.дом.рф. Услуги по продаже квартир оказывает ООО «Флэт онлайн». Приложение ограничено. Сумма продажи входит в чистовая отделка. Подробности по телефону 210-90-90.
6: А вы знали, что с мозгобойней можно провести корпоративное мероприятие? Праздник полный взрывных эмоций, азарта и драйвовой атмосферы в кругу друзей и коллег по работе. Подстроимся под ваш формат, напишем вопросы о вашей компании, создадим незабываемую атмосферу. С нами можно все. Узнайте подробности и забронируйте дату на сайте mzgb.pro или по телефону 223 08 70 16+.
7: 26.06.26. Запомните эту дату. День, когда магия чисел встречается с магией красоты. 26 июня в танцевальном баре «Мидпоинт» на Тополинке состоится конкурс «Мисс Бикини». Яркие участницы, горячие эмоции, авторские коктейли и атмосфера настоящего праздника. Не упустите ночь, которая бывает только раз. «Мидпоинт», Академика Королева, 10, бронь столов, 220-49-48. Подробности на bar.midpoint.ru. 18+.
3: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Погода.
1: В Челябинске в эти минуты плюс 22. По данным Яндекс.Погоды, сегодня на Южном Урале облачно с прояснением, кратковременные дожди, местами ливни, грозы и град. Порывистый южный ветер. В Азерске, Снежинске, Сатке, Миасе и Кыштыме плюс 20. В Магнитогорске, Карталах и Троицке до 23 тепла. В Златоусте, Южноуральске и Челябинске плюс 22. Этой ночью и завтра днем облачно с прояснением, местами небольшие дожди. Ночью 11-16 выше 0, днем во вторник плюс 21-26.
0: Реклама на радио «Континенталь». Лариса, где выгодно купить «Джили»?
2: Отличный выбор. «Джили» можно выгодно приобрести в «Планете Авто». У них новые «Джили» от 2 579 990 рублей.
0: Построить маршрут.
2: Строю маршрут до «Джили» «Планета Авто». Братьев Кашириных, 137. Можно позвонить по телефону 700 01 10.
0: Поехали в «Джили» «Планета Авто».
3: Диспансеризация – самый простой способ перестать бояться онкологии. Проверь свое здоровье бесплатно в любой поликлинике. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Уверенно выделяйтесь из городского потока с кроссовером JQ J8. Надежный двигатель мощностью 249 лошадиных сил. Инновационный полный привод. Надежные системы безопасности обеспечат комфорт в любых дорожных условиях. При покупке JQ J8 в «Планете Авто» фирменный велосипед в подарок. Официальный дилер JQ «Планета Авто» на Братьев Кашириных 126/1. Срок действия акции до 30 июня 2026 года. Количество подарков ограничено. Подробности в отделе продаж. Не является публичной офертой.
4: Ниагара празднует 25 лет. Приходи порадоваться вместе на веселом Ниагара-фесте. 20 июня. Площадка за торговым городом «Алмаз». Хедлайнер фестиваля – группа «Интонация», подарившая любимые саундтреки сериала «Молодежка». Ниагара-фест. 20 июня с 12.00. Вход свободный. 0+.
5: Когда гаснет свет, начинается истинная магия. С 31 мая купол цирка «Шапито Орион» на парковке ТРК «Родник» станет порталом в дикий карнавал. Билеты на сайте cirkdefisorion.rf. 0+. ИП 0 Лилия Александровна. УГРНВ 319-911-200-121-447.
0: Телефон рекламной службы 72-39-03.

0: Ребята, Динамо бежит?
1: Все бегут. Мы вот только без первого номера. Говорят, варикоз подкосил. Ходить даже больно.
2: Подождите! Старт не давайте! Я готов!
0: Вот это скорость! Ты как здесь?
3: Да буквально на ноги поставили в клинике профессора Алехина. Курс лечения варикозной болезни и вперед к новым победам! Комсомольский проспект, 88. А на прием записаться по телефону 200-23-23.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Хотите учиться, не выходя из дома? Университет «Синергия» в Челябинске. Качественное дистанционное обучение по доступным ценам. Государственный диплом, рассрочка, скидки. Звоните 8 351 216 08 38.
6: Когда мне устанавливали имплант, я не верил, что смогу к нему привыкнуть. Казалось, он всегда будет чем-то чужим. А оказалось, он прижился не просто во рту, а в моей жизни. Теперь мы вместе читаем у камина, вместе чувствуем вкус и аромат свежесваренного кофе. VitaSmile. Наши импланты приживаются. Телефон 729-96-29. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Взгляните на город сквозь призму технологий нового поколения Havail F7. Почувствуйте уверенность за рулем с помощью умных ассистентов вождения. Управляйте функциями кроссовера, используя встроенный виртуальный помощник. Получите от движения в городе максимум с технологичным Havail F7. Скоро в сердце каждого мегаполиса. У официального дилера в Челябинске Регинос, братьев Кашириных, 141.
8: Врачи заботятся о нашем здоровье. Учителя дают знания нашим детям. Защитники страны – уверенность в завтрашнем дне. А мы строим комфортное жилье. Жилой квартал «Краснополье». И предлагаем специальные условия на покупку квартиры для сотрудников медицинской сферы, сферы образования и участников СВО. Узнавайте подробности в отделе продаж «Бетатек Застройщик». 750-16-16. ООО «Специализированный застройщик Бетатек» на Космонавтов. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Акции действуют на ограниченный ассортимент до 01.07.2026 года, пока квартиры есть в наличии.
9: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Покупайте выгодно в Светофоре. Удобрения, саженцы, кашпо, вазоны, парники и укрывной материал. Низким ценам зеленый свет.
1: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Челябинске 13 часов. Новости. Спонсор выпуска – официальный дилер BMW в Челябинске, компания M-Service.
1: Лето. Время новых маршрутов, путешествий и открытий. Подготовьте ваш BMW к летнему сезону вместе с M-Service. Пройдите обслуживание систем охлаждения, вентиляции и кондиционирования для комфорта и уверенности в каждой поездке. Свежий воздух в салоне, стабильная работа систем и удовольствие от вождения даже в самые жаркие дни. Ждем вас в официальном сервисе BMW M-Service по адресу братьев Кашириных, 139.
2: В студии Арсений Титов. Здравствуйте. В этом выпуске. В Челябинске ежедневные дожди мешают дорожному ремонту. И пьяные угонщики пытались отбиться от полицейских. Обильные осадки осложняют работу строителей и коммунальщиков. Об этом шла речь на утреннем аппаратном совещании. За первые две недели июня дожди шли 13 дней. Два из них сопровождались аномальными залповыми ливнями. Всего с 1 по 15 июня выпало 75 миллиметров. Это 120% от месячной нормы. В том числе дожди серьезно тормозят и ремонт дорог. Заммэра Дмитрий Агеев сообщил, что подрядчики не могут осушить строительные площадки. Уже несколько раз затапливало улицу Клайна. Специалисты продолжают бороться с водой, чтобы начать укладку дорожного основания. В перерывах между дождями в выходные удалось поменять асфальт на шершневской плотине. Однако пока из-за осадков там не удается нанести разметку. В Челябинске двое молодых людей угнали машину, пытались скрыться от полицейских, а потом оказали сопротивление при задержании. Как рассказали порталу chillkp.ru в госавтоинспекции, им поступило сообщение о пропаже «Лады» 99-й модели. Автомобиль вскоре заметили патрулировавшие Ленинский район автоинспекторы. Они попытались остановить легковушку, но водитель промчался мимо. Полицейские бросились в погоню. На Копейском шоссе им удалось догнать машину, но водитель и пассажиры попытались отбиться от стражи порядка. За это обоих отправили под арест. На 23-летнего нетрезвого водителя составили 18 административных протоколов и завели уголовное дело об угоне. В День металлурга 18 июля в Карабаше стартует спортивный праздник. В марафоне примут участие порядка 2000 человек. Им предстоит покорить разные дистанции – от 500 метров до 45 километров. Сейчас организаторы принимают заявки от желающих. Уже два года забег в Карабаше проводится в формате полумарафона. На старт выходят как новички, так и профессионалы из более чем 50 городов России и зарубежья. В этом году мероприятие получило статус марафона. Призерам забегов обещают награды и призы. А гостей помимо зрелищных соревнований ждут пешие экскурсии по городу и экотропе «Парящий путь у озера Серебры». И далее в выпуске о погоде.
3: Спонсор прогноза погоды ООО «Урал Бест Селект». Новый официальный дилер «Хавейл».
4: Раз, два, три, поехали! Только до конца июня большая распродажа в салоне «Хавейл Июль». Раз, скидка до 200 тысяч рублей. Два, двойной кэшбэк на Като. Три, ОСАГО и КАСКО в подарок. Три причины приехать прямо сейчас. Тройная выгода в «Хавейл Июль» на Копейском шоссе 88/9. Спешите, такого больше не будет.
5: Акция до конца июня этого года. В акции участвует ограниченное количество автомобилей. Условия уточните в отделе продаж «КАСКО и ОСАГО» от ОГСК «Югория».
0: Погода.
2: В Челябинске в эти минуты плюс 22. По данным Яндекс.Погоды, сегодня на Южном Урале облачно с прояснением, кратковременные дожди, местами ливни, грозы и град. Порывистый южный ветер. В Озерске, Снежинске, Садке, Миассе и Кыштыме плюс 20. В Магнитогорске, Карталах и Троицке до 23 тепла. В Златоусте, Южноуральске и Челябинске плюс 22.
0: Еще больше новостей ищи в нашем телеграм-канале. Просто введи в поиске «Радио Континенталь» или переходи по прямой ссылке из нашего сообщества ВК. vk.com/radiochal. Континенталь. Всегда с тобой.

0: Погода.
1: В Челябинске в эти минуты плюс 22. По данным Яндекс.Погоды, сегодня на Южном Урале облачно с прояснением, кратковременные дожди, местами ливни, грозы и град. Порывистый южный ветер. В Азерске, Снежинске, Садке, Миасе и Кыштыме плюс 20. В Магнитогорске, Карталах и Троицке до 23 тепла. В Златоусте, Южноуральске и Челябинске плюс 22. Этой ночью и завтра днем облачно с прояснением, местами небольшие дожди. Ночью 11-16 выше 0, днем во вторник плюс 21-26.
2: Реклама на радио «Континенталь». В ЖК «Шишкин» легко начать
3: комфортно жить. Уютные квартиры без первого взноса. Больше не нужно откладывать мечту.
2: Кварталы у леса «Шишкин». Узнайте больше. 220-70-40.
4: Застройщик ООО СЗ А-74. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не оферта. Акция предоставляется застройщикам и действует до 31 августа 2026 года. Подробности на сайте jkshishkin.rf.
5: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Новый Tenet T4L теперь в продаже от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в автоцентре «Сатурн» на Блюхера 123.
6: Некоторые дворы не настроены. А некоторые звучат. Те, что ласково звучат, настроили ладниксы. Закрытая территория без машин, игровые и спортивные площадки для детей и тихая прогулочная аллея для взрослых. И маленьким, и большим найдется местечко после шумного дня. Настройтесь и вы на новый лад. Никслайн. Ладный двор без переплат. Застройщик ООО СЗ Никслайн 2. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Покупайте выгодно в Светофоре. Удобрения, саженцы, кашпо, вазоны, парники и укрывной материал. Низким ценам зеленый свет.
8: Телефон рекламной службы 72 39 03.

находимся как бы в центре. Не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то. Так как и я.

на поезд. Скидящий средств вылечить мою боль. Не существует подкидящих средств. Бесконечные вереницы следующих станций. Скажи, чтобы найти тебя и навсегда остаться. Но город пустым на тебя. И знаешь, снова перрон. И время бьет меня током, завышая болевой порог. Но я найду тот город, в котором ты будешь меня ждать. Прости, но скоро отходит мой поезд. Мне надо бежать.

0: потянем?
1: Потянем.
0: Все потянут. Такую ипотеку легко потянуть.
2: Квартиры в ЖК «Парковый премиум». В ипотеку по выгодной, очень выгодной ставке. Подробности по телефону 210-10-00. Готовые квартиры.
3: Не оферта. Услуги по продаже квартир оказывает ООО «Флэт онлайн». Ипотека предоставляется ПАО «Сбербанк». Акция действует до 31 августа 2026 года.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Оцените премиальные гибридные кроссоверы «Вэй» у официального дилера «Регинос». Утонченный и динамичный образ, изысканный и комфортный салон, продвинутые системы безопасности и современные гибридные технологии. Только в июне получите персональное предложение на покупку от руководителя отдела продаж «Вэй Регинос». Пройдите тест-драйв и сделайте свой правильный выбор в «Регинос» на Каширинах 141А.
5: Ищете помещение для бизнеса и устали от компромиссов? Твоя привилегия – это не просто жилье. Комплекс. Это новый город на берегу Шершневского водохранилища. И ваш бизнес в самом центре этого притяжения. Коммерческие площади от 50 квадратных метров. Первая линия. Живой пешеходный и транспортный трафик. Удобный подъезд. Займите место сейчас, пока цены аренды не догнали спрос. Ваш бизнес заслуживает правильного места. Звоните 7-300-751.
6: ТРК «Родник» начинает операцию «Лето приключений». Обращаемся ко всем агентам, большим и маленьким. Ваша миссия – сделать это лето легендарным. Встречаемся каждые выходные на фудкорте. В программе игры, шоу, мастер-классы и яркие опыты. Статус задания совершенно не секретно. Подробности в группе ТРК «Родник» ВКонтакте. Вход свободный. 0+.
7: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Челябинске 14 часов. Новости.
1: В студии Арсений Титов. Здравствуйте. В этом выпуске. В администрации Челябинска назвали причину потопа на улице братьев Кашириных. И в пяти районах начнется второй этап опрессовок теплотрасс. Власти Челябинска объяснили, почему в выходные произошел потоп на улице братьев Кашириных. Причиной стали ливневки, забитые травой и мусором от ларьков. Об этом порталу 74.ру сообщил вице-мэр Дмитрий Агеев. Напомню, накануне после сильного ливня движение было затруднено по улицам братьев Кашириных, молодогвардейцев, университетской набережной и другим. На время пришлось останавливать трамваи и троллейбусы. Агеев рассказал, что на место оперативно выехали специалисты муниципального учреждения «Эвис», которые занялись прочисткой ливневок. Те оказались забиты неубранной скошенной травой, а также мусором от киосков, которые продавцы выставляют на улицу. В мэрии поручили следить за порядком у торговых точек. В Челябинске на этой неделе стартует второй этап массовых опрессовок теплосетей. Он начнется завтра, 16 июня. Горячую воду отключат в пяти районах – Калининском, Курчатовском, Ленинском, Тракторозаводском и Центральном. Под ограничение попадут более 1200 жилых домов, а также детские сады, школы, больницы и поликлиники. По нормативам отключения должны продлиться 2 недели, то есть до 30 июня. Однако, если испытания выявят неисправности на трубах, опрессовки придется продлить. Напомню, после завершения первого этапа горячую воду не удалось вернуть в сотни многоквартирных домов, в основном в металлургическом районе. В селе Долгодеревенское установят станцию для раздельного сбора мусора. Об этом местным жителям рассказали на прошедшем выходные фестивале «Сосновский слон», пишет информагентство «Первое областное». Станция будет круглосуточно принимать чистые и сухие отходы – пластик, стекло, алюминиевые банки, картон и бумагу. Вывозить их будет компания «Вторком». Далее специалисты будут сортировать отходы и распределять по переработчикам. Сейчас организаторы проекта определяют места для установки экостанции. В областном центре их несколько. В ближайшее время появится еще 3. И далее выпуски о погоде.
0: Погода.
1: В Челябинске в эти минуты плюс 22. По данным Яндекс.Погоды, сегодня на Южном Урале облачно с прояснением, кратковременные дожди, местами ливни, грозы и град. Порывистый южный ветер. В Озерске, Снежинске, Садке, Миасе и Кыштыме – плюс 20. В Магнитогорске, Карталах и Троицке – до 23 тепла. В Златоусте, Южноуральске и Челябинске – плюс 22.

0: Новости шоу-биза.
1: Всем привет! Это Тимон, и сейчас в эфире новости шоу-биза. Сегодня в выпуске: Дэвид Бекхэм получил звезду на Аллее Славы, Ольга Бузова оказалась в больнице, а Клава Кока подарила родителям дом. Дэвид Бекхэм вписал свое имя в историю не только мирового футбола, но и Голливуда. Бывший капитан сборной Англии получил собственную звезду на знаменитой Аллее Славы в Лос-Анджелесе. При этом он стал первым профессиональным футболистом, удостоенным такой чести. Звезда Бекхэма стала 2849-й на легендарной Аллее. Поддержать его пришли жена Виктория Бекхэм, дети Ромео, Крус и Харпер, а также давний друг семьи Том Круз. Ольге Бузовой потребовалась срочная медицинская помощь после несчастного случая дома. Телеведущая получила травму, находясь в ванной комнате. Певица перенесла операцию и опубликовала в соцсетях снимок из больницы, на котором запечатлена в специальном ортезе, фиксирующем коленный сустав. Певица призналась, что пока ей тяжело даже выполнять самые простые действия без посторонней помощи. Клава Кока поделилась с подписчиками шикарной новостью. Она купила дом для своих родителей. По словам девушки, она шла к этой цели много лет. Артистка также показала кадры с Вадимом и Олесей Высоковыми. Для Клавы это стало не просто дорогой покупкой, а по-настоящему личной победой и исполнением давней мечты. Поклонники бурно отреагировали на новости и принялись поздравлять звезду. На этом сегодня все. С вами был Тимон. Удачи!
0: Реклама на радио «Континенталь».
2: Куда в отпуск поедешь?
3: Ой, дома останусь. У меня теперь курорт через дорогу.
2: Это в Сочи?
3: Это в Притяжении. Здесь квартиры 36 метров сразу с отделкой. Всего за 4,5 миллиона рублей. ЖК «Притяжение». Записывай. 210-90-90. Не оферта. Застройщик ООО «Специализированный застройщик». Привилегия «Партнерс-3». Проектная декларация на наш.дом.рф. Услуги по продаже квартир оказывает ООО «Флэт онлайн». Приложение ограничено. Сумма продажи входит чистовая отделка. Подробности по телефону 210-90-90.
0: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Погода.
1: Спонсор прогноза погоды ПАО «Челябинвестбанк».
2: У Оли и Коли все было по-взрослому. Дом, работа, дети, кошка, кредиты. Когда платежи по кредитам стали неподъемными, отношения затрещали по швам. Коля решил проблему. Рефинансировал кредиты в Челябинвестбанке, уменьшил платежи и все наладилось. Будьте как Коля. Рефинансируйте кредиты с выгодой в Челябинвестбанке. Челинвест.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
3: В Челябинске в эти минуты плюс 22. По данным Яндекс.Погоды, сегодня на Южном Урале облачно с прояснением, кратковременные дожди, местами ливни, грозы и град. Порывистый южный ветер. В Озерске, Снежинске, Садке, Миассе и Кыштыме – плюс 20. В Магнитогорске, Карталах и Троицке – до 23 тепла. В Златоусте, Южноуральске и Челябинске – плюс 22. Этой ночью и завтра днем облачно с прояснением, местами небольшие дожди. Ночью 11-16, выше 0, днем во вторник плюс 21-26.

0: Ниагара празднует 25 лет. Приходи порадоваться вместе на веселом Ниагара-фесте. 20 июня. Площадка за торговым городом Алмаз. Хедлайнер фестиваля – группа «Интонация», подарившая любимые саундтреки сериала «Молодежка». Ниагара-фест. 20 июня с 12.00. Вход свободный. 0+.
1: 26.06.26. Запомните эту дату. День, когда магия чисел встречается с магией красоты. 26 июня в танцевальном баре «Мидпоинт» на Тополинке состоится конкурс «Мисс Бикини». Яркие участницы, горячие эмоции, авторские коктейли и атмосфера настоящего праздника. Не упустите ночь, которая бывает только раз. «Мидпоинт», Академика Королева, 10, бронь столов, 220-49-48. Подробности на bar.midpoint.ru. 18+.
2: Телефон рекламной службы 72 39 03.

транслировать успешность, но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность, кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Челябинске 15 часов. Новости. Спонсор выпуска — группа компаний «Планета Авто», ООО «Медиагрупп».
1: Черри Теннет! Черри Теннет! Черри! Теннет! Черри Теннет ждет в «Планете Авто».
2: «Планете Авто» – семейные кроссоверы «Черри Теннет» по программе «Легко». Выгода до 610 тысяч рублей. С «Черри Теннет» «Планета Авто» всегда легко. Братьев Кашириных, 137 и Копейское шоссе, 84. Телефон 700-01-10.
3: В студии Арсений Титов. Здравствуйте. В этом выпуске. В Челябинске ежедневные дожди мешают дорожному ремонту. И пьяные угонщики пытались отбиться от полицейских. Обильные осадки осложняют работу строителей и коммунальщиков. Об этом шла речь на утреннем аппаратном совещании. За первые две недели июня дожди шли 13 дней. Два из них сопровождались аномальными залповыми ливнями. Всего с 1 по 15 июня выпало 75 миллиметров. Это 120% от месячной нормы. В том числе дожди серьезно тормозят и ремонт дорог. Заммэра Дмитрий Агеев сообщил, что подрядчики не могут осушить строительные площадки. Уже несколько раз затапливало улицу Клайна. Специалисты продолжают бороться с водой, чтобы начать укладку дорожного основания. В перерывах между дождями в выходные удалось поменять асфальт на Шершневской плотине. Однако пока из-за осадков там не удается нанести разметку. В Челябинске двое молодых людей угнали машину, пытались скрыться от полицейских, а потом оказали сопротивление при задержании. Как рассказали порталу chillkp.ru, в госавтоинспекции им поступило сообщение о пропаже «Лады» 99-й модели. Автомобиль вскоре заметили патрулировавшие Ленинский район автоинспекторы. Они попытались остановить легковушку, но водитель промчался мимо. Полицейские бросились в погоню. На Копейском шоссе им удалось догнать машину, но водитель и пассажиры попытались отбиться от стражи порядка. За это обоих отправили под арест. На 23-летнего нетрезвого водителя составили 18 административных протоколов и завели уголовное дело об угоне. В День металлурга 18 июля в Карабаше стартует спортивный праздник. В марафоне примут участие порядка 2000 человек. Им предстоит покорить разные дистанции – от 500 метров до 45 километров. Сейчас организаторы принимают заявки от желающих. Уже два года забег в Карабаше проводится в формате полумарафона. На старт выходят как новички, так и профессионалы из более чем 50 городов России и зарубежья. В этом году мероприятие получило статус марафона. Призерам забегов обещают награды и призы. А гостей помимо зрелищных соревнований ждут пешие экскурсии по городу и экотропе «Парящий путь у озера Серебры». И далее выпуски о погоде.
0: Погода.
3: В Челябинске в эти минуты плюс 22. По данным Яндекс.Погоды, сегодня на Южном Урале облачно с прояснением, кратковременные дожди, местами ливни, грозы и град. Порывистый южный ветер. В Озерске, Снежинске, Садке, Миассе и Кыштыме плюс 20. В Магнитогорске, Карталах и Троицке до 23 тепла. В Златоусте, Южноуральске и Челябинске плюс 22.

бы прожил с тобой каждый день, но прости, сегодня не могу. Ты бы забрала и мою тень и вернула бы ее к утру. Помолчи для меня, появись мне хоть в снах. Ты поверь мне, я тоже скучаю сейчас. И других со мной нет, никого со мной нет. Я один, и я каждый считаю момент.

0: Погода.
1: В Челябинске в эти минуты +22. По данным Яндекс.Погоды, сегодня на Южном Урале облачно с прояснением, кратковременные дожди, местами ливни, грозы и град. Порывистый южный ветер. В Азерске, Снежинске, Сатке, Миасе и Кыштыме +20. В Магнитогорске, Карталах и Троицке +23 тепла. В Златоусте, Южноуральске и Челябинске +22. Этой ночью и завтра днем облачно с прояснением, местами небольшие дожди. Ночью 11-16 выше 0, днем во вторник +21-26.
0: Реклама на радио «Континенталь». В ЖК «Шишкин» легко начать
2: комфортно жить. Уютные квартиры без первого взноса. Больше не нужно откладывать мечту.
0: Кварталы у леса «Шишкин». Узнайте больше. 220-70-40.
2: Застройщик ООО СЗ А-74. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не оферта. Акция предоставляется застройщикам и действует до 31 августа 2026 года. Подробности на сайте jkshishkin.rf.
3: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Новый Tenet T4L теперь в продаже от 2 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в автоцентре «Сатурн» на Блюхера 123.
4: Покупайте выгодно в Светофоре. Удобрения, саженцы, кашпо, вазон. Парники и укрывной материал. Низким ценам зеленый свет.
0: Телефон рекламной службы 72 3903.
5: Ты живешь, будто не будет завтра, но запомни.

0: Гороскоп. Всем привет! Это Ксюша Савушкина. Звезды просили передать, каким будет твой день. Овны, пора заглянуть внутрь себя. Озарения придут сами собой, помогут разобраться в том, чего вы хотите на самом деле. Тельцы, избегайте стресса и позаботьтесь о своем эмоциональном комфорте. Планы строятся в тишине. Близнецы, обратите внимание на мелочи, даже самая незначительная деталь может изменить все планы. Раки, сфокусируйтесь на эмоциях, они подскажут вам нужные слова и помогут достучаться до сердца. Львы, не полагайтесь на других, так вы подавите собственную силу. Сами находите интересующие вас ответы. Девы, пришло время стать лидером. Не бойтесь вести людей за собой. Ваше видение превратит людей в ваших союзников. Весы, магия пропитает каждое слово, наполнив его особой силой. Поэтому сфокусируйтесь на позитиве и будьте собой. Скорпионы. Многое окажется скрыто от ваших глаз, поэтому доверьтесь своему сердцу. Оно выведет вас из любой темноты. Стрельцы. Не бойтесь проявить слабость и попросить о поддержке. Сегодня вам как никогда понадобится чужая забота и тепло. Козероги. Даже хаос не сможет сбить вас с пути. Думайте о том, сколько сил вы положили в дело. И не сомневайтесь, действуйте. Водолеи. Мечты – это хорошо. Главное – в них не заблудиться. Помните, где начинается реальность, и не покидайте ее насовсем. Рыбы. Отстаивайте свои убеждения. Не прячьтесь в тени. Пришло время самим диктовать правила. Вы почти у цели.
1: Реклама на радио «Континенталь». ТРК «Родник» начинает операцию «Лето приключений». Обращаемся ко всем агентам, большим и маленьким. Ваша миссия – сделать это лето легендарным. Встречаемся каждые выходные на фудкорте. В программе игры, шоу, мастер-классы и яркие опыты. Статус задания совершенно не секретно. Подробности в группе ТРК «Родник» ВКонтакте. Вход свободный. 0+.
2: 26.06.26. Запомните эту дату. День, когда магия чисел встречается с магией красоты. 26 июня в танцевальном баре Midpoint на Тополинке состоится конкурс «Мисс Бикини». Яркие участницы, горячие эмоции, авторские коктейли и атмосфера настоящего праздника. Не упустите ночь, которая бывает только раз. Midpoint. Академика Королева, 10. Бронь столов. 220-49-48. Подробности на bar-midpoint.ru. 18+.
1: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Челябинске 16 часов. Новости. Спонсор выпуска – официальный дилер BMW в Челябинске, компания M-Service.
1: Лето. Время новых маршрутов, путешествий и открытий. Подготовьте ваш BMW к летнему сезону вместе с M-Service. Пройдите обслуживание систем охлаждения, вентиляции и кондиционирования для комфорта и уверенности в каждой поездке. Свежий воздух в салоне, стабильная работа систем и удовольствие от вождения даже в самые жаркие дни. Ждем вас в официальном сервисе BMW M-Service по адресу братьев Кашириных, 139.
2: В студии Арсений Титов. Здравствуйте. В этом выпуске. В Магнитогорске нашли водителя, сбившего пешеходов на тротуаре. И в Челябинской области досрочно отремонтируют участок федеральной трассы Иртыш. В Магнитогорске полицейские нашли водителя, сбившего троих пешеходов на тротуаре. Авария произошла в минувшие выходные возле дома номер 50 на улице имени газеты «Правда». Под колеса иномарки «Деонексия» попали три человека. Машина выезжала задним ходом с парковки и на большой скорости влетела в прохожих. Момент ДТП попал на камеру видеонаблюдения. На кадрах видно, что одного мужчину отбросило на несколько метров, еще двоих ударило об дерево. В полиции уточнили, что двое пострадавших, 18 и 35 лет, попали в больницу. Еще одному 19-летнему парню назначили амбулаторное лечение. Водитель же скрылся с места происшествия, но его удалось оперативно разыскать. За рулем был 41-летний местный житель, который на момент задержания был нетрезв. На него завели уголовное дело. В Челябинской области досрочно завершат ремонт участка федеральной трассы Р-254 Иртыш. Об этом сообщили в управлении дорог Южный Урал. Речь идет об участке 20 по 25 километры между поселками Петровский и Вахрушево. Специалисты полностью восстановят дорожное покрытие, заменив вспучившийся асфальт. Также здесь обустроят обочины и нанесут разметку из термопластика. Работы планировали завершить в следующем году, но подрядчик рассчитывает успеть отремонтировать дорогу до конца текущего сезона. С учетом ранее проведенного ремонта, участок трассы Иртыш между Челябинской и Курганской областью будет обновлен практически полностью. Впервые женский магнитогорский баскетбол будет представлен в российской суперлиге. Руководство БК «Металлург» объявило, что в следующем сезоне команда заявится в новом для себя турнире. Победитель высшей лиги прошедшего сезона будет представлен во втором по силе эшелоне чемпионата России. Право на повышение клуб завоевал по итогам финала четырех, который прошел в Магнитогорске. В новом сезоне «Металлург» ждет более высокий уровень конкуренции. Как отметили в клубе, команда готова к этому вызову. Напомню, ранее о повышении в классе объявила и челябинская команда «Славянка ЧКПЗ», которая заняла четвертое место в высшей лиге. И далее выпуски о погоде.
3: Спонсор прогноза погоды ООО «Урал Бест Селект». Новый официальный дилер «Хавейл».
4: Раз, два, три, поехали! Только до конца июня большая распродажа в салоне «Хавейл Июль». Раз, скидка до 200 тысяч рублей. Два, двойной кэшбэк на «Като». Три, ОСАГО и каска в подарок. Три причины приехать прямо сейчас. Тройная выгода в «Хавейл Июль» на Копейском шоссе 88/9. Спешите, такого больше не будет.
5: Акция до конца июня этого года. В акции участвует ограниченное количество автомобилей. Условия уточните в отделе продаж «Каска и ОСАГО» от ОГСК «Югория».
3: Погода.
2: В Челябинске в эти минуты плюс 22. По данным Яндекс.Погоды, сегодня на Южном Урале облачно с прояснением, кратковременные дожди, местами ливни, грозы и град. Порывистый южный ветер. В Озерске, Снежинске, Садке, Миасе и Кыштыме плюс 20. В Магнитогорске, Карталах и Троицке до 23 тепла. В Златоусте, Южноуральске и Челябинске плюс 22.
3: Еще больше новостей ищи в нашем телеграм-канале. Просто введи в поиске «Радио Континенталь» или переходи по прямой ссылке из нашего сообщества ВК. vk.com/radiochal. Континенталь. Всегда с тобой.

0: Крутые новости.
1: Спонсор программы ООО «Клиника профессора Кинзерского».
2: 25 лет. Точность, проверенная временем. Современные технологии для здоровья города. Клиника профессора Кинзерского. УЗИ, рентген, маммография, консультации специалистов. Телефон 240-60. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Реклама на радио «Континенталь».
4: Тутс-тутс квиз ждет всех любителей петь и играть. Драйвовая атмосфера, музыкальные вопросы, море эмоций и бесконечность любимых хитов. Встречаемся каждую пятницу в 19.00 в ресторане «Брудершафт». 12 июня игра по всем эпохам и направлениям. 19 июня тематика «Только припевы любимых хитов». 26 июня легендарный формат «Верните мой 2007». Расписание и регистрация в группе ВКонтакте. Тутс-тутс квиз в Челябинске и на сайте mzgb.pro. 16+.
5: Молодежь Южного Урала. 27 июня – ваш день. Молфест в Челябинске. На площади Революции. Старт в 12. Выступление звезд. Встречи с героями. Мечтай и гордись. Подробности на сайте деньмолодежи.рф. 0+.
6: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: здоровье в деталях.
1: Приветствуем вас, дорогие друзья. Это программа «О здоровье в деталях». И сегодня мы поговорим о том, что, надеемся, никогда не произойдет с вами или вашими близкими. И отчасти поэтому мы решили снова осветить эту тему. Ведь знания, о которых, напомним, могут уберечь от совсем нежелательных изменений в вашей жизни. Мы поговорим о мерах профилактики ВИЧ-инфекции, насколько эффективны современные методы лечения, о динамике по заболеваемости на Южном Урале и о многом другом. И, кстати, развеем мифы о ВИЧ. С нами в студии главный врач областного центра СПИД Маргарита Владимировна Радзиховская. Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Для начала, наверное, будет не лишним напомнить, что такое ВИЧ и чем он отличается, собственно, от СПИДа.
2: Да, наверное, следует про это сказать, потому что, несмотря на то, что мы уже более 40 лет знакомы с данным заболеванием, достаточно близко, и вирус иммунодефицита человека на сегодняшний день является практически самым изученным вирусом. То есть мы знаем, как он выглядит, мы знаем пути проникновения в человеческий организм, знаем, как происходит развитие заболевания. И ВИЧ-инфекция, которая имеет бессимптомный статус, то есть вирус присутствует в организме, но современные методы лечения не допускают его размножения и поражения различных органов и тканей, связанные с ВИЧ-инфекцией, это называется ВИЧ-инфекция. А стадия СПИД – это когда ВИЧ-инфекция присутствует в организме, вирус иммунодефицита человека, но при этом заболевание уже далеко зашло, прогрессировало, и присутствуют различные заболевания, ведь от ВИЧ-инфекции, собственно говоря, люди не погибают, а погибают от заболеваний, которые связаны с состоянием, которое развивается под воздействием вируса, то есть состояние иммунодефицита человека, и присоединяется различные вторичные заболевания, первое из которых это туберкулез. Вот это бич для наших пациентов, которые не принимают соответствующего лечения. То есть ВИЧ и СПИД – это, в принципе, разные понятия.
1: То есть, если простыми словами, то ВИЧ – это вирус, который просто атакует иммунную систему, и она не способна бороться с заболеваемостью. Каковы данные на сегодняшний день о количестве заболевших на Южном Урале и в Челябинске?
2: У нас произошла революция среди направления ВИЧ-инфекции в 2016 году, когда изменились подходы государства к лечению данных пациентов, медицины. И самое главное, что лекарственные препараты, они стали доступны для всех и являются бесплатными для наших пациентов. И мы сейчас имеем возможность, как только мы выявляем пациента, предлагать им современные схемы лечения, что, в принципе, и позволит им быть ВИЧ-инфицированными, но предотвращает развитие вот СПИД-индикаторных заболеваний, то есть сохраняет полностью качество жизни пациента. И уменьшается передача ВИЧ-инфекции от инфицированного пациента к реципиенту, так скажем, да, то есть прерывается эта цепочка передачи. И в связи с этим у нас как в Российской Федерации в целом, так и в нашем регионе идет положительный тренд снижения заболеваемости, снижения количества новых случаев, снижения случаев смертей, связанных с ВИЧ-инфекцией. Поэтому мы оцениваем это достаточно положительным, результативным эффектом.
1: И сколько сейчас насчитывается пациентов?
2: Пациентов у нас на сегодняшний день насчитывается более 31 тысячи, но это не, скажем, негативный фактор, а это является следствием того, что наши пациенты при их выявлении и качественном лечении, они долго, продолжительно живут. Поэтому вот это накопленное количество, оно будет и в дальнейшем прирастать.
1: То есть это именно люди, которые проходят должную терапию и живут, в общем-то, обычной жизнью?
2: Да, совершенно верно.
1: А в чем заключается эта терапия? Так, в двух словах, может быть, расскажем.
2: Дело в том, что самое проблематичное в приеме лекарственных препаратов длительное время – это соблюсти предписанный режим врача. И, естественно, необходимо контролировать параметры, да, эффективности этого лечения. Поэтому как и для пациентов, так и для наших специалистов это наиболее сложный процесс – выработать четкий режим, график приема препарата, то есть приверженность к лечению. Особенно это сложно у людей, которые работают вахтовым методом, которые имеют сменный график работы. Даже если человек работает регулярно, но в каких-то условиях, то есть, условно говоря, 8 утра и 8 часов вечера, пациент должен обязательно принять препарат. Но еще и не один, а может быть две таблетки. Поэтому вопросы вот приверженности, это сейчас очень сложно. И даже вот любой человек, принимая курс каких-то витаминов, да, целый месяц, каждое утро там принимает это очень сложно соблюсти, да, всякие бывают в жизни моменты. Поэтому вот здесь это очень сложный процесс взаимодействия и врача, и пациента.
1: А в какой возрастной группе чаще всего фиксируют заболеваемость?
2: У нас сейчас идет тренд на увеличение возрастной категории среди вновь выявленных пациентов, но это не значит, что они инфицировались вчера. То есть мы видим и пациентов вновь выявленных 60+, которые могли инфицироваться ранее, но заболевание не выявилось, то есть они не прошли обследование. Поэтому еще раз стоит обратить внимание населения нашей области к правильности того, что необходимо проходить диспансеризацию ежегодно, потому что в рамках диспансеризации сейчас проводится обследование и на ВИЧ-инфекцию, и плюс еще на гепатит С. Поэтому это очень-очень важно. Всем нужно идти на диспансеризацию.
1: Да, дорогие друзья, призываем вас не игнорировать эти проверки, это крайне полезно. А правда ли, что самые первые симптомы, если они появляются, симптомы ВИЧ легко спутать с обычной простудой?
2: Да, это тоже такое имеет место быть, потому что у ВИЧ-инфекции нету никаких специфических клинических проявлений. То есть это может быть период просто подъема температуры, увеличение лимфатических узлов, какой-то усталости, синдром выгорания, как мы говорим, синдром хронической усталости, который потом может симптомы эти пройти. Длительное время может быть период бессимптомный, но потом, когда если человек не проводит обследование, как мы говорили, ежегодно, да, то есть можно уже не своевременно выявить ВИЧ-инфекцию уже вот на таких стадиях вторичных заболеваний. К сожалению, вот именно таких пациентов мы зачастую можем и терять.
1: Если какие-то есть изменения в самочувствии, даже какие-то, может быть, легкие, но они странными кажутся, лучше сходить в поликлинику либо на какую-нибудь акцию по проверке на ВИЧ.
2: Ну и мы всех ждем на улице Шуминская, 16. У нас работает кабинет. По тестированию свободно можно прийти и сдать экспресс-тест на ВИЧ-инфекцию.
1: То есть с собой нужен паспорт и медицинский полис?
2: Нам полис не важен, нам просто нужен паспорт.
1: Так что еще проще, дорогие друзья. Да. Во многих странах мира ВИЧ-положительным назначается одна таблетка в день. Есть такая информация, а почему в России принимают целую схему лечения?
2: Мы не будем говорить, что во всем мире вот прямо стопроцентно одна таблетка. Есть различные схемы во всем мире, да, которые включают и комбинированные есть препараты, которые принимаются две таблетки, есть которые три таблетки, да, это все исходит индивидуально из показаний для каждого пациента. Мы говорим пациент-центрированность и пациент-ориентированный подход, да, то есть индивидуальное лечение для каждого пациента. То есть мы анализируем все – и состояние здоровья, и уровень развития ВИЧ-инфекции, и сопутствующие заболевания, и есть такое понятие межлекарственные взаимодействия, да, то есть одна таблетка, она не всегда является панацеей.
1: То есть именно благодаря тому, что назначается индивидуально каждому, да, достигается положительный эффект.
2: Совершенно верно, да.
1: Это программа «О здоровье в деталях». Мы говорим сегодня о важных вещах, связанных с ВИЧ-инфекцией. С нами в студии главврач областного центра СПИДа Маргарита Владимировна Радзиховская. Еще есть много всего. В частности, мы, дорогие друзья, развеем мифы о ВИЧ. Оставайтесь с нами.
0: С заботой о себе. Погода.
3: В Челябинске в эти минуты плюс 22. По данным Яндекс.Погоды, сегодня на Южном Урале облачно с прояснением, кратковременные дожди, местами ливни, грозы и град. Порывистый южный ветер. В Азерске, Снежинске, Садке, Миасе и Кыштыме – плюс 20. В Магнитогорске, Карталах и Троицке – до 23 тепла. В Златоусте, Южноуральске и Челябинске – плюс 22. Этой ночью и завтра днем облачно с прояснением, местами небольшие дожди. Ночью 11-16 выше 0, днем во вторник плюс 21-26.

0: победителем чемпионата по спортивным танцам становится участница из Челябинска.
1: Повезло. Да, она месяц назад кое-как ходила. А теперь?
2: Конечно. У них в Челябинске клиника профессора Алехина есть. Лечит варикоз даже без операции. И звездочки сосудистые убирают, и отеки, и в больнице лежать не надо.
1: Повезло.
0: Клиника профессора Алехина. Комсомольский, 88. Телефон для записи. 200-22-23. Имеются противопоказания. Необходимо консультация специалиста.
3: 26.06.26. Запомните эту дату. День, когда магия чисел встречается с магией красоты. 26.

0: Проведите ночь, которая бывает только раз. Midpoint. Академика Королева 10. Бронь столов. 220-49-48. Подробности на bar-midpoint.ru. 18+.
1: Когда гаснет свет, начинается истинная магия. С 31 мая купол цирка Шапито Орион на парковке ТРК «Родник» станет порталом в дикий карнавал. Билеты на сайте cirkdefisorion.rf. 0+. ИП 0 Лилия Александровна. УГРНВ 319-911-221-447.
2: Телефон рекламной службы 72-39-03.

0: О здоровье в деталях.
1: Дорогие друзья, эта программа «О здоровье в деталях». Мы говорим о том, что уже много лет является неотъемлемой частью жизни нашего региона. Это заболеваемость ВИЧ. У нас звучат факты о том, что нужно знать, дабы избежать заболеваемости. В студии с нами главврач областного центра СПИДа Маргарита Владимировна Радзиховская. Давайте развеем на этот раз несколько мифов о ВИЧ. Предположим о том, что можно заразиться, находясь рядом с ВИЧ-инфицированным.
2: Ну, смотря, что мы будем понимать рядом. Да?
1: Общение за чашкой кофе.
2: Да, общение за чашкой кофе, рукопожатие, объятие. То есть при различных бытовых ситуациях заражение ВИЧ-инфекцией невозможно. Такого быть не может. Естественно, только попадание биологических жидкостей ткани, это кровь в кровь, возможно, приводит к инфицированию ВИЧ-инфекции.
1: Есть еще на просторах интернета такое мнение, миф, естественно, что ВИЧ могут переносить даже комары.
2: Да, такое существует, но мы думаем всегда, что мы уже справились с этим мифом, но иногда такое проскакивает. Да, безусловно, это не путь передачи ВИЧ-инфекции, такой путь невозможен.
1: Переходя чуть к более серьезному, есть еще одно заблуждение о том, что если у человека нет симптомов, то нет и ВИЧ.
2: ВИЧ-инфекция может длительно протекать бессимптомно, поэтому только результаты исследования, причем еще неоднократные, могут свидетельствовать об отсутствии ВИЧ-инфекции.
1: Давайте теперь поговорим о тестах. Есть такая проверка, как иммуноферментный анализ. На ВИЧ что это такое? Чуть подробнее расскажите, пожалуйста.
2: Это ИФА, исследование на ВИЧ-инфекцию, определяет в крови антитела к вирусу иммунодефицита человека. Это является скрининговым анализом. У нас в соответствии с индикаторами ежегодно более 30% населения обследуется этим методом на ВИЧ-инфекцию, то есть в рамках диспансеризации любой может человек совершенно бесплатно пройти тест на ВИЧ-инфекцию, к чему мы и призываем. Это рутинный скрининговый метод обследования.
1: А сколько человек в год тестируется и какова выявляемость с помощью такого теста?
2: Практически 1 200 000 человек у нас в области тестируются на ВИЧ-инфекцию, а выявляемость у нас снижается. Если 7-8 лет назад это было 0,4%, то есть фактически, если мы делаем 200 анализов, один новый случай мы выявляем. Сейчас у нас выявляемость практически в 2 раза снизилась, это где-то 0,2%. То есть мы говорим о том, что мы вот уже основную массу практически всех выявили. Но еще есть вот эти вот люди, которые, конечно, имеют ВИЧ-инфекцию, которые могли ранее заразиться, могли недавно заразиться. Но нам их, конечно, надо выявлять своевременно.
1: Говоря о своевременности, о профилактике, в интернете есть информация о препарате, который принимают именно в виде профилактики заражения. ВИЧ, есть ли такой на самом деле и почему его не прописывают всем для предотвращения распространения?
2: Ну, мы говорим о том, что мы лечим. Мы же лечим ВИЧ-инфекцию. Это препарат идет для лечения пациентов с ВИЧ-инфекцией. А доконтактная профилактика, то есть если есть повышенное рискованное поведение, да, человек должен постоянно принимать лекарственный препарат. Да? То есть, ну, там тоже очень много ограничений, нужно постоянно обследоваться, и вот эта сложность в приверженности, если нарушается приверженность, развивается резистентность, если вдруг он на самом деле заразится, чем мы будем его потом лечить, да, то есть, ну, на мой взгляд, это не совсем верный подход, нужно соблюдать наши принципы традиционные, российские, то есть это соблюдать верность, преданность, да, семейные ценности пропагандировать, а не вести рисковый такой образ жизни, да, то есть это же мы понимаем, связано не только с ВИЧ-инфекцией, да, можно еще заразиться различными другими заболеваниями, которые таким образом передаются, да, гемоконтактные инфекции. То есть ВИЧ мы профилактируем препаратом, а остальные, то есть тут должен быть несколько иной подход. Поэтому, на мой взгляд, это неверное решение.
1: Тут просто наверняка должен быть здравый смысл в голове. Да. Никто не будет, находясь в здравом уме, именно принимать как-то...
2: Да, зная, что он имеет рисковые практики.
1: Скажите, каков основной путь передачи вируса на сегодняшний день?
2: На сегодняшний день у нас превалирует практически 90%. Это половой путь передачи заболевания. То есть вот эти вот женщины 60+, мужчины 65+, которые только выявляются, инфицируются, они могли еще 10 лет назад.
1: Это может протекать бессимптомно.
2: Да, совершенно верно.
1: Давайте осветим такую важную тему. Насколько снижен риск передачи вируса от матери к ребенку?
2: Он фактически нивелируется, если мы, первое, вовремя выявляем ВИЧ-инфекцию у женщины, второе, она своевременно начинает принимать лекарственные препараты, и третье, что она привержена к лечению, то есть она принимает вовремя препараты. Да? Но зачастую мы имеем единичные случаи такие, но они имеют место быть, когда женщина сама сознательно уклоняется от приема препаратов. И вот мы, недавно был у нас круглый стол совместно с защитником прав ребенка, посвященный вот 1 июня, День защиты детей, мы как раз вот эти вопросы и рассматривали, как снизить такое негативное влияние таких, условно говоря, не совсем ответственных женщин, матерей с точки зрения защиты вот прав ребенка.
1: Мы с вами обсудили лечение и разные терапии. Давайте теперь поговорим о профилактике ВИЧ. Какие акции проводятся в Челябинске в этом плане и на Южном Урале?
2: Ну, у нас регулярно проводятся акции, у нас регулярно проводится тестирование. График таких акций тестирования можно увидеть на нашем сайте. Мы его размещаем вместе с фотоотчетами о проведенных акциях. Сейчас мы активно участвуем в рамках программы «Челябинская область. Большая семья». И в соответствии вот с графиком выездов по муниципальным районам, также наш мобильный пункт тестирования присутствует на практически всех площадках.
1: Фестиваль проходит в данный момент, и можно найти пункты и провериться, чтобы быть уверенным в своем здоровье.
2: Да, все муниципальные образования нашей области, они будут задействованы в данном фестивале.
1: Давайте напомним еще ваш сайт, как его найти в интернете.
2: Спеццентр РФ, он сразу же появляется в поисковой строке.
1: И теперь о ключевом аспекте работы вашего центра. Давайте расскажем, в чем он заключается.
2: Ключевой аспект – это комплексная работа, которая направлена прежде всего на профилактику через информирование населения о ситуации, о мерах предосторожности. Второе – это мы активно занимаемся своевременной диагностикой ВИЧ-инфекции на территории Челябинской области. Мы имеем всю статистику, мы проводим эпидемиологические расследования. И, конечно, основной нашей функцией является это медицинская помощь пациентам с ВИЧ-инфекцией.
1: Возвращаясь к проверкам, к тестам, вот человек услышал, задумался, ну, наверное, я скажу проверить, как это происходит. Человек приходит, что делают и сколько занимает времени это?
2: Если мы говорим об экспресс-тестировании, то это занимает фактически 10 минут. То есть, если он приходит в наш пункт по экспресс-тестированию, то есть специалист с ним проговаривает возможные риски, именно специалист по экспресс-тестированию делает тест, через 10 минут получается результат. Если вдруг результат экспресс-тестирования является положительным, это не конечные, не финальные обследования, а необходимо, конечно, уже полный комплекс дальнейшего обследования.
1: Под занавес можно обратиться ко всем южноуральцам в связи с профилактикой вот такого серьезного заболевания.
2: Нужно беречь себя, бережно относиться к себе и бороться за активное долголетие.
1: Да, не пренебрегать проверками, диспансеризацией и здоровым образом жизни,
2: да,
1: конечно же.
2: Совершенно.
1: И главное, традиционными семейными ценностями.
2: Да.
1: Дорогие друзья, мы благодарим главврача областного центра СПИДа Маргариту Владимировну Радзиховскую. Удачи в вашей работе и пусть статистика снижается.
2: Спасибо.
1: Ну что, желаем вам, чтобы самой надежной защитой против аббревиатур ВИЧ и СПИД была ВВП, то есть верность, воздержание, предохранение. Цените эту жизнь, свое здоровье, берегите себя и своих близких. Всем счастливо.
0: С заботой о себе.

0: Взгляните на город сквозь призму технологий нового поколения Havail F7. Почувствуйте уверенность за рулем с помощью умных ассистентов вождения. Управляйте функциями кроссовера, используя встроенный виртуальный помощник. Получите от движения в городе максимум с технологичным Havail F7. Скоро в сердце каждого мегаполиса. У официального дилера в Челябинске «Регинос», братьев Кашириных, 141.
1: Куда в отпуск поедешь?
2: Ой, дома останусь. У меня теперь курорт через дорогу.
1: Это в Сочи?
2: Это в Притяжении. Здесь квартиры 36 метров сразу с отделкой. Всего за 4,5 миллиона рублей. ЖК «Притяжение». Записывай. 210-90-90. Не оферта. Застройщик ООО «Специализированный застройщик». Привилегия «Партнерс 3». Проектная декларация на наш.дом.рф. Услуги по продаже квартир оказывает ООО «Флэт онлайн». Приложение ограничено. Сумма продажи входит чистовая отделка. Подробности по телефону 210-90-90.
0: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Отправляемся мы в тур на кроссовере G-Tour.
1: На красивом, элегантном,
2: проходимом и компактном.
0: Самый лучший в жизни тур на кроссовере G-Tour.
2: Семейный кроссовер G-Tour Dashing в Планете Авто от 2 миллионов 39 900 рублей. Братьев Кашириных 137 и Копейское шоссе 82. Телефон 700 0110.
3: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Челябинске 17 часов. Новости.
1: В студии Арсений Титов. Здравствуйте. В этом выпуске. В Магнитогорске полицейские вернули владельцам 5 похищенных обманом машин. Южноуральцев предупредили о подъеме уровня воды в реках. В Магнитогорске полицейские вернули законным владельцам 5 автомобилей, похищенных мошенником. Полиции рассказали, что 26-летний аферист обманул 3 знакомых. Они передали злоумышленнику свои машины для ремонта и последующей помощи в продаже. Однако мастер даже не планировал проводить работы, а сразу продавал машины по заниженной стоимости. Деньги же присваивал себе. Еще 2 жителей Магнитогорска целенаправленно доверили ему свои машины для перепродажи, но также оказались обмануты. Полицейским удалось разоблачить и задержать мошенника. На него завели уголовные дела, а машины вернули законным владельцам. На Южном Урале сохраняется дождливая погода, и в гидрометцентре предупредили жители региона о подъеме уровня воды. За последние дни он повысился в реках Ай, Сим, Тюлюк, Урал, Юрезань и Увелька. Кроме того, вода поднялась в нескольких водохранилищах. К примеру, в Верхнеуральском, Долгобродском, Зюраткульском, Низепетровском и Южноуральском, а также в Городском и Поликарповом прудах в Миасе. Между тем, в реках Миас и Уфа воды напротив стало меньше. В Низепетровске и в районе села Новоандреевка уровень понизился более чем на 20 сантиметров. Как отметили в Минэкологии региона, все плотины работают в штатном режиме. Для безопасности на них проводят дополнительный мониторинг. Челябинская область вошла в топ-10 самых везучих регионов страны, по крайней мере в лотерее. Об этом сообщает пресс-служба «Русского лото». В январе-мае южноуральцы выиграли 186 миллионов рублей. Статистика подтверждает, что победителями российской государственной лотереи становятся жители по всей стране, от Калининграда до Камчатки. В общей сложности за этот период они выиграли почти 9 миллиардов рублей. Это порядка 58 миллионов рублей ежедневно. Лидирует во всероссийском рейтинге Москва. Жители столицы с начала года выиграли уже более 1 миллиард рублей. На 2-м месте оказалась соседняя Свердловская область, где выигрыш превысил 600 миллионов. И далее в выпуске о погоде.
0: Погода.
1: Этой ночью и завтра днем облачно с прояснением, местами небольшие дожди. Ночью 11-16 выше 0, днем во вторник плюс 21-26.

0: Новости шоу-биза.
1: Всем привет! Это Тимон, и сейчас в эфире новости шоу-биза. Сегодня в выпуске: Дэвид Бекхэм получил звезду на Аллее Славы, Ольга Бузова оказалась в больнице, а Клава Кока подарила родителям дом. Дэвид Бекхэм вписал свое имя в историю не только мирового футбола, но и Голливуда. Бывший капитан сборной Англии получил собственную звезду на знаменитой Аллее Славы в Лос-Анджелесе.

0: Он стал первым профессиональным футболистом, удостоенным такой чести. Звезда Бекхэма стала 2849-й на легендарной аллее. Поддержать его пришли жена Виктория Бекхэм, дети Ромео, Круз и Харпер, а также давний друг семьи Том Круз. Ольге Бузовой потребовалась срочная медицинская помощь после несчастного случая дома. Телеведущая получила травму, находясь в ванной комнате. Певица перенесла операцию и опубликовала в соцсетях снимок из больницы, на котором запечатлена в специальном ортезе, фиксирующем коленный сустав. Певица призналась, что пока ей тяжело даже выполнять самые простые действия без посторонней помощи. Клава Кока поделилась с подписчиками шикарной новостью. Она купила дом для своих родителей. По словам девушки, она шла к этой цели много лет. Артистка также показала кадры с Вадимом и Олесей Высоковыми. Для Клавы это стало не просто дорогой покупкой, а по-настоящему личной победой и исполнением давней мечты. Поклонники бурно отреагировали на новости и принялись поздравлять звезду. На этом сегодня все. С вами был Тимон. Удачи!
1: Реклама на радио «Континенталь». Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. В Регинос за 2 миллиона 159 тысяч рублей. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель, выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L теперь в продаже. Приезжайте в дилерский центр Cherry Tenet Regina's на Свердловском тракте 5R. Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска с учетом приветственной выгоды. Срок акции до 30 июня 2026 года.
2: Некоторые дворы не настроены, а некоторые звучат. Те, что ласково звучат, настроили ладниксы. Закрытая территория без машин, игровые и спортивные площадки для детей и тихая прогулочная аллея для взрослых. И маленьким, и большим найдется местечко после шумного дня. Настройтесь и вы на новый лад. Никслайн. Ладный двор без переплат. Застройщик ООО «СЗ Никслайн 2». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Новый Tenet T4L теперь в продаже от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в автоцентре «Сатурн» на Блюхера 123.
4: Когда мне устанавливали имплант, я не верил, что смогу к нему привыкнуть. Казалось, он всегда будет чем-то чужим. А оказалось, он прижился не просто во рту, а в моей жизни. Теперь мы вместе читаем у камина, вместе чувствуем вкус и аромат свежесваренного кофе. VitaSmile. Наши импланты приживаются. Телефон 729-96-29. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: ТРК «Родник» начинает операцию «Лето приключений». Обращаемся ко всем агентам, большим и маленьким. Ваша миссия – сделать это лето легендарным. Встречаемся каждые выходные на фудкорте. В программе игры, шоу, мастер-классы и яркие опыты. Статус задания совершенно не секретно. Подробности в группе ТРК «Родник» ВКонтакте. Вход свободный. 0+.
1: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Погода.
1: Спонсор прогноза погоды ПАО «Челябинвестбанк».
2: У Оли и Коли все было по-взрослому. Дом, работа, дети, кошка, кредиты. Когда платежи по кредитам стали неподъемными, отношения затрещали по швам. Коля решил проблему. Рефинансировал кредиты в Челябинвестбанке, уменьшил платежи и все наладилось. Будьте как Коля. Рефинансируйте кредиты с выгодой в Челябинвестбанке. Челинвест.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
3: Этой ночью и завтра днем облачно с прояснением, местами небольшие дожди. Ночью 11-16 выше 0, днем во вторник плюс 21-26.

0: Удивляюсь, как он такой маленький, а так быстро бегает.
1: Да, от родителей иногда требуется скорость. Но есть место, где забота однозначно в том, чтобы не торопиться. Это дорога. Соблюдайте скоростной режим. Пристегивайтесь и перевозите детей в автокреслах.
2: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
3: Покупайте выгодно в светофоре. Удобрения, саженцы, кашпо, вазоны, парники и укрывной материал. Низким ценам зеленый свет.
4: Диспансеризация – самый простой способ перестать бояться онкологии. Проверь свое здоровье бесплатно в любой поликлинике. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Врачи заботятся о нашем здоровье. Учителя дают знания нашим детям. Защитники страны – уверенность в завтрашнем дне. А мы строим комфортное жилье. Жилой квартал «Краснополье». И предлагаем специальные условия на покупку квартиры для сотрудников медицинской сферы, сферы образования и участников СВО. Узнавайте подробности в отделе продаж «Бетатек Застройщик». 750-16-16. ООО «Специализированный застройщик Бетатек» на Космонавтов. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Акции действуют на ограниченный ассортимент до 01.07.2026 года. Пока квартиры есть в наличии. Та-та-та-таврия.
6: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Гороскоп. Всем привет! Это Ксюша Савушкина. Звезды просили передать, каким будет твой день. Овны, пора заглянуть внутрь себя. Озарения придут сами собой, помогут разобраться в том, чего вы хотите на самом деле. Тельцы, избегайте стресса и позаботьтесь о своем эмоциональном комфорте. Планы строятся в тишине. Близнецы, обратите внимание на мелочи, даже самая незначительная деталь может изменить все планы. Раки, сфокусируйтесь на эмоциях, они подскажут вам нужные слова и помогут достучаться до сердца. Львы, не полагайтесь на других, так вы подавите собственную силу. Сами находите интересующие вас ответы. Девы, пришло время стать лидером. Не бойтесь вести людей за собой. Ваше видение превратит людей в ваших союзников. Весы, магия пропитает каждое слово, наполнив его особой силой. Поэтому сфокусируйтесь на позитиве и будьте собой. Скорпионы. Многое окажется скрыто от ваших глаз, поэтому доверьтесь своему сердцу. Оно выведет вас из любой темноты. Стрельцы. Не бойтесь проявить слабость и попросить о поддержке. Сегодня вам как никогда понадобится чужая забота и тепло. Козероги. Даже хаос не сможет сбить вас с пути. Думайте о том, сколько сил вы положили в дело. И не сомневайтесь, действуйте. Водолеи. Мечты – это хорошо. Главное – в них не заблудиться. Помните, где начинается реальность, и не покидайте ее насовсем. Рыбы. Отстаивайте свои убеждения. Не прячьтесь в тени. Пришло время самим диктовать правила. Вы почти у цели.
1: Реклама на радио «Континенталь». В ЖК «Шишкин» легко начать...
2: Комфортно жить. Уютные квартиры без первого взноса. Больше не нужно откладывать мечту.
1: Кварталы у леса «Шишкин». Узнайте больше. 220-70-40.
3: Застройщик ООО СЗ А-74. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не оферта. Акция предоставляется застройщикам и действует до 31 августа 2026 года. Подробности на сайте jkshishkin.rf.
4: Хотите учиться, не выходя из дома? Университет «Синергия» в Челябинске. Качественное дистанционное обучение по доступным ценам. Государственный диплом, рассрочка, скидки. Звоните 8-351-216-08-38.
5: Тянем?
6: Потянем.
5: Все потянут. Такую ипотеку легко потянуть.
6: Квартиры в ЖК «Парковый премиум». В ипотеку по выгодной, очень выгодной ставке. Подробности по телефону 210-10-00. Готовые квартиры.
7: Не оферта. Услуги по продаже квартир оказывает ООО «Флэт онлайн». Ипотека предоставляется ПАО «Сбербанк». Акция действует до 31 августа 2026 года.
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Пора расширить зону комфорта. «Стэнк 500». Бескомпромиссно надежные технологии, неоспоримый статус и премиальный комфорт. Вместе с «Стэнк 500» вы чувствуете себя уверенно на любой дороге. Только в июне в салоне официального дилера «Тэнк Регинос» действует специальное предложение на два автомобиля «Тэнк 500» 2025 года. Пройдите тест-драйв и сделайте свой правильный выбор в «Регинос» на Кашириных 141А.
10: «Ниагара» празднует 25 лет. Приходи порадоваться вместе на веселом «Ниагара-фесте». 20 июня. Площадка за торговым городом «Алмаз». Хедлайнер фестиваля – группа «Интонация», подарившая любимые саундтреки сериала «Молодежка». «Ниагара-фест» 20 июня с 12.00. Вход свободный. 0+.
11: Когда гаснет свет, начинается истинная магия. С 31 мая купол цирка «Шапито Орион» на парковке ТРК «Родник» станет порталом в дикий карнавал. Билеты на сайте cirkdefisorion.rf. 0+. ИП Нобель Лилия Александровна. УГРН В-319-911-221-447.
12: Телефон рекламной службы 72-39-03.

0: Уверенно выделяйтесь из городского потока с кроссовером JQ J8. Надежный двигатель мощностью 249 лошадиных сил, инновационный полный привод. Надежные системы безопасности обеспечат комфорт в любых дорожных условиях. При покупке JQ J8 в Планете Авто фирменный велосипед в подарок. Официальный дилер JQ Планета Авто на Братьев Кашириных 126/1. Срок действия акции до 30 июня 2026 года. Количество подарков ограничено. Подробности в отделе продаж. Не является публичной офертой.
1: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Челябинске 18 часов. Новости. Спонсор выпуска — группа компаний «Планета Авто», ООО «Медиагрупп».
1: Черри Теннет! Черри Теннет! Черри, черри, черри! Теннет, Теннет, Теннет! Черри Теннет ждет в «Планете Авто»!
2: «Планете Авто» семейные кроссоверы «Черри Теннет» по программе «Легко». Выгода до 610 тысяч рублей. С «Черри Теннет» «Планета Авто» всегда легко. Братьев Кашириных, 137 и Копейское шоссе, 84. Телефон 700-01-10.
3: В студии Арсений Титов. Здравствуйте. В этом выпуске. Фершампенуазе больше месяца не могут найти семью из трех человек. И Челябинская область попала в топ-15 регионов по социально-экономическому развитию. В Челябинской области в Нагайбакском округе уже больше месяца не могут найти семью из трех человек. Об этом информагентству «Первое областное» сообщили в поисковом отряде «Лиза Алерт». 13-летняя Аня, 42-летняя Нина и 71-летняя Галина Сидоровы попросили соседа отвезти их в Магнитогорск. После этого они больше не выходили на связь. Тревогу подняла школа, в которой училась девочка. К делу подключились полиция и волонтеры. Всех, кому что-либо известно о местонахождении семьи, просят звонить по бесплатному номеру 8 800 700 5452 или же обращаться в любой отдел полиции. Челябинская область сохранила свое место в топ-15 рейтинга социально-экономического развития. Ежегодное исследование РИА Новости учитывает около 20 показателей, которые характеризуют масштаб экономики и ее эффективность, а также бюджетную и социальную сферы. По итогам 2025 года Челябинская область заняла 15 место, тогда как годом ранее Южный Урал находился на 13 строчке. По словам специалистов, снижение балла зафиксировали почти у половины регионов. Лидерами рейтинга, как и ранее, стали Москва и Санкт-Петербург. Затем идут Татарстан и Московская область. А замыкает пятерку соседняя Свердловская. И последняя обитательница челябинского зоопарка, бурая медведица Шкода, получила роскошный подарок – новый большой бассейн. Теперь она с удовольствием принимает водные процедуры. Процесс сотрудники зоопарка запечатлели на видео и выложили ролик в соцсетях учреждения. Он уже набрал сотни лайков. В комментариях пользователи шутят, что Шкода, как настоящая девочка, сразу принялась приводить в порядок шерсть и проверять педикюр. Другие же вспомнили, что из-за погоды многие южноуральцы в последние дни были вынуждены принимать незапланированные водные процедуры прямо на улице. Далее о погоде за окном прямо сейчас.
0: Погода.
3: Этой ночью и завтра днем облачно с прояснением, местами небольшие дожди. Ночью 11-16, выше 0, днем во вторник плюс 21-26.

0: оставлены.
1: Я не силен в арифметике, и мой пример ведь не безукоризнен. Но я замуровал прямо в эти куплетики.

0: Слушайте сказку.
1: Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста.
2: Многопрофильный колледж Института спорта, туризма и сервиса ЮРГУ приглашает на обучение по востребованным специальностям. Разработка и управление программным обеспечением, правоохранительная деятельность, юриспруденция, туризм и гостеприимство и педагогика дополнительного образования. Обучение на базе 9 и 11 классов без результатов ЕГЭ и ОГЭ. Всем иногородним общежитие. Артиллерийская 100. Приходи в многопрофильный колледж ИСТИС. Сделай правильный выбор.
3: Молодежь Южного Урала. 27 июня – ваш день. Молфест в Челябинске. На площади Революции. Старт в 12. Выступление звезд. Встречи с героями. Мечтай и гордись. Подробности на сайте деньмолодежи.рф. 0+.
4: 26.06.26. Запомните эту дату. День, когда магия чисел встречается с магией красоты. 26 июня в танцевальном баре Midpoint на Тополинке состоится конкурс «Мисс Бикини». Яркие участницы, горячие эмоции, авторские коктейли и атмосфера настоящего праздника. Не упустите ночь, которая бывает только раз. Midpoint. Академика Королева, 10. Бронь столов. 220-49-48. Подробности на barmidpoint.ru. 18+.
5: Вот представь себе новый дом в закрытом поселке рядом с озером и лесом. Просторные комнаты с

0: Высокими потолками. Коммуникации, включая газ, уже есть.
1: А дети?
0: Не волнуйся. Площадка на территории поселка и даже собственный пруд.
1: Прямо дом моей мечты. Взглянуть бы хоть одним глазком.
0: Дома по цене квартиры в Новом Кременкуле уже готовы. Всего 10 минут до арены «Трактор». Звони скорее. 730-751. Сайт nk174.ru.
2: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Погода.
1: Этой ночью и завтра днем облачно с прояснением, местами небольшие дожди. Ночью 11-16 выше 0, днем во вторник плюс 21-26.

0: Роман в твердом переплете в среднем весит граммов 500. Легко. Пакет продуктов на неделю весит килограмма 4. Унести можно. Вес ребенка в автомобиле у мамы на руках на момент аварии достигает в среднем 500 килограммов. Как думаете, удержите на руках полтонны? Перевозите детей только в автокреслах. Двигайтесь навстречу безопасности. Программа «Навстречу безопасности» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах.
1: Покупайте выгодно в светофоре. Удобрения, саженцы, кашпо, вазоны, парники и укрывной материал. Низким ценам зеленый свет.
2: Хотите учиться, не выходя из дома? Университет «Синергия» в Челябинске. Качественное дистанционное обучение по доступным ценам. Государственный диплом, рассрочка, скидки. Звоните 8 351 216 08 38.
3: Лариса, где выгодно купить «Джили»?
4: Отличный выбор. «Джили» можно выгодно приобрести в «Планете Авто». У них новые «Джили» от 2 579 990 рублей.
3: Построить маршрут.
4: Строю маршрут до «Джили Планета Авто». Братьев Кашириных, 137. Можно позвонить по телефону 700-01-10.
3: Поехали в «Джили Планета Авто».
5: Грузоподъем «Спецтехника» производит и продает грузовые стропы всех типов, любой грузоподъемности и длины. Город Миасс. Контактный телефон 35 13 55 33 22. Та-та-та-таврия.
6: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Куда в отпуск поедешь?
1: Ой, дома останусь. У меня теперь курорт через дорогу.
0: Это в Сочи?
1: Это в Притяжении. Здесь квартиры 36 метров сразу с отделкой. Всего за 4,5 миллиона рублей. ЖК «Притяжение». Записывай. 210-90-90. Не оферта. Застройщик ООО «Специализированный застройщик». Привилегия «Партнерс 3». Проектная декларация на наш.дом.рф. Услуги по продаже квартир оказывает ООО «Флэт онлайн». Приложение ограничено. Сумма продажи входит в чистовая отделка. Подробности по телефону 210-90-90.
2: Взгляните на город сквозь призму технологий нового поколения Havail F7. Почувствуйте уверенность за рулем с помощью умных ассистентов вождения. Управляйте функциями кроссовера, используя встроенный виртуальный помощник. Получите от движения в городе максимум с технологичным Havail F7. Скоро в сердце каждого мегаполиса. У официального дилера в Челябинске «Регинос», братьев Кашириных, 141.
3: Некоторые дворы не настроены, а некоторые звучат. Те, что ласково звучат, настроили ладниксы. Закрытая территория без машин, игровые и спортивные площадки для детей и тихая прогулочная аллея для взрослых. И маленьким, и большим найдется местечко после шумного дня. Настройтесь и вы на новый лад. Никслайн. Ладный двор без переплат. Застройщик ООО «СЗ Никслайн 2». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Когда мне устанавливали имплант, я не верил, что смогу к нему привыкнуть. Казалось, он всегда будет чем-то чужим. А оказалось, он прижился не просто во рту, а в моей жизни. Теперь мы вместе читаем у камина, вместе чувствуем вкус и аромат свежесваренного кофе. «Витасмайл». Наши импланты приживаются. Телефон 729-96-29. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Телефон рекламной службы 72-39-03.

0: Уверенно выделяйтесь из городского потока с кроссовером JQ J8. Надежный двигатель мощностью 249 лошадиных сил, инновационный полный привод. Надежные системы безопасности обеспечат комфорт в любых дорожных условиях. При покупке JQ J8 в Планете Авто фирменный велосипед в подарок. Официальный дилер JQ Планета Авто на Братьев Кашириных 126/1. Срок действия акции до 30 июня 2026 года. Количество подарков ограничено. Подробности в отделе продаж. Не является публичной офертой.
1: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Челябинске 19 часов. Новости. Спонсор выпуска – официальный дилер BMW в Челябинске, компания M-Service.
1: Лето. Время новых маршрутов, путешествий и открытий. Подготовьте ваш BMW к летнему сезону вместе с M-Service. Пройдите обслуживание систем охлаждения, вентиляции и кондиционирования для комфорта и уверенности в каждой поездке. Свежий воздух в салоне, стабильная работа систем и удовольствие от вождения даже в самые жаркие дни. Ждем вас в официальном сервисе BMW M-Service по адресу братьев Кашириных, 139.
2: В студии Арсений Титов. Здравствуйте. В этом выпуске. В Магнитогорске нашли водителя, сбившего пешеходов на тротуаре. И в Челябинской области досрочно отремонтируют участок федеральной трассы Иртыш. В Магнитогорске полицейские нашли водителя, сбившего троих пешеходов на тротуаре. Авария произошла в минувшие выходные возле дома номер 50 на улице имени газеты «Правда». Под колеса иномарки «Део Нексия» попали три человека. Машина выезжала задним ходом с парковки и на большой скорости влетела в прохожих. Момент ДТП попал на камеру видеонаблюдения. На кадрах видно, что одного мужчину отбросило на несколько метров, еще двоих ударило об дерево. Полиция уточнили, что двое пострадавших, 18 и 35 лет, попали в больницу. Еще одному 19-летнему парню назначили амбулаторное лечение. Водитель же скрылся с места происшествия, но его удалось оперативно разыскать. За рулем был 41-летний местный житель, который на момент задержания был нетрезв. На него завели уголовное дело. В Челябинской области досрочно завершат ремонт участка федеральной трассы Р-254 Иртыш. Об этом сообщили в управлении дорог Южный Урал. Речь идет об участке 20 по 25 километры между поселками Петровский и Вахрушево. Специалисты полностью восстановят дорожное покрытие, заменив спучившийся асфальт. Также здесь обустроят обочины и нанесут разметку из термопластика. Работы планировали завершить в следующем году, но подрядчик рассчитывает успеть отремонтировать дорогу до конца текущего сезона. С учетом ранее проведенного ремонта, участок трассы Иртыш между Челябинской и Курганской областью будет обновлен практически полностью. Впервые женский магнитогорский баскетбол будет представлен в российской суперлиге. Руководство БК «Металлург» объявило, что в следующем сезоне команда заявится в новом для себя турнире. Победитель высшей лиги прошедшего сезона будет представлен во втором по силе эшелоне чемпионата России. Право на повышение клуб завоевал по итогам финала четырех, который прошел в Магнитогорске. В новом сезоне «Металлург» ждет более высокий уровень конкуренции. Как отметили в клубе, команда готова к этому вызову. Напомню, ранее о повышении в классе объявила и челябинская команда «Славянка ЧКПЗ», которая заняла четвертое место в высшей лиге. И далее выпуски о погоде.
0: Спонсор прогноза погоды ООО «Урал Бест Селект». Новый официальный дилер «Хавейл».
3: Раз, два, три, поехали! Только до конца июня большая распродажа в салоне «Хавейл Июль». Раз, скидка до 200 тысяч рублей. Два, двойной кэшбэк на Като. Три, ОСАГО и КАСКО в подарок. Три причины приехать прямо сейчас. Тройная выгода в «Хавейл Июль» на Копейском шоссе 88/9. Спешите, такого больше не будет.
4: Акция до конца июня этого года. В акции участвует ограниченное количество автомобилей. Условия уточните в отделе продаж «КАСКО», «ОСАГО», «ТАО», «КСК», «ЮГОРЕ».
0: Погода.
2: Этой ночью и завтра днем облачно с прояснением, местами небольшие дожди. Ночью 11-16 выше 0, днем во вторник плюс 21-26.
0: Еще больше новостей ищи в нашем телеграм-канале. Просто введи в поиске «Радио Континенталь» или переходи по прямой ссылке из нашего сообщества ВК. vk.com/radiochal. Континенталь. Всегда с тобой.

шансы равны нулю. Мне такое приведется с пьяных глаз. На шее моей невидимой кто-то затягивая петлю. Я так скучаю, мне так не хватает

находимся как бы в центре. Не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то. Так как и я.

0: Новости. Спонсор программы ООО «Клиника профессора Кинзерского».
1: 25 лет. Точность, проверенная временем. Современные технологии для здоровья города. Клиника профессора Кинзерского. УЗИ, рентген, маммография, консультации специалистов. Телефон 240-60. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. В Регинос за 2 миллиона 159 тысяч рублей. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель, выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L теперь в продаже. Приезжайте в дилерский центр Cherry Tenet Regina's на Свердловском тракте 5R. Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска с учетом приветственной выгоды. Срок акции до 30 июня 2026 года.
1: В ЖК «Шишкин» легко начать.
2: Комфортно жить. Уютные квартиры без первого взноса. Больше не нужно откладывать мечту.
1: Кварталы у леса «Шишкин». Узнайте больше. 220-70-40.
3: Застройщик ООО СЗ А-74. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не оферта. Акция предоставляется застройщикам и действует до 31 августа 2026 года. Подробности на сайте jkshishkin.rf.
4: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Новый Tenet T4L теперь в продаже от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в автоцентре «Сатурн» на Блюхера 123.
5: ТРК «Родник» начинает операцию «Лето приключений». Обращаемся ко всем агентам, большим и маленьким. Ваша миссия – сделать это лето легендарным. Встречаемся каждые выходные на фудкорте. В программе игры, шоу, мастер-классы и яркие опыты. Статус задания совершенно не секретно. Подробности в группе ТРК «Родник» ВКонтакте. Вход свободный. 0+.
6: Телефон рекламной службы 72 39 03.

или пустых обещаний. Хочется просто уйти, не хочется долгих прощаний. Кажется, новая тушь не проходит проверку моими слезами. Я так хочу позвонить тебе, но наберу своей маме.

0: было скоком идти, но не копаться бы в прошлом. Хочется просто уйти, только уйти невозможно. Кто тебе снова звонит? Это Катя, Полина, да в общем не важно. Мой абонентский молчит.
1: Абонентский.

0: Погода.
1: Этой ночью и завтра днем облачно с прояснением, местами небольшие дожди. Ночью 11-16 выше 0, днем во вторник +21-26.

0: Врачи заботятся о нашем здоровье, учителя дают знания нашим детям. Защитники страны – уверенность в завтрашнем дне. А мы строим комфортное жилье – жилой квартал Краснополье. И предлагаем специальные условия на покупку квартиры для сотрудников медицинской сферы, сферы образования и участников СВО. Узнавайте подробности в отделе продаж «Бетатек Застройщик». 750-16-16. ООО «Специализированный застройщик Бетатек» на Космонавтах. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Акция действует на ограниченный ассортимент до 01.07.2026 года. Пока квартиры есть в наличии.
1: Покупайте выгодно в Светофоре. Удобрения, саженцы, кашпо, вазоны, парники и укрывной материал. Низким ценам зеленый свет.
2: Тянем?
3: Потянем.
2: Все потянут. Такую ипотеку легко потянуть.
3: Квартиры в ЖК «Парковый премиум». В ипотеку по выгодной, очень выгодной ставке. Подробности по телефону 210-10-00. Готовые квартиры. Не оферта. Услуги по продаже квартир оказывает ООО «Флэт онлайн». Ипотека предоставляется ПАО «Сбербанк». Акция действует до 31 августа 2026 года. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Диспансеризация – самый простой способ перестать бояться онкологии. Проверь свое здоровье бесплатно в любой поликлинике. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Телефон рекламной службы 72 39 03.

курсы. Ты любишь меня? Конечно. Ну что за вопросы?

0: Некоторые дворы не настроены, а некоторые звучат. Те, что ласково звучат, настроили ладниксы. Закрытая территория без машин, игровые и спортивные площадки для детей и тихая прогулочная аллея для взрослых. И маленьким, и большим найдется местечко после шумного дня. Настройтесь и вы на новый лад. Никслайн. Ладный двор без переплат. Застройщик ООО СЗ Никслайн 2. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Оцените премиальные гибридные кроссоверы VAY у официального дилера Reginas. Утонченный и динамичный образ, изысканный и комфортный салон, продвинутые системы безопасности и современные гибридные технологии. Только в июне получите персональное предложение на покупку от руководителя отдела продаж VAY Reginas. Пройдите тест-драйв и сделайте свой правильный выбор в Reginas на Каширинах 141А.
2: Ищите помещение для бизнеса и устали от компромиссов? Твоя привилегия – это не просто жилой комплекс. Это новый город на берегу Шершневского водохранилища. И ваш бизнес в самом центре этого притяжения. Коммерческие площади от 50 квадратных метров. Первая линия. Живой пешеходный и транспортный трафик. Удобный подъезд. Займите место сейчас, пока цены аренды не догнали спрос. Ваш бизнес заслуживает правильного места. Звоните 7-300-751.
3: Ниагара празднует 25 лет. Приходи порадоваться вместе на веселом Ниагара-фесте. 20 июня. Площадка за торговым городом Алмаз. Хедлайнер фестиваля – группа «Интонация», подарившая любимые саундтреки сериала «Молодежка». Ниагара-фест. 20 июня с 12.00. Вход свободный. 0+.
4: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Челябинске 20 часов. Новости.
1: В студии Арсений Титов. Здравствуйте. В этом выпуске. В Магнитогорске полицейские вернули владельцам 5 похищенных обманом машин. Южноуральцев предупредили о подъеме уровня воды в реках. В Магнитогорске полицейские вернули законным владельцам 5 автомобилей, похищенных мошенником. Полиции рассказали, что 26-летний аферист обманул троих знакомых. Они передали злоумышленнику свои машины для ремонта и последующей помощи в продаже. Однако мастер даже не планировал проводить работы, а сразу продавал машины по заниженной стоимости. Деньги же присваивал себе. Еще двое жителей Магнитогорска целенаправленно доверили ему свои машины для перепродажи, но также оказались обмануты. Полицейским удалось разоблачить и задержать мошенника. На него завели уголовные дела, а машины вернули законным владельцам. На Южном Урале сохраняется дождливая погода, и в гидрометцентре предупредили жители региона о подъеме уровня воды. За последние дни он повысился в реках Ай, Сим, Тюлюк, Урал, Юрезань и Увелька. Кроме того, вода поднялась в нескольких водохранилищах. К примеру, в Верхнеуральском, Долгобродском, Зюраткульском, Низепетровском и Южноуральском, а также в Городском и Поликарповом прудах в Миасе. Между тем, в реках Миас и Уфа воды напротив стало меньше. В Низепетровске и в районе села Новоандреевка уровень понизился более чем на 20 сантиметров. Как отметили в Минэкологии региона, все плотины работают в штатном режиме. Для безопасности на них проводят дополнительный мониторинг. Челябинская область вошла в топ-10 самых везучих регионов страны, по крайней мере в лотерее. Об этом сообщает пресс-служба «Русского лото». В январе-мае южноуральцы выиграли 186 миллионов рублей. Статистика подтверждает, что победителями российской государственной лотереи становятся жители по всей стране, от Калининграда до Камчатки. В общей сложности за этот период они выиграли почти 9 миллиардов рублей. Это порядка 58 миллионов рублей ежедневно. Лидирует во всероссийском рейтинге Москва. Жители столицы с начала года выиграли уже более миллиарда рублей. На втором месте оказалась соседняя Свердловская область, где выигрыш превысил 600 миллионов. И далее в выпуске о погоде.
0: Погода.
1: Этой ночью и завтра днем облачно с прояснением, местами небольшие дожди. Ночью 11-16 выше 0, днем во вторник плюс 21-26.

оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио.

0: Погода.
1: Спонсор прогноза погоды ПАО «Челябинвестбанк».
2: У Оли и Коли все было по-взрослому. Дом, работа, дети, кошка, кредиты. Когда платежи по кредитам стали неподъемными, отношения затрещали по швам. Коля решил проблему. Рефинансировал кредиты в Челябинвестбанке, уменьшил платежи и все наладилось. Будьте как Коля. Рефинансируйте кредиты с выгодой в Челябинвестбанке. Челинвест.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
3: Этой ночью и завтра днем облачно с прояснением, местами небольшие дожди. Ночью 11-16, выше 0, днем во вторник плюс 21-26.
0: Реклама на радио «Континенталь».
4: 26-06-26. Запомните эту дату. День, когда магия чисел встречается с магией красоты. 26 июня в танцевальном баре «Мидпоинт» на Тополинке состоится конкурс «Мисс Бикини». Яркие участницы, горячие эмоции, авторские коктейли и атмосфера настоящего праздника. Не упустите ночь, которая бывает только раз. «Мидпоинт», Академика Королева, 10, бронь столов, 220-49-48. Подробности на bar-midpoint.ru. 18+.
0: Телефон рекламной службы 72 39 03.

Гороскоп. Всем привет! Это Ксюша Савушкина. Звезды просили передать, каким будет твой день. Овны, пора заглянуть внутрь себя. Озарения придут сами собой, помогут разобраться в том, чего вы хотите на самом деле. Тельцы, избегайте стресса и позаботьтесь о своем эмоциональном комфорте. Планы строятся в тишине. Близнецы, обратите внимание на мелочи, даже самая незначительная деталь может изменить все планы. Раки, сфокусируйтесь на эмоциях, они подскажут вам нужные слова и помогут достучаться до сердца. Львы, не полагайтесь на других, так вы подавите собственную силу. Сами находите интересующие вас ответы. Девы, пришло время стать лидером. Не бойтесь вести людей за собой. Ваше видение превратит людей в ваших союзников. Весы, магия пропитает каждое слово, наполнив его особой силой. Поэтому сфокусируйтесь на позитиве и будьте собой. Скорпионы. Многое окажется скрыто от ваших глаз, поэтому доверьтесь своему сердцу. Оно выведет вас из любой темноты. Стрельцы. Не бойтесь проявить слабость и попросить о поддержке. Сегодня вам как никогда понадобится чужая забота и тепло. Козероги. Даже хаос не сможет сбить вас с пути. Думайте о том, сколько сил вы положили в дело. И не сомневайтесь, действуйте. Водолеи. Мечты – это хорошо. Главное – в них не заблудиться. Помните, где начинается реальность, и не покидайте ее насовсем. Рыбы. Отстаивайте свои убеждения. Не прячьтесь в тени. Пришло время самим диктовать правила. Вы почти у цели.

0: Челябинске 21 час. Новости. Спонсор выпуска — группа компаний «Планета Авто», ООО «Медиагрупп».
1: Черри Теннет! Черри Теннет! Черри, черри, черри! Теннет, теннет, теннет! Черри Теннет ждет в «Планете Авто»!
2: В «Планете Авто» семейные кроссоверы «Черри Теннет» по программе «Легко». Выгода до 610 тысяч рублей. С «Черри Теннет» «Планета Авто» всегда легко. Братьев Кашириных, 137 и Копейское шоссе, 84. Телефон 700-01-10.
3: В студии Арсений Титов. Здравствуйте. В этом выпуске. Фершампинуазе больше месяца не могут найти семью из трех человек. И Челябинская область попала в топ-15 регионов по социально-экономическому развитию. В Челябинской области в Нагайбакском округе уже больше месяца не могут найти семью из трех человек. Об этом информагентству «Первое областное» сообщили в поисковом отряде «Лиза Алерт». 13-летняя Аня, 42-летняя Нина и 71-летняя Галина Сидоровы попросили соседа отвезти их в Магнитогорск. После этого они больше не выходили на связь. Тревогу подняла школа, в которой училась девочка. К делу подключились полиция и волонтеры. Всех, кому что-либо известно о местонахождении семьи, просят звонить по бесплатному номеру 8 800 700 54 52 или же обращаться в любой отдел полиции. Челябинская область сохранила свое место в топ-15 рейтинга социально-экономического развития. Ежегодное исследование РИА Новости учитывает около 20 показателей, которые характеризуют масштаб экономики и ее эффективность, а также бюджетную и социальную сферы. По итогам 2025 года Челябинская область заняла 15 место, тогда как годом ранее Южный Урал находился на 13-й строчке. По словам специалистов, снижение балла зафиксировали почти у половины регионов. Лидерами рейтинга, как и ранее, стали Москва и Санкт-Петербург. Затем идут Татарстан и Московская область, а замыкает пятерку соседняя Свердловская. И последняя обитательница челябинского зоопарка, бурая медведица Шкода, получила роскошный подарок – новый большой бассейн. Теперь она с удовольствием принимает водные процедуры. Процесс сотрудники зоопарка запечатлели на видео и выложили ролик в соцсетях учреждения. Он уже набрал сотни лайков. В комментариях пользователи шутят, что Шкода, как настоящая девочка, сразу принялась приводить в порядок шерсть и проверять педикюр. Другие же вспомнили, что из-за погоды многие южноуральцы в последние дни были вынуждены принимать незапланированные водные процедуры прямо на улице. Далее о погоде за окном прямо сейчас.
0: Погода.
3: Этой ночью и завтра днем облачно с прояснением, местами небольшие дожди. Ночью 11-16, выше 0. Днем во вторник плюс 21-26.

0: Погода.
1: Этой ночью и завтра днем облачно с прояснением, местами небольшие дожди. Ночью 11-16 выше 0, днем во вторник плюс 21-26.

0: Челябинске 22 часа. Радиоканал «Радио Континенталь». Регистрационный номер L номер ТУ 7401355 от 5 февраля 2018 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Континенталь. Я с тобой.

0: Челябинске 23 часа. Радиоканал «Радио Континенталь». Регистрационный номер L номер ТУ 7401355 от 5 февраля 2018 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Континенталь. Я с тобой.

0: Челябинске полночь. Радиоканал «Радио Континенталь». Регистрационный номер L номер ТУ 7401355 от 5 февраля 2018 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Я с тобой.

Вы как бы в центре, не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то, так как и я.

Это было давно так. Мы не виделись 100 лет. Закрывали глаза в такт, открывали на рассвет, расставались на запад и на юг возвращались. Столько пятен на карте.

0: Челябинске 1 час. Радиоканал «Радио Континенталь». Регистрационный номер L номер ТУ-7401-355 от 5 февраля 2018 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Континенталь. Я с тобой.

всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Челябинске 2 часа. Радиоканал «Радио Континенталь». Регистрационный номер L, номер ТУ 7401355 от 5 февраля 2018 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Континенталь. Я с тобой.

Я мчу 200 по утру с Рождельской на юг. Нарисую счастье, но вмиг его сотру. За одной одну, что-то тянет ко дну. Написать тебе 5 утра не ну а вдруг. Как же где-то

Челябинске 3 часа. Радиоканал «Радио Континенталь». Регистрационный номер L номер ТУ 7401355 от 5 февраля 2018 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: Челябинске 4 часа. Радиоканал «Радио Континенталь». Регистрационный номер L номер ТУ-7401-355 от 5 февраля 2018 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Я с тобой.

0: Челябинске 5 часов. Радиоканал «Радио Континенталь». Регистрационный номер L номер ТУ-7401-355 от 5 февраля 2018 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Я с тобой.